0: А на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
2: Привет.
1: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
2: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. Угу. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы и военный конфликт, и напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долго, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету. Угу. То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило. Даже чисто технически было невозможно. Uh-huh. То есть клиенты должны были, не знаю, там, прийти, расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Но финансовый сектор вообще он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Mm-hmm. Это правда очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И, с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше и больше и больше и больше и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и, там, и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовых организаций раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается с каждым месяцем, на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. В таком-то объеме. Uh-huh. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. А отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. И очень, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
1: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, и так далее. Но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно? Пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы вот не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
2: Смотри, во-первых, это потрясающий... я начну с себя самого. Ага. Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. В чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, ну, то есть к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они тебе говорят, нет, вот так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал ChatGPT использовать, во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
2: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку и... Меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать, начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребят приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто с своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий
2: к тому, что к этому. Можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопатой будет стоить прокопать? Ну, у вас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть, там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот тем, я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. Прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. Ну, то есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. Я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то, потому-то, потому-то. Вот обязательно иностранную. В этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так, они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там $10 000 в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле там в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можешь сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстрый, вообще как бы бодрый, и всего $1500 в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы ChatGPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать, SQL-ем писать запросы. А там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести, я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулу в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем ChatGPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот, давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс ChatGPT, вот, что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет судебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будет возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. Как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему учетом того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках, почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да, почему там, например, сейчас, там, когда два дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek, почему это имеет такую важность для стран?
2: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Угу. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Мы можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
2: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее, и ну странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно ну, круче, да. чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды-миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
2: Да, при этом вот выяснилось, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. Я, сори за аналогию, очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельно этот процессинг.
1: Так.
2: А крупные банки его покупают и настраивают. Ну, то есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением. Угу. У собственного решения есть ну, ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть... вендору твоему не очень интересно, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарджить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть тебе хочется, чтобы это было быстрее, ты, в принципе, понимаешь, что делать. А когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть на самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе, это обработка персональных данных, то есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих ну, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, не знаю, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать, конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, не знаю, соседу, партнеру, там, кому угодно. Mm-hmm. Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, ну, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала. Угу. Он действительно достаточно редкий. Ну, как бы тюркская группа языков, конкретно казахский язык, ну, на казахском языке там, ну, говорит там, ну, не знаю, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, не знаю, там, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, ну, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго, мы несчастливы от того, что это безумно дорого, и тоже долго, и клиенты несчастливы. То есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно при этом, как бы из-за вот, мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений и начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать как бы вещи в определенном контексте. Опять же, там, ChatGPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильных промптах, но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. Вот мы сидели и дообучали, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
1: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
2: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, что у клиента запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
1: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот, скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть? Потому что ты видишь то, что меняется все, я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома, тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее и на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания, они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
2: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынке нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное, на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот этот вот растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
1: Ну, да, они одни из основных инвесторов вообще.
2: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Это вот почти... Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то, или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляются новые инструменты, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей жизни.
1: Оно не больно, оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути...
3: как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими, да, появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
2: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
3: Ну да, было согласен. Мало. Люди смотрели как на AI наверняка же, да? Я сейчас
2: абсолютно.
3: Уже сложно вспомнить.
2: То есть количество людей, которые этим инструментом пользовались, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
3: Конкурентное преимущество большое получили.
2: Потом оно насытилось, понятно, превратилось в некий алый океан. Условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать. А потом это тоже задистраптится все. Ну, там, мне кажется, очевидно. К сожалению, как бы вот рынок такси, он очень большой в глобальном объеме, и он, наверное, будет одним из первых таких больших изменений на рынке труда, когда у тебя самоуправляемый такси.
3: Когда все водители пойдут. Да,
2: когда всем водителям надо будет заняться чем-то другим. Да. На самом деле им точно найдется работа. То есть такое ощущение, что экономика услуг, она правда безгранична, поэтому им не надо сильно переживать, но условно, то те, кто начали как бы зарабатывать в агрегаторах такси, они, в общем-то, по большому счету зачастую выросли существенно в доходах. Те, кто пришли на маркетплейс, особенно в начале, они тоже выросли в доходах и заработали какие-то вещи. Понятно, когда у тебя этот маркетплейс насыщается, в нем тоже происходит определенная экономическая концентрация между мерчантами и самим маркетплейсом, который доминирует над всеми мерчантами. И в какой-то момент и там уже алый океан. А в искусственном интеллекте и знаниях, например, внедрении искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле, то есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже ну, какая-то гигантская ниша для бизнеса и вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы, там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. Этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, $10 в час, кто-то будет $1000 в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая, большая, длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
3: Маленькие циклы яркие, да?
2: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно на самом деле хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, вот понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Излагать свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Если у человека есть чувство неудовлетворенности, если есть раздражение, если все не нравится, все, что вокруг тебя происходит, если ты начал часто болеть, если просыпаешься, и у тебя нет желания делать то, что ты собирался сделать сегодня, это, конечно, индикаторы того, что надо все менять. Мозг начинает упаковывать все внутренние ресурсы и притягивать все внешние ресурсы. Но для этого должна появиться вот эта цель. Все равно выходом из ситуации, когда мне все не устраивает сейчас, может быть только решение, что я к этой цели иду. Во-первых, нужно понять, твоя ли эта цель? Потому что если не твоя цель, то она не мотивирует. А это значит, не будет ни творчества, ни памяти, ни внимания, ни интереса, ни горящих глаз, ни здоровья для достижения этой цели. И поэтому, во-первых, нужно услышать цель свою. Самый простой способ – это найти цель где-то в области своей мечты. Вот, например, детские мечты, они имеют энергетику вообще атомной станции. Если есть возможность, нужно обязательно спросить у родителей вообще, о чем я мечтал в детстве. А если вы сами родители, пожалуйста, каждый год записывайте видео с ребенком, чтобы он рассказал в камеру, о чем он мечтает. Ему потом, когда он будет большим, эти записи очень помогут. Потому что если эти цели сформировались тогда, когда еще нет вот этой прагматичности, вот этой рефлексии выгодно-невыгодно, перспективно-неперспективно, когда ребенок вот фонтанирует этими мечтами, конечно же, там полная гарантия того, что эта мечта опирается на потребности, опирается на особенности психики, особенности истории, особенности физиологии вот этого ребенка. Обязательно нужно хранить и постараться выполнить свои детские мечты. То есть, если цель в этой зоне, то все очень хорошо. Дальше, когда человек идет не к своей цели, у мозга есть несколько механизмов дать ему понять. Эти механизмы называются знаки. Первый уровень знаков – это нет памяти, нет внимания, проспал, забыл, опоздал, нет творчества, хочется лежать на диване, а не идти, не хочется идти на работу или неправильно расставил приоритеты и поэтому делал какую-то ерунду и опоздал на самолет. Провозился до 3 ночи и проспал утром. Не услышал будильник. Спустился к машине, забыл ключи. Вот когда несколько таких событий произошло, каждое из них – это маловероятное событие. Между собой они не связаны. Так вот, если происходит несколько маловероятных, не связанных друг с другом событий подряд, либо одновременно, это знак. Знак того, что ты не туда идешь. Второй уровень знака – это когда ты идешь и внутренним взглядом не смотришь на дорогу. Это значит, ты смотришь внутренним взглядом куда-то в другую сторону. Ты идешь туда, смотришь туда. А в связи с тем, что идиомоторно все равно мышцы напрягаются, то вот воротниковая зона, вот она остеохондрозы, вот он позвоночник, вот они суставы, соответственно, поясница. И если я не смотрю невнимательно, смотрю на дорогу, потому что думаю о другом, то споткнулся, сломал, вывихнул, разбил фары, сбил зеркало бокового вида. Это индикатор второго уровня, это знак второго уровня. Я не туда иду. Мозг пытается меня остановить чисто физически. А если вдруг продолжаю идти уже без внимания, без памяти, спотыкаясь, ломая, вывихивая, но все равно туда упорно иду на костылях, то мозг стрессирован тем, что он понимает, что я когда я туда приду, потратив время, силы, преодолевая трудности, а я не получу то, ради чего туда иду, то он стрессирован. Вот он, тот самый дистресс с повышенным кортизолом, адреналином, глюкозой. Вот он, лишний вес. Вот оно, повышенное давление. Вот он, диабет. Вот она, психосоматика. Вот он, псориаз. Вот она, язва. А в конце концов, онкология. Мозг считает, что раз идешь не туда, не к своей цели, то и жить тебе не надо. И ускоряет процесс антропоптоза. Вот это индикаторы того, что идешь не туда. Жизнь не доставляет удовольствия, часто болеешь и дискомфортно живется. Вот это индикаторы. А дальше нужно начать анализировать, а что же для тебя является твоей целью. Для этого существует много разных инструментов. Ну вот первый инструмент – это порыться в детских мечтах. Второе – потратить время помечтать. Притом не ограничивать эту мечту никакими ограничителями, типа возможности, хватит ли у меня денег, вообще есть ли у меня шанс этого добиться. Вот эти ограничители, это то, что называется родовые ограничители, родовые программы. Родовые программы бывают четырех типов. Родовые программы генетики и эпигенетики. Ну, не каждый человек чисто по физическим возможностям способен стать Шварценеггером. Второе – это родовые программы моего рода и моей нации. Ну, согласитесь, кавказцы и тюрки живут совершенно по-разному. На Кавказе главный человек – самый старший мужчина, а у татар – самая старшая женщина. Совершенно по-другому устроено взаимодействие мужчин и женщин. Другая модель в семье, другая модель в обществе. Вообще другой физиологический статус. У кавказцев андрогенов, тестостерона зашкаливает, а серотонина очень мало. Поэтому это взрывное кавказское, да, это такие резкие движения. Да, тут же в драку. Это такое кавказское. А вот у тюрков, наоборот, высокий серотонин и низкий уровень андрогенов, тестостерона. Поэтому у тюрков танцы такие одинаковые. У мужчин и у женщин движения. Нет никаких более резких движений у мужчин, чем у женщин. И если кавказец полезет с тобой в драку, если ты на него там плохо посмотрел, то тюрок, он даже не полезет ни в драку, ничего. И даже если ты очень серьезно что-то сделаешь, он даже тебе не скажет. Он завтра тебя отравит тихонечко, но он не скажет тебе, что он раздражен. Это совершенно разная история. То есть вот эти родовые и национальные особенности. И никуда мы от них тоже не денемся. Третий вид родовых программ – это родовые программы общества, в котором я живу. Это вот стереотипы, архетипы коллективного бессознательного. Это вот политические, религиозные, социальные установки, нормативы. Так принято. У нас все так в стране. Вот будем так жить. Да, вот эти ограничители. Что подумают люди, с которыми я живу в одной стране. И последнее – это ограничивающие убеждения. Это такой вирус, который меня какой-то авторитет, для меня человек заразил. Ну, куда тебе в МГУ? Иди в наш политех. Да, ну а эти олигархи московские, ты что, не для тебя, а это для там совершенно других. И в результате возникает даже отсутствие подпытки. Человек даже не пытается об этом мечтать. Хочу стать миллионером. А почему не миллиардером? Ну, кто сказал, что у тебя потолок 1 000 000 рублей?
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане 4 часа.
4: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
5: Из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4 475 человек. 227 человек заключили договоры гражданского правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5 тысяч объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.
4: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучантистар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучантистар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лелехун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лелехун инт, эрчен нину. Март са шерешчувату, элерку са шин кадачейсар. С чистого родника мудная вода не течет. Март са шерешчувату, элерку са шин кадачейсар. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахейсар. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала эрчахлу, царавунгу хахейсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких сообществах. Почему-то записывается ощущение, что если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, кредиты брали, что-то закладывали. То есть они жили на съемной хате, но у них, например, были БМВ, вот эти вот пятерки, там самые там все навороченные, там, каждая из которых стоила 50-60 тысяч долларов минимум. Вроде на первый взгляд это глупо. Но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, минимум в два раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве безальтернативный общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет просто запредельно дорого. Если ты очень богатый человек, и тебе, пофиг, ты имеешь. Но если ты хоть чуть-чуть считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, последние 5-7 лет владели машиной исключительно из, по привычке. Поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Весь вопрос в том, когда вам нужны эти деньги. Потребуются ли они вам через год, через два года, или, может быть, через три? Последние 10, 30 и 130 лет были самыми лучшими сроками для инвестирования в фондовый рынок. Но если вам нужны деньги уже через год или два, вам не следует покупать акции. В инвестировании самым важным органом является желудок, не мозг. Каждый день по дороге на работу вы можете услышать огромный поток плохих новостей. Вопрос в том, сможете ли вы переварить это. Я имею в виду, есть ли у вас вера в то, что через 10, 20, 30 лет акции — это то место, где нужно быть. Если вы верите в это, вы должны держать деньги в акциях. Весь вопрос в том, какова ваша терпимость к боли. Дело в том, что фондовый рынок — это хорошее место для ваших денег. Но можно подбросить монетку, чтобы узнать, где будет рынок, выше или ниже. Больше инвесторов потеряли деньги от ожидания коррекции и от попыток предсказать коррекцию, чем, собственно, от самой коррекции. Вы должны каждый день смотреть в зеркало и спрашивать себя, что я буду делать, если рынок упадет на 10%, а что, если на 20%? Буду ли я продавать? Собираюсь ли я выйти? Если ваш ответ «да», продавайте акции прямо сейчас. Вот отличный пример. 13 лет я управлял фондом Fidelity Magellan. Рынок 9 раз падал более чем на 10%. У меня был отличный послужной список, но я всегда падал ниже рынка. Каждый раз, когда рынок шел вниз, я опускался еще ниже. И я просто не беспокоился об этом. Весь вопрос в том, когда вам нужны эти деньги. Потребуются ли они вам через год, через два года, или, может быть, через три? Последние 10, 30 и 130 лет были самыми лучшими сроками для инвестирования в фондовый рынок. Но если вам нужны деньги уже через год или два, вам не следует покупать акции. Только облигации. Я не эксперт в развивающихся рынках, однако эти рынки действительно перенасыщены. Вы знаете, во многих странах дела идут намного лучше. У них есть огромный потенциал, но это не моя компетенция. Но, безусловно, их надо изучать. Я никогда не смотрю на экономику. Я смотрю только на то, что происходит прямо сейчас. Вы знаете, что произойдет через год? Что будет с процентными ставками? Я бы хотел получить Wall Street Journal будущего года. Я бы щедро заплатил за это было бы очень полезно. Я не знаю, что произойдет в будущем, но я хочу знать это прямо сейчас. Но я думаю, что любой, кто инвестирует в фондовый рынок, прежде всего покупает компанию. Это не лотерейные билеты. За каждой акцией стоит компания. Если компания преуспевает, то со временем растут и акции. И наоборот, вы должны смотреть на компанию. Это ваш предмет исследования. Это то, что мы делаем в Fidelity, это то, что я делаю. Вы можете быть кардиологом и делать операцию по установке внутрисердечного насоса. Вы говорите: «Вау, это здорово, это невероятный прорыв, помогающий сделать жизнь человека лучше. Это удивительно, это прорыв, это работает». И вы тот человек, который это видит. Вы прямо сейчас в операционной, и вы видите этот прорыв своими глазами. И сейчас вы впереди всех. У вас есть преимущество. Всегда нужно иметь преимущество. Информация сейчас такая доступная. Я помню, когда Nike... Мы владеем Nike. Нам приходилось ждать, пока почта придет в наш офис. Сейчас, когда кто-то сообщает о своих доходах, это мгновенно становится достоянием общественности. Есть презентация для инвесторов, есть данные о балансе. Сейчас это все доступно. Итак, теоретически, теперь каждый из вас может быть профессионалом. Вся информация доступна. Она бесплатна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то? Изменить какие-то реакции? Научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения? Начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
5: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, постит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите: «Тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете: «Так, тело, погоди. Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне». Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе: «Таким я был раньше». А затем спросите: «Какие мысли в своей голове я хочу культивировать?» И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. 2. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите спасибо, потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалая Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие

0: Растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин. Замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц Дербенте.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Человек может повлиять на свою бодрость даже при недостатке сна. Как это сделать, рассказала терапевт Станислава Чечулина. Одним из самых эффективных способов она назвала прогулку на улице в солнечную погоду. Эксперт объяснила, что мозг воспринимает естественный свет как сигнал к активности, тем самым повышая работоспособность. Лампы с белым светом дома или в офисе заменят зимой прогулку в солнечную погоду, дав тот же эффект. В случае недосыпа терапевт также советует делать легкую разминку, а кофе употреблять в умеренном количестве и в первой половине дня. Также рекомендуется проветривать спальню, вечером использовать мягкий свет и избегать гаджетов за час до сна. Если уснуть не удается в течение 15 минут, врач рекомендует ненадолго выйти из комнаты, чтобы отвлечься или выполнить дыхательные упражнения. Это поможет снизить тревожность и страх перед бессонницей.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог FM. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи, на другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, на языке вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще? Торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности.
1: Угу.
2: Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: как инструмент?
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все.
1: Да.
2: Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть.
1: Да.
2: Мы в телеграм-канале, в инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да. Но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P.
1: Угу.
2: Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да, да, да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там,
1: да.
2: Ну, разный арбитраж
1: между
2: бывает.
1: Странами,
2: между
1: да.
2: странами. Какого? Здесь то же самое, только это между биржами.
1: Здесь на одной между бирже... технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается.
1: Одно,
2: там
1: да.
2: такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд.
1: Да.
2: Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать.
1: Да.
2: Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Вот гений.
1: Это все круто, это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, инвестор – это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
2: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который 2 нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
2: Так они не это, государство их спасало или спасли.
1: Да.
2: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
2: На дефолте России. 80% денег. 2 нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это алгоритмическая
2: торговля. Когда гений терпит поражение.
1: Все лучшие технологии были там.
2: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина, одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
2: Ты всегда должен иметь долю пессимизма.
1: Да.
2: Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист.
1: Да.
2: Ну, оптимист встает, говорит, ну, все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть. Иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот, помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
2: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге обучения, да? Самая популярная. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
2: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило, можно дополнительные уроки? давайте сделайте годовую программу, я первый у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И все, и человек приходит, и его, моя задача, вот эти за 12 месяцев, выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей, чтобы он меня не понимал, Александр Михайлович, что делать? Да. Маргулан, что делать? Ну, чтобы он сказал так, ага, вот у меня в тетрадке написано 1, 2, 3, 4, раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут. Угу. Почему в университете учат 5 лет? Да потому что твоя голова физически, если тебе дали 20 предметов в день, ты физически ничего сделать не сможешь.
1: Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, вот, говорит, Маргулан Кривич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
2: Зачем?
1: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста, проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
2: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
1: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
2: Ты знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Угу. Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы. Угу. Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать. Да. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Да. Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
1: Нет, даже если запомнил, но ничего не понял.
2: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А ты помнишь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Да. Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Я из каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
1: Да, да, да.
2: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают 4 момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала 3 раза прочитать, как просто художественную литературу, просто да. Перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи, чтобы он постоянно работал, его напрягать надо. И все. И я объясняю, это художественная литература. Когда мы с Антоном познакомились, он мне просто выломал мозг. Ты не понимаешь. Он физик-математик.
1: Вот это Антон, который...
2: Ну, сейчас... знаешь, да. Антон, да. Ага. Пирожное, которое ты ел его супруги. Да. И вкусно же было, да?
1: Очень вкусно, да. Лена, вот. Спасибо.
2: Да, и он, значит, мне говорит, вот мне честно сказал, это 7 лет назад было, ему 25 лет было. И можешь себе представить, я уже, мне там 44, я состоявшийся взрослый мужик, там, мультимиллионер, все. Но я понимаю, что если мы идем, я должен подчиняться системе, не ему, а есть система.
1: Да.
2: Он мне говорит, Александр Михайлович, вам надо почитать одну книжку, Дэвид Дойч «Структура реальности».
1: Ой,
2: ты знаешь, я тебе скажу честно, сложно. Когда начал ее читать, сложно. И когда начал читать первый раз, такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам
1: там
2: дам...
1: Там у него, по-моему, 2 книги.
2: Ну, первая, это «Структура реальности». И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там джек. Потому что эта идея, это его была. Да? Я уже вторичный продукт, что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, что если ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем. Всегда. Во всем система. Да, у тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, да, это твой папа. Да, родители, да, не выбирают. То есть мы во всем всегда должны быть системными.
1: Абсолютно правильно.
2: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все. Вот у тебя есть кружок, вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери, и вот в этом кружке они должны вот так по кругу. Как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
1: А вот вопрос еще, Александр. А вот что для тебя деньги? Вот просто
2: ничего.
1: Для, чтобы молодежь.
2: Спорт.
1: Вот человек с деньгами,
2: отвечу,
1: что для тебя?
2: Спорт. Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос. Любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей. Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке. Прямо мой сосед вот соседнего дома. Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Да. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги — это автомобиль передвижения. Больше денег — качественнее автомобиль. Меньше денег — автомобиль меньше качества. Ну, то есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина, да, а да, просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там одежда вообще, вот честно, ты видишь, у меня ничего нет, я ничего не ношу. Я не ювелирные изделия, у меня очень много часов, я не ношу, там мне понадарили коллекцию. Я люблю машины. Угу. Я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одетый красиво специально для вас. Сегодня я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У них 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник, да, и сказать, да, ребят, я же там миллионер. Но когда ты выходишь и люди тебя слушают, ты должен иметь к ним уважение. Да. Это нормально. Вчера я увидел, что все одеты по-спортивному. Я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали. Угу. Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. То есть просто компенсация.
1: Да, да, да.
2: Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, останется там консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал — значит, завязал.
1: Да. На этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечно. Классный разговор.
2: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Здесь мне всегда кажется, я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиции — это тоже работа. Если всегда вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино. По сути,
2: бизнес просто обнажает твои проблемы.
1: Да, да.
2: Всегда.
1: Да.
2: И трейдинг тоже самое.
1: Кстати,
2: трейдинг тебе показывает.
1: Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва 100%.
2: Знаешь, я всегда говорю, пойди в трейдинг на 3 месяца, ты будешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь.
1: Абсолютно.
2: Да.
1: Абсолютно.
2: Вот это один из самых важных факторов.
1: Кстати, классные книги сразу можем порекомендовать. Но для меня одна из любимейших книг в плане трейдинга — это «Reminiscence of Stock Operator».
2: Да. Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю.
1: И Джек Швагер мой любимый. Да. Это «Market Wizards». Почитайте.
2: Знаешь, посмеешься. В общем, 5 лет назад приезжаю, это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто, говорю, пожалуйста, проверьте. Да? Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
1: Да-да.
2: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас пустили домой. У него две огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я этим не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Я, ну, это на интервью, у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
1: Ничего себе.
2: Я клянусь тебе, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
1: Ничего себе.
2: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был, Луис Барселина, Стив Каладжиан. Я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Каладжианом там дружим. У Стивена Каладжиана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был. Мафиозник итальянский.
1: Да.
2: Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное. А вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все. Я, говорит, эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот паттерны там описал.
1: Ну, описал он круто.
2: Да?
1: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
2: Да.
1: И...
2: Интервью с самыми лучшими игроками.
1: Да, по-моему, 3 книги у него. Все шикарные.
2: И третья у него чисто технический анализ.
1: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. Там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
2: Там чисто история, да.
1: И воспоминания биржевого спекулянта.
2: Лефефер.
1: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
3: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
1: Ну, смотрите, есть две вещи, два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом, и второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
2: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, и делай то, что любишь. Когда ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Mm-hmm. Ну, вот, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену. Ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
3: Ваш любимый кейс из студентов.
2: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. Mm-hmm. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, Каца, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он 1.5 года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится 2-й год на годовой программе.
1: Угу.
2: Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный. И самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное, у меня много очень, очень толковых ребят, но это в чем хорошо? Этот человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.
1: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается. Обычно потом
2: там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
1: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
2: Везде. И в бизнесе тоже.
1: Везде, да.
2: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в 1-й год. потому что люди просто не готовы.
1: Да.
2: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
1: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
2: Правильно? Да. Не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, делался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
1: Да, да, да, да.
2: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою, буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед.
1: Угу.
2: И буду их высиживать. Все. Да. Даст быстрее? Хорошо. Нет, я буду ждать.
3: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя.
2: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
1: Да.
2: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут и скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться.
1: Uh-huh.
2: И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Конечно, шаурму. И все. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
1: В любом. Всегда просто держите в голове, основной маяк – это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
2: вопрос. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
1: да.
2: Оно плохо никогда не получится.
1: Однозначно.
2: Вот папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
1: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо Все. За беседу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эндрю Тейт – 36-летний американо-британский спортсмен, бизнесмен и блогер, родившийся в Чикаго в семье военного. С детства Тейт увлекался спортом и боевыми искусствами, а в 2007 году начал выступать как профессиональный кикбоксер. За годы спортивной карьеры Эндрю накопил множество долгов. Чтобы изменить свое финансовое состояние и расплатиться по счетам, он оставил кикбоксинг и подался в бизнес. Свои первые деньги Тейт начал получать, продавая пакеты телевизионной рекламы, не имея никакого образования. Сейчас бизнесмен зарабатывает по 10 миллионов долларов в месяц. Начать Эндрю Тейт предлагает с того, что необходимо определить, откуда берутся деньги. Если вы решили стать поистине богатым человеком, тогда вам нужно понять одну большую истину. Человек не создает деньги. Мы не правительство или государство, которое может взять и напечатать наличные. Человек получает деньги от другого человека. Поэтому каждый раз, когда вы тратите деньги, подумайте, как это произошло. Почему вы заплатили в одном месте, а не в другом? Допустим, вы решили выпить кофе. Подумайте о том, почему вы захотели это сделать в конкретном заведении. Как это заведение или кофейная точка смогли вас заполучить? Сколько стоит ваша чашка и сколько по итогу бизнес смог заработать на продаже напитка? Когда вы будете задавать себе подобные вопросы, вы начнете осваивать небольшие, но очень полезные уроки, которые откроют вам глаза на многие вещи. Каждый раз, когда вы задумываетесь о том, как и почему ваши деньги смогли заполучить другие люди, предприятия или сервисы, вы начнете видеть возможности. Возможности нового перспективного бизнеса или качественной услуги. Представляйте, как вы соревнуетесь с другими. Определите, что вы можете сделать такого, чего нет у других. Как вы можете их обогнать, где вы можете преуспеть. Обращайте внимание на детали, которых нет у других, поскольку Эндрю Тейт убежден, что детали решают многое. Да и вообще, оглянитесь вокруг себя. Большинство людей этого не делают, но если оторвать свои глаза от телефона или мыслей, вы сможете увидеть возможности. В этом быстро меняющемся мире важно быть гибким и научиться обращать внимание на возможности, которые нам дарит Вселенная. Например, поразмыслите о том, чего не хватает месту, в котором вы находитесь. Это может быть все та же кофейня, салон красоты или заправка. Уверен, в вашу голову придет пара-тройка идей, которые можно реализовать. И следующий совет как раз о том, что переходить к действиям нужно как можно быстрее. Сфокусируйтесь на скорости. Эндрю узнал о важности скорости и своей карьеры кикбоксера. Как только он учился наносить удары, его тренер кричал: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Кикбоксинг – стремительный вид спорта, и для победы над соперником необходимо быстро двигаться и бороться. То же самое касается и заработка денег, создания потока доходов и бизнеса. Важно, чтобы все было сделано как можно быстрее. Большое количество людей тратят недели на то, что можно сделать в течение нескольких часов, если хорошо постараться, говорит Тейт. Однако не стоит забывать о том, чтобы эта работа была выполнена качественно. Поэтому обращайте внимание на скорость. Поставьте себе задачу выполнить все быстро и качественно. Хорошей практикой станет исключение всех отвлекающих факторов в момент работы. Отключите уведомления, звонки, мессенджеры, сайты и телевизоры. Подумайте о том, что сделав ту или иную работу как можно быстрее, вы окажетесь у намеченной цели намного раньше. Действуйте незамедлительно. Создайте правильное окружение. Будете ли вы думать о деньгах, когда ваше окружение обсуждает совсем другие вещи? Эндрю Тейт убежден, что если человек желает быть богатым, владеть большим количеством денег, создавать новые бизнес-идеи и пассивный заработок, такой человек просто обязан быть в постоянном потоке мысли об этом. «В моем окружении мы постоянно говорим о деньгах», — рассказывает Тейт. Если же так случилось, что вы не знаете ничего об этом, но очень хотите быть в теме, начинайте изучать деньги. деньги и предложите это сделать вашему окружению. Нам доступны колоссальные объемы информации о финансах, причем абсолютно бесплатная. Начните смотреть видео о пассивном заработке, изучать финансовую терминологию, слушайте бизнес-советы, а потом возвращайтесь в свое окружение и вместе обсуждайте это. Так вы начнете генерировать новые идеи, обмениваться знаниями и в конечном итоге еще быстрее двигаться к заветному заработку денег. Если многие успешные личности советуют выбирать то окружение, которое будет способствовать вашему развитию, то, как видите, Тейт дает шанс вашему существующему кругу людей тоже встать на путь богатства. Тем не менее, Эндрю подчеркивает важность окружить себя успешными людьми. Он считает, что попадание в правильные компании и построение отношений с единомышленниками может открыть двери для новых возможностей и ценных связей. Посещайте нужные для вашего продвижения мероприятия, семинары и конференции. Общайтесь с профессионалами в своей области и используйте платформы социальных сетей для приобретения новых связей. Сотрудничайте с близкими. Несмотря на важность окружения себя единомышленниками, Тейт отдельно рекомендует обратить внимание на самый близкий круг людей. Он уверен, что добиться лучших результатов можно в связке с родными и близкими. К семье и друзьям намного больше доверия, поэтому если вы решили, например, создать свое дело, возьмите в партнеры своего друга или племянника. Так, один из успешных бизнесов Эндрю построил вместе со своим братом Тристаном. Используйте то, что у вас уже есть. Проведите анализ того, какие ресурсы вам уже доступны. Например, у вас есть велосипед, машина, ноутбук, профессиональные знания из какой-то области, братья и сестры. Большинство людей уже имеют в своих руках средства, которые можно использовать для обогащения, но они просто их в упор не видят. Сядьте и выпишите все преимущества и инструменты, которые у вас есть. Уже благодаря ним можно рассмотреть варианты заработка, не используя для этого дополнительные вложения. Сосредоточьтесь на высокооплачиваемых навыках. Тейт подчеркивает важность развития востребованных умений, за которые работодатель готов платить большие деньги. Примеры высокодоходных навыков в принципе известны. Продажи, копирайтинг, программирование или цифровой маркетинг. Вкладывайте время и усилия в приобретение ценных знаний. Так вы будете увеличивать свой потенциальный доход. Ищите возможности для инвестиций. Эндрю Тейт призывает людей разумно вкладывать свои деньги. Прежде чем вкладывать свои кровные, важно проводить тщательные исследования и рассмотреть все риски, связанные с инвестициями. Так, сам бизнесмен проявляет интерес к вложениям в недвижимость, отмечая потенциальные выгоды от ее приобретения и получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Контролируйте свои расходы. Тейт подчеркивает важность управления своими затратами и рекомендует жить по средствам. Он призывает внимательно контролировать, куда уходят ваши деньги. Избегайте ненужных долгов, сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях в будущее. Контролируя расходы, можно высвободить больше денег, чтобы направить их на создание истинного абсолютного богатства. Полагайтесь только на себя. Несмотря на то, кто будет рядом с вами, сколько пользы эти люди принесли вам в прошлом и как усердно они стараются сейчас, в любой момент все может кардинально измениться, и вам придется надеяться только на себя. Будьте готовы к любым вызовам и лично отвечать за последствия. Особенно это касается собственного дела. Частенько так бывает, что мы теряем поддержку, когда все идет наперекосяк. Поэтому крайне важно держать руку на пульсе и спасать ситуацию, ни на кого не возлагая надежды. «Вы именно там, где заслуживаете быть», — говорит Эндрю Тейт. «Если хотите чего-то большего, начинайте менять себя, тогда изменения придут и в вашу жизнь». Тейт говорит, что большинство людей обычно пытаются что-то сделать, не прилагая для этого достаточно усилий. Он уверен и на своем примере доказывает, что если человек будет стараться и выжимать максимум из своих возможностей, его ждет абсолютный успех. Напишите, какую сумму денег вам бы хотелось получать уже в конце этого года. Поставив эту цель, начинайте внедрять в свою жизнь советы Эндрю Тейта. Уверен, вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе и полигон в Дербентском районе Дагестана ведут в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что уже введены в эксплуатацию полигон с объектом утилизации в Махачкалинской зоне, а также мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе. В настоящее время, я напомню, что сортировочный комплекс в Карабудахкенском районе готов на 88%, а полигон в Дербентском районе примерно на 85%. Их планируют запустить уже в этом году. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию всех проектов Дагестан будет обрабатывать 950 тысяч тонн и утилизировать до 500 тысяч тонн и размещать до 570 тысяч тонн отходов ежегодно.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть такой закон. Перед взлетом судьба проведет тебя через дно. Она проверяет тебя. У каждого бизнесмена в мемуарах мы видим историю о том, как им пришлось продать последние вещи, продать последние ботинки для того, чтобы выжить. Так устроен мир. Вершина во всем, она очень маленькая. Там невозможно, чтобы было много людей. И для того, чтобы на вершину поднялись только единицы, судьба проверяет тех, кто способен туда подняться и удержаться там. В истории великих людей практически у всех мы видим такие моменты. И вот теперь давайте проанализируем, как же сделать так, чтобы вот этот кризис дна не стал фатальным, чтобы вам там не оказаться навсегда. Во-первых, напомню, что вот этот иероглиф «кризис», если в русском языке кризис подразумевает там сильные, плохие изменения, то в китайском языке кризис состоит из двух частей. Это сильные изменения и новые возможности. К сожалению, в русском языке нет вот этой коннотации про новые возможности. Кризис дает возможность найти новые ориентиры. Иногда, идя к какой-то цели, мы ригидно не обращаем внимания на то, что, может быть, цель давно уже пора поменять. Может быть, горка, на которую я иду и трачу время, уже далеко не самая высокая. Может быть, ситуация уже давно изменилась. Очень многие продолжают идти к какой-то цели, реализуя какие-то свои старые намерения. Иногда человек добивается целый год возврата долгов, нанимая юристов, тратя время, вступая в достаточно конфликтные отношения, теряя лицо, не обратив внимания, что если бы он то же самое время и те же самые деньги потратил на что-то новое, он заработал бы в 10-100 раз больше. Внизу, на дне, очень важно сохранить три свободы. Первая свобода – это свобода передвижения. Вторая – свобода общения. И третья – свобода информации. Обязательно нужно сохранить третьи свободы, а когда вдруг какие-то события жизни, какие-то договора, контракты, отношения приводят к тому, что вам нужно какую-то из этих свобод ограничить, уменьшить количество степеней свободы по одному из этих трех направлений, нужно очень хорошо подумать. Постарайтесь сохранить вот эти три степени свободы. Свобода передвижения, свобода общения и свобода информации. Следующая очень важная вещь – это научиться слышать себя. Напомню, что по Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Для того, чтобы выбрать свою цель, не чужую, у нас есть бессознательное, которое получает информацию.

0: от всех наших внутренних структур, миллионы сигналов в секунду. Задача бессознательного – их переупаковать и передать сознанию в очень простом виде, в виде такого сенсорного образа. Не хватает влаги в организме. И со всех миллионов точек бессознательное получает информацию о том, что не хватает влаги. И тогда бессознательное это переупаковывает в такой сенсорный образ, который называется жажда. И тут же подсказывает сознанию, каким образом можно эту жажду удовлетворить. Сразу появляются образы стакана воды, бутылки минералки. Сразу везде мерещится журчание ручейка. И бессознательное тут же перенастраивает сенсорные наши системы в то, что они начинают особенно тщательно и ярко замечать из окружающем мире все, что связано, ассоциативно связано с водой. Вот это называется доминанта. Человек, который испытывает жажду, ему везде будет мерещиться, он будет замечать каждую каплю, каждую блестящую поверхность, любое журчание. Человек, который чего-то боится, обязательно заметит в окружающем мире то, чего он боится. Но у нас есть еще две структуры. Сверхсознание, надо, должен, обязан, это общество у меня в голове. И сознание, это логика. Дорого, дешево, полезно, вредно, опасно, не опасно, перспективно, не перспективно. И если я не слышу то, что хочу я сам, то я могу выбрать цель, выбрать вершину, которую мне подсказывает либо надо, должен, либо социальные стереотипы общества, модно, принято, либо логика, выгодно, перспективно. И вот тогда я начинаю идти к цели и двигаться к вершине, которая на самом деле не моя. Я потом, только через какое-то время, может быть, через 10-15 лет, поднимусь туда и вдруг пойму, что я поднялся не на свою вершину, я не сюда хотел. Вот тогда-то и будет выгорание. Поэтому, находясь внизу, нужно обязательно послушать себя, понять, что нужно именно мне, какую мою потребность я реализую, когда поднимусь на эту вершину. Обязательно нужно попасть в поток. Вот дайверы очень хорошо понимают, что такое поток. Потому что когда ты попал в поток воды, в течение, которое против твоего движения, бороться с ним совершенно бесполезно. Но если вода оттуда уходит, то как-то она туда возвращается. Значит, есть какой-то встречный поток, который, наоборот, поможет тебе двигаться. И вот если в воде центр течения, наиболее быстрое движение воды мы определяем по температуре, например, как в Гольфстриме, то в человеческом обществе поток определяется потому, что сегодня вокруг тебя оказалось почему-то больше успешных, счастливых, здоровых людей. Именно люди, качество людей, энергия людей, здоровье людей, увлеченность людей являются индикатором того, что ты попал в какой-то поток. И тогда к твоей скорости, к скорости, которую ты набираешь своими знаниями, своими усилиями, добавляется скорость потока, которая часто намного быстрее. Тогда твои знания, усилия в этом потоке всего лишь помогают тебе конкурировать с теми, кто в этом потоке. Знаете, как в самолете. Не надо тебе бежать до Владивостока, тебе нужно попасть в самолет. Но если ты хочешь первый выйти из самолета, вот тогда надо пробежаться, прежде чем остальные люди встали и начали доставать свои чемоданы. Тогда ты выйдешь первым. И еще одна вещь, которая очень важна для тех, кто оказался на дне. Очень важно попасть в правильную среду людей. Если потоки бывают технологические, бывают финансово-экономические, сейчас эти страны, в которых удобно делать бизнес, понятно, что сейчас это крипта. Потоки бывают геополитические, это то, что Гумилев называл пассионарностью. Какие-то страны, какие-то континенты сейчас имеют большую энергетику, как, например, сейчас Юго-Восточная Азия, Индия. Но есть еще социальные среды специалистов в какой-то сфере. Сейчас очень много таких слоев, ведь общество развивается не толпой, общество развивается слоями. Сейчас это так называемые клубы. Много клубов, в которых бизнесмены делятся друг с другом опытом, проводят мастер-майнды под руководством талантливых коучей, консультантов. Мы, попадая в такие потоки, не просто попадаем в среду, думающую, ищущую, голодную. Мы еще и учимся у этих людей мыслить, как должен мыслить бизнесмен. Сама структура мышления потом помогает мне успешным быть в этой профессиональной деятельности. Мыслить как бизнесмен, или мыслить как художники, или мыслить как танцоры. Это очень важно. Я осваиваю стратегию мышления, которая дает эффективность. В жизни каждого человека бывают такие кризисы, когда ты кажется, что ты упал на дно. Я уже 30 лет дружу с одним удивительным человеком. Это Олег Бойко, которому жизнь послала невероятно сложные испытания. Сначала с кризисом 96 года, разрушением созданного им очень большого банка, а потом жизненная трагедия, когда Олег сломал позвоночник и сел на инвалидное кресло. Все думали, что не поднимется. Пока он боролся с недугом, пока он искал себя, пока он искал внутренние силы, да растащили все его активы, и он приехал обратно в Россию, когда здесь у него уже ничего не было. И вот воля этого удивительного человека, его профессионализм, его жажда жизни, его умение начинать с нуля позволило ему вернуть миллиардное состояние, создать потрясающие сильные бизнесы. Его энергия, жизнелюбие, его желание помогать, его желание делать новое, его любознательность, его глубина, с которой он погружается в каждый проект, вызывают восхищение и уважение. Человек прошел через все это и стал еще сильнее. А каждому из вас я желаю в любой жизненной ситуации сохранить себя, веру в себя, не опустить руки, найти поток, найти социальную среду тех, с кем вы хотели бы подняться туда вверх, верить в свои силы и двигаться вперед.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух. В Дагестане 6 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Коллективу Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. Но обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие: в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. Ну и Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год, об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже одного раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр раз в 2-3 месяца, а 12% несколько раз в год. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. о самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бедюк. Современный аул, по преданию, образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыв расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бедюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бедюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бедюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бедюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бедюк граничит с Курахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бедюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Притчи народов мира.
4: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
6: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас и как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем, научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить, тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности, почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Весь интернет смеется над фотографией в социальных сетях. Американская команда по математике впервые победила на Всемирной математической олимпиаде.
2: А там все
1: и фотография. А там 5 китайцев.
2: Да.
1: И что с этим делать? Сегодня в Китае гениальных детей с коэффициентом интеллекта, который можно назвать гениальностью, больше, чем детей в США вообще. Это без генетических еще экспериментов. А когда эти все подрастут, да, в которых встроили геном, и непонятно, что с этим делать. И уже будет не догнать. И вот скажи, пожалуйста, а как на нас повлияет? Ты уже сказал, да, вот когда-то там Советский Союз сформировался тем, что русская языковая культура, литература, научная мысль, да, обогатила мышление, культуры, технологии, экономику, социальную сферу тех республик, которые вошли в Советский Союз, вот это то, что называется постсоветское пространство. Ну, действительно, были там какие-то территории были менее развиты,
2: да, это
1: и
2: правда.
1: Вот накрыло, да, и подняло. Промышленность, экономику, социальную сферу, медицину, образование. А вот сейчас не получится, что китайское так накроет нас?
2: Да.
1: Посмотри.
2: Я хочу сказать. Да, получится, да.
1: Вот посмотри, мы все больше увлекаемся именно иньскими видами спорта.
2: Да.
1: Да, где-то беговые лыжи сейчас. Фристайл, да, это иньский вид спорта, не нужна внутренняя энергия. Фристайл, кайт, виндсерфинг. Да? Это иньские виды спорта. Посмотри, сколько людей увлекаются. Цзюань, цигунь.
2: Да.
1: Китайскими гимнастиками. Да, как много людей хочет поехать туда, в Шаолинь учиться. Ты же преподавал на каких-то актерских курсах, притом преподавал дыхание.
2: Ну да, было дело.
1: Да? Дыхание и энергии актерам. Притом за основу ты взял именно восточные практики.
2: Конечно, да. Ну, в школе драматического искусства я вел мастер-класс долго довольно, да. Я хочу сказать, да, как этот, не хотелось бы моей той имперской части сказать, нет, этого не будет. Да, накроет. И вообще единственный шанс...
1: И хорошо ли это?
2: Конечно, хорошо. Ну, а куда деваться-то, собственно говоря? Если ты будешь говорить плохо, тогда накроет, и тебе будет плохо. Если ты будешь говорить хорошо, и бороться с этим бесполезно, и бессмысленно, более того, это будущее идет сюда навстречу как таковое. Да?
1: Будущее
2: идет.
1: Это
2: волна, она прокатилась, наверное, по земле.
1: Через прошлое идет будущее.
2: Да, в одну сторону прокатилась, сейчас идет в другую сторону. И, в принципе, с моей так точки зрения, дальнейшее развитие человечества, оно как раз и заключается в этой возможности соединить вот эти вот древние совершенно системы знаний, значит, в основе которых лежат как раз науки о сознании, там, Китай, ну, традиционная
1: управление.
2: Китайская...
1: Я напомню, что в запретном городе есть специальный зал, где еще там 2000 лет назад тестировали управленцев.
2: Да, конечно, да, всегда.
1: Здесь еще раз говорю, мы непонятно кем были,
2: непонятно,
1: а там
2: были,
1: уже были тесты на управленцев.
2: Нас просто не было, мы еще были растворены в других каких-то там этнических потоках, как таковых.
1: Это
2: да,
1: видно
2: были...
1: по нашим с тобой школам.
2: Да, те тесты на управленцев были, да, однозначно, да, всегда были. И более того, тот тип знаний, которым китайцы владели, ну, я думаю, что на протяжении там 5000 лет, это то, к чему вот-вот приближается самая продвинутая современная наука. И, в общем, я думаю, что это на самом деле один из таких ответов на этот вопрос, как они этого добились, вот что у них такая наука сейчас, что они двигаются по каким-то там областям впереди по-настоящему, да, что они действительно захватят, через какое-то время они, конечно, захватят интеллектуальное пространство. Да, потому что думать в категориях, в понятиях и оперировать вот этими вот какими-то внутренними блоками внутри сознания, которые более привычны для такого вот древнекитайского способа мышления, будет интереснее, приятнее, плодотворнее и продуктивнее. В этом причина заключается, что в этом интерес к искусству войны Суньцзы, он же заключается и не в том, что там слово Суньцзы баюкает слух современного человека, да, значит, или интерес к той же самой, я не знаю, Конфуцию, к его текстам, или там Джуанзе, мистическим текстам даосских, заключается именно в том, что наверное, это дает тебе какой-то другой тип видения, который делает, который дает тебе эти самые преимущества в этой жизни, который позволяет жить более комфортно, проводить время духу внутри тела, собственно говоря. Про это же речь-то идет.
1: Мало того, это созидательный процесс. Если у Клаузевица мы читаем, что бой является самым лучшим способом ведения войны, угу. У Сунь-цзы мы читаем... Лучший бой, не начатый бой.
2: Однозначно. Не, ну я очень люблю эту связку у Сунь-цзы, что, конечно, там высшего уровня полководец разрушает замыслы противника. Да, разрушает замыслы противника. Следующий за ним разрушает его связи и союзы. Следующий за ним разрушает его войска. И следующий за ним штурмует города. А я говорю о том, что высшего уровня полководец, он воспитывает детей противников, правителей противника, да? Он дает им системы знаний, да, по большому счету. И в конечном счете, я думаю, что Китай сейчас стоит перед этой точкой, когда он, наконец, поймет нереальный потенциал великий своего вот этого духовного наследия. То есть, по большому счету, всего того, что работа-то шла, не китайцы шли с тем, чтобы сейчас мы вот западным людям объясним, расскажем, что у нас. Китайцы как раз, чем раньше мы туда идем, тем более они были в абсолютно уверенности пребывали, что западный человек не способен понять их тонкости, их вот этого вот мышления, древних текстов, и их искренне восхищал и удивлял этот интерес, когда ты это проявлял там к чему-нибудь такому. И до сих пор это так в Китае, да? И китайцы-то пошли к тому, чтобы изучать авраамический западный дискурс в конечном счете. И они пока еще не настолько владеют этим самым авраамическим западным дискурсом, хотя начинают приближаться, учатся они хорошо. И следующим этапом, когда...
1: Сам я могу сказать, как человек, который преподает там 28 лет в Америке и 15 во Франции, самые работоспособные, трудолюбивые, ответственные студенты всегда китайцы. Китайские. В любой группе. Всегда. Да, да, да. Они вот даже они, задания до они утра будут в библиотеке сидеть.
2: Да, потому что они научены учиться, потому что для Китая грамотность, собственно говоря, по-китайски учиться в университете или где-то это душу, читать книги, душу. Это так переводится этот термин. Не ценар, душу, чем это, ты в каком университете читаешь книги, учишься, означает это, да? И они понимают, что это такое, потому что большая традиция вот этих самых 5000 лет, что люди, читающие книги, всегда были самыми главными, передовыми, они занимали должности, они управляли, и грамотность всегда была этим отличительным знаком знатности, как таковое слово, знатность. От слова «знать», да, отсюда появляется. Они сохранили в любом случае огромное количество в языке вот этих вот каких-то, ну, таких целостных не только рудиментов, но и кластеров каких-то, да, вот того, как надо учиться в этих явлениях. И очень скоро они поймут, как же передавать, как же этот вирус-то на Запад передавать, в конечном счете.
1: Я каждый день в твоем блоге читаю размышления о значении цифр. Вот это китайская нумерология, китайская астрология. Каждый день начинается у меня с твоего приветствия.
2: Да.
1: Добрым людям.
2: Доброе утро добрым людям, да.
1: Да, добрым людям. Это каждое утро, да, я читаю?
2: Да, каждое утро,
1: ты
2: да.
1: Честно и трудолюбиво пишешь огромные тексты каждое утро своим последователям, друзьям, кто подписан на тебя. У меня возникло впечатление, что у тебя совершенно другое восприятие чисел. Может быть, только Пифагор, да, со своим отношением к гармоникам этого мира, которые реализованы в цифрах. Напомню, что современную музыкальную культуру тоже создал Пифагор, как раз думая о цифрах и гармониках и соотношении там, частот. Да? Он не знал слова «частота», но тем не менее он понимал, что такое общий знаменатель, когда создал полутон, да? Создавая вот эту современную музыкальную архитектуру современной европейской музыки. Но ошибся. Да, 12-я квинта не равна 7-й октаве.
2: Да.
1: Ошибся.
2: Я помню, я же услышал это, ты рассказывал, меня это очень поразило, и очень мне понравилась эта тема,
1: да.
2: Что не может строить эта история темперирования.
1: Ну, отсюда волчьи звуки, темперирование, да, и отказ от темперирования тем же Генделем или Скрябиным. Скажи, пожалуйста, что для тебя цифры, гармония цифр, соотношение цифр.
2: Цифр,
1: потому что каждый день мы только что проверяли микрофоны. Ага. Я сказал 16,
2: да.
1: А ты сказал 17.
2: 17, да. Очень интересно, 16 – две восьмерки, я сразу там буду говорить, а 17 – единица и семерка, это у нас, для меня 17 – это разница между 81 и 64, да, эти 9 девяток и 8 восьмерок, такая базовая матрица китайской культуры, и 17 представляет собой самое такое мистическое число в китайской культуре, потому что вот оно как раз указывает на отсутствие, на пустой дом такой некий, так, центральный дом в девятиклеточном квадрате, да, и для меня, конечно, же цифра, опять же, ну, русское слово «цифра» происходит от арабского «цифра», что означает «знак», собственно говоря. Цифра означает «знак» как таковой, и во многих традициях не было цифр как таковых. Кстати, у иудейской традиции же цифры обозначались буквами, да, там 1, 2, 3, 4, и в старославянской та же самая история была. Значит, арабские, индийские цифры, которые пришли сюда, пришли позже гораздо. Да. А в Китае были всегда эти цифры, но они обязательно имели еще свое лексическое значение, но так же, как ты говоришь, когда слово там «один», оно в любом случае имеет лексическое значение. Единица, единство и так далее. Два, дева, двойственность и так далее. Ну и прочее. Вот. Для меня цифра – это некий такой способ оперирования реальностью, которая соотносится, опять же, по-китайски с образом. Потому что технология толкования книги перемен – это технология толкования образов и чисел, образов и цифр как таковых. И только соединяя, но потом, так как я занимаюсь этими практиками довольно много, психофизическими, там везде есть обязательно счеты. Да, то есть, там есть счет дыханий. Я сейчас собираюсь сделать для современного мира некий такой фьюжн цигуна и йоги, то есть соединить цигун с йогой, значит, как базовые принципы, как таковые, где как раз добавится счет дыханий с осмыслением того...
1: Ты видел проект человека, которого я безумно люблю, просто влюблен в эту женщину, Алена Долецкая, «Пойду по душу».
2: Нет,
1: посмотри, не невероятно. Mm-hmm. Это то, о чем ты сейчас говоришь. Посмотри ее проект. Я его консультировал. Mm-hmm. Великолепный проект. «Пойду по душу». Она учит дышать. Mm-hmm. Просто это 3 раза в день. Mm-hmm. Люди подключаются к ее подкасту, угу, и учатся дышать.
2: Ну, это очень важная история, да, конечно.
1: Потом она при mm-hmm. этом читает какие-то литературные тексты.
2: Mm-hmm. Да. Я же говорю, я много говорю о том, что вот об устройстве шестичленном человеческого сознания, что, собственно говоря, 6 каналов сенсорных – это как раз зрение, осязание, вкус, зрение. Если идти извне вовнутрь, зрение, осязание, вкус, дыхание, обоняние, слух. Вот они как бы таким образом идут. Да? Вот я сюда ввожу дыхание как несенсорный оператор, да? который как раз в авраамической традиции был абсолютно затушеван. Да? Он перестал восприниматься как орган, некий орган сенсорный, да? Орган, который отвечает за гармонизацию внутренних и внешних частот как таковых, да? И который работает только как раз через подключение туда осознанного внимания. Это когда ты подключаешь осознанное внимание, но более того...
1: Осознанное дыхание Бутейка.
2: Да, осознанное дыхание. Да, осознанное дыхание – это, по сути дела, вот китайский термин на самом деле. Собственно говоря, цигун – это есть работа по соединению внимания, дыхания и ощущения, собственно говоря. И это, конечно, тело, душа и дух. И с этой точки зрения, но, опять же, китайская история, она отличается тем, что она не кинула концепцию времени как некого ощутимого потока, который тоже ощущается только через дыхание. Только через ощущение дыхания ты постепенно можешь прийти к ощущению времени. Да? И даосские расклады, когда ты делаешь упражнение, обязательное точное количество раз. То есть это там 7, 9, 36, 24, 72, 76, 640. Ты всегда знаешь, на какие синтагмы он делится, на какие цифры. Да? и более того, какая цифра что означает. То есть, если ты делаешь 19, то это есть гармонизация вот этого Солнца и Луны, значит, какого-то ритма, да, какого-то там, мне хочется слово назвать циркадного, значит, красивое, оно звучит красиво, да. Значит, если ты делаешь 24, то ты там делаешь иньское движение, там 36 янское и так далее. Ты все время через эти вещи синхронизируешь себя с временем. Вот для меня цифры и числа, значит, когда ты за цифрой имеешь всегда образ, что такое единица, то есть 3 и 1 не равно 2 и 2, да, по сути дела, в этом случае, и не равно 1 и 3, как таковое. Это разные типы распределения внимания в сознании, да, внимания второго внимания, твоего второго поля внимания. И, по сути дела, вот опять же, книга «Перемен», она тебя учит так обращаться с числами, как единицами твоего сознания. И только когда ты начинаешь этот мир считать, да, по сути дела, тогда он становится другим, то есть мир же становится. Мы же действительно живем в сильно разных мирах. Ну, чем ближе люди духовно, тем в более похожих мирах они живут. И эти миры очень богатые, никак друг с другом могут и не пересекаться, да, как таковые. Чем люди беднее духовно, тем более у них миры отличаются, да, и поэтому между ними возникает вражда. Как говорит традиционный китайский этот расклад, осознанный человек, знатный человек, он ищет всегда осознанности, осмысленности, да, и совести его на первом месте. Маленький человек всегда ищет выгоды, собственно говоря. Вот это противоречие между поиском выгоды и поиском осознанности, это то, что ведет человека, потому что выгода – это такой короткий вариант, как таковой. Ты вот сейчас выгода, вот она, ты ее взял и в карман положил. А осознанность, она тебе дает длинный поток времени.

0: Соблюдать правила данного перерождения, чтобы, да, чтобы выстроить свою судьбу.
1: Чтобы пробыть здесь как можно дольше в качественном каком-то состоянии. Да.
0: Супер. Замечательно. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Друзья, вот видите, какой удивительный, глубокий, мудрый и интересный собеседник у меня сегодня. Я очень дорожу дружбой с Брониславом Виногородским. Надеюсь, вы тоже в него влюбились и тоже станете его слушателями, последователями. Спасибо большое, Бронислав.
1: Спасибо,
0: что пришел,
1: спасибо,
0: за
1: что
0: твое время, спасибо, и за твою мудрость.
1: Спасибо огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хотели бы вы стать гораздо результативнее? Если продаете, то продавать больше. Если производите, то производить больше. Если что-то создаете, то создавать больше. Хочу поделиться с вами одним секретом, который я узнал очень давно. Он связан со временем. Мы завтракали с Эрлом Найтингейлом. У него было выступление. Я сопровождал его, и он спросил: «Не хочешь со мной позавтракать?» «Само собой!» Я тут же согласился. У меня было заготовлено несколько вопросов, чтобы спросить Эрла при встрече. И я его спросил: «Эрл, как ты научился организовывать свое время?» Он на меня смотрит и говорит: «Ты о чем?» Я сказал: «Ты успеваешь сделать больше, чем кто-либо на моей памяти». Я никогда не видел, чтобы он торопился. Даже быстро идущим его ни разу не видел. И вот он говорит: «Ну, во-первых, я не умею организовывать время. Никто этого не умеет. Временем невозможно управлять. Организовать можно только свою деятельность». Он продолжил: «У меня просто в кармане список, и каждый вечер перед сном я записываю полудюжину дел, которые надо сделать завтра, чтобы достичь своих целей. Утром я прихожу на работу и беру

0: Берусь за первый пункт из списка и не приступая ко второму, пока не закончу с первым. Когда я выполнил дело из первого пункта, я перехожу ко второму. И я концентрирую все внимание на втором пункте. После завершения второго перехожу к третьему. Я спросил, и что, и все? И все, ответил он. Я стал делать так же и понял, что стал гораздо плодотворнее. Понимаете, многое из того, на что вы тратите время, можно вообще не делать. Я очень давно понял, что многие дела просто лишние. Я то сделал, я это сделал, мне еще вот это надо, и ничего не меняется. Мы часто заняты чем-то бесполезным, ненужным. Зато мы заняты. Занятость ради занятости. А надо бы научиться своими действиями достигать результата. Результата, который принесет ощутимую пользу. Когда вы научитесь, вы увидите, как подскочит ваша результативность. Подскочит результативность, подскочит и ваш доход. Кто много зарабатывает, тот ведь и делает много. Вы скажете, ну, это не всегда. А вот и всегда. Возможно, не так быстро или не так, как вы себе представляете, но я вот что вам скажу. Вселенная устроена по законам. Все подчиняется законам. Все. Вы всегда будете получать то, чего заслуживаете. Ни больше, ни меньше, все уравновешивается со временем. Так что станьте продуктивнее. Как стать продуктивнее? Перед сном запишите, что нужно сделать завтра для достижения ваших целей. Когда проснетесь, сконцентрируйте все внимание только на этот список и не позволяйте другим отвлекать вас. К вам подходят? Есть минутка? А на самом деле, они говорят, сейчас потрачу 15 минут твоего времени, а то и час. Отвечайте. Извините, нет ни минутки. Я работаю, мне надо сосредоточиться. И вы увидите, как вырастет ваша результативность.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех человек в Хасавюртовском районе Дагестана. Авария произошла накануне на подъезде к селе Баматюрт. По предварительным данным, около 23 часов 20 минут водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От сильного удара «Приора» загорелась. Главное управление МЧС России по Дагестану сообщает, что троих пострадавших в ДТП, среди которых двое детей, доставили в больницу Хасавюрт. Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация «Дагтоплива». По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работает более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Мы говорили когда про твою стратегию, которой нет. Но ты сказал, что есть то, что не надо делать. Вот там пункт номер один, ДНС не будет маркетплейсом. Пункт номер два, я помню, мы как-то с тобой обсуждали, что ДНС не будет работать с маркетплейсами. Можешь рассказать про ДНС и маркетплейсы? Планируете ли вы вот как-то работать вообще, или вы игнорируете, что такой огромный кусок рынка, с которым вы не работаете?
4: Мы же как бы гибкая компания, да, поэтому мы, то есть вот, где-то экспериментируем. То есть вот мы там сейчас с Озоном, мы немножко работаем, взаимодействуем. Угу.
3: То есть вы вышли именно там как ДНС и продаете там...
4: Сейчас это скорее серия экспериментов. Mm-hmm. И сказать, что вот мы там конкретно вышли, есть модели того, как мы вышли, это не так. Мы экспериментируем.
3: Что ты вообще думаешь про маркетплейсы? Вот понятно, что это огромный какой-то новый формат ритейла, который завоевывает все больше и больше долю рынка.
4: Либо создает долю рынка. Анализируя свои покупки на разных маркетплейсах, я понимаю, что это скорее те покупки, которые я просто бы не сделал, если бы не маркетплейс. Marketplace – это действительно важная, значимая часть современного, ну, как вот нашей современной цифровой реальности информационной. Технологии действительно новое привнесли. Это магазин с бесконечной полкой, в котором есть, ну, свои особенности. Мне кажется, во многом это действительно как бы создает новый спрос. И, может быть, это даже не у нас его отбирает, а просто создает. Это замечательно, то есть это хорошо. Но, опять же, если мы не московские инвесторы, да, то кажется, что при трезвом рассмотрении это, то вряд ли можно ожидать, что все накроется одним большим маркетплейсом и больше никакой розницы не останется. Ну, я вот в это не верю. Я верю в то, что маркетплейсы будут, они создадут новую потребность и новые рынки, возможно, перекочует часть рынка туда, но сейчас это все сильно как бы находится в тумане и в турбулентности истории, когда это много заливается деньгами шальными, это много истории с рискованными стратегиями, но я уверен, что в этом есть точно value. Это, ну, как бы это не сиюминутное увлечение, которое там завтра пройдет. То есть нет, не пройдет, они будут. Вопрос только в каких долях и в каком объеме. И как это повлияет? Повлияет это на общую историю? Повлияет. Ну, дальше мы вот скоро узнаем, насколько как.
3: Мне кажется, у Marketplace еще одна важная все-таки функция, помимо того, что действительно это какой-то новый клиентский опыт, и я не знаю, насколько ты являешься клиентом Marketplace, я какие-то вещи там, безусловно, покупаю. Мне это интересно и как предпринимателю понимать, вот, что происходит с индустрией, ну и действительно удобно как клиенту. Но другая составляющая в том, что небольшие компании, которые никогда не могли бы попасть на полки как бы, в большие федеральные сети, получают реально мгновенный доступ к многомиллионной аудитории и могут свой продукт...
4: Ну, я в том числе об этом тоже говорю, да, что это действительно много дополняет ассортимент, меняет подходы. Это хорошая история. Ну, а дальше посмотрим на ниши, какие ниши рыночные будут там, какие у нас.
3: Я знаю, что ты активно вовлечен в развитие Владивостока.
4: Я люблю Владивосток, я уверен, что там большой потенциал, и мне приятно, как я очень тащусь от созидания, да, когда происходит чего-то, какое-то там развитие, созидание, да, вот это вот слово. И кажется, что там большое поле для этого созидания, и если я буду немного причастен к этому процессу, это будет мне... От этого мне будет хорошо.
3: Что сейчас делаешь?
4: Мы много строим. Пытаемся много строить. Я уверен, что Владивосток может расти и быть действительно комфортным местом для жизни для большого количества россиян. И мы видим свою, так сказать, нишу в том, что мы создаем такие, мы называем это островки нормальности и окна в будущее.
3: Мы можем... То есть это не город в городе, а какой-то островок в городе?
4: Ну, конечно, да. Мы не можем кардинально все поменять и изменить. Но мы можем создавать, опять же, практики, да. Мы можем там показать, как вообще-то должна там быть, там, какой должен быть малоэтажный пригород, да, там, российского города, какой должен быть как бы, городской квартал, да, вот его создать. И это влияет на то, не только на тех людей, которые там живут, но и на людей, которые занимаются этим бизнесом, которые... Ну, насмотренность да меняется. Вот мы
3: пытаемся... Для тебя это бизнес, правильно?
4: Мы делим для себя, да, где бизнес, а где чисто общественная инициатива.
3: Расскажи, пожалуйста, про вот такие общественные инициативы, которые ты делаешь для Владивостока.
4: Смотри, мы это, опять же, в концепции создания этих окон в будущее, да, и островков нормальности. Я вижу, что есть вообще, в принципе, в России, ну, в принципе, на самом деле, и в мире тоже есть проблема с созданием общественного блага. А для людей сейчас вот в нашем повседневной жизни, на самом деле мы, мне кажется, даже не отдаем себе отчет, насколько все-таки восприятие там, хорошей жизни, оно связано именно с общественным благом. есть частное благо, есть общественное благо. Там, магазины лучше делать в режиме частного блага, когда, где есть конкуренция, где люди конкретно платят за услугу или товар. А есть общественное благо, за которое неэффективно снимать деньги впрямую. Ну, например, там, там такой крайний пример, как экология, да, как общественное благо. Это штука, за которую, ну, как бы ты же не можешь заплатить за экологию. Ты можешь купить дом в лучшем, там, где-нибудь жить в более здоровой среде, но как таковое впрямую ты за это дело не платишь. Или, например, там, образование. Да, есть взгляд на образование как на частное благо, когда ты платишь за то, чтобы там себе либо своим детям купить кусочек конкурентного преимущества, да, быть более. Но вообще-то на образование можно взглянуть и по-другому, как на общественное благо, когда для тебя тоже наверняка является ценностью, когда ты живешь в общественной среде, где есть какой-то там минимальный уровень образованности. Ну, то есть это тоже для тебя благо, когда ты живешь среди образованных людей, которые умеют читать, писать, говорить, которые там смотрят, читают книжки и так далее. Это же тоже благо общественное. И тогда это, ну, как бы не работает. Вот просто заплатить, это должно быть как общественный институт. Ну, это там безопасность, много таких вещей. И вот в городе такого вот общественного блага очень много. И практик по работе с ним и по управлению и созданию дела в России довольно плохо с этим делом. Вот в Москве, кстати, все хорошо, но косвенным способом так много денег, что достается и туда. А в регионах нет такого бесконечного количества денег, там нельзя взять весь город, переложить бордюры и положить асфальт.
3: А когда на пляж можно проехать будет?
4: По-настоящему боюсь, что лет через 5.
3: Лет через 5?
4: Кусочками.
3: Но это будет какой-то прям вот, не знаю, что-то, что изменит прям,
4: да, я думаю,
3: ландшафт сильно.
4: То это будет, да. Ну, так же, как кажется, что вот Нагорный парк там неожиданно для нас стала такой знаковой историей. Мы еще доделываем и тоже это.
3: Это какой-то пляж рядом с Владивостоком или в черте,
4: в черте города?
3: В черте города.
4: Да, это городской пляж. Как вот мы хотим как раз создавать практики по общению вот с морем. Что ж такая история? То есть, это же не просто море. Море, оно в разных проявлениях.
3: А что должно за 5 лет вот просто объяснить? То есть вот там, не знаю, там какой-то...
4: Инфраструктура. Ну, например, смотри, самая моя там большая мечта сильно расширить купальный сезон. И, потому что там в Владивостоке 3 месяца это вот хороший купальный сезон, а 9 месяцев тяжелее, так скажем.
3: Как это сделать?
4: Сделать теплую купальню, условно говоря.
3: Ну, там, рядом с пляжем поставить бассейн с подогревом какой-то. На пляже прям.
4: Нет, это не круто. Ну, кажется, что более органично это перед окунанием в воду нагреться дополнительно. Угу. Ну, это же хорошая традиция русской изба, не нырнуть в прорубь.
3: Ты можешь рассказать про какие-то полезные привычки, которые у тебя есть?
4: Да,
3: могу. Производишь просто впечатление.
4: Я бегаю.
3: Ты бегаешь?
4: Я бегаю.
3: Каждый день?
4: Нет.
3: Достаточно регулярно, да?
4: Ну, регулярно, да.
3: Десяточку?
4: Ну, каждый день, наверное, не полезно бегать. Ну, десяточку. Сегодня десяточку. Мы проводим в Владивостоке самый крутой марафон. Мосты Владивостока, бегаем по мостам. Это, мне кажется, самый красивый, по крайней мере, в России марафон. Но я марафон не бегаю, я половинку бегаю. Я все-таки не настоящий. Я любитель.
3: Супер. Я, кстати, был последний раз в Владивостоке в 2019 году, как раз во время форума. И я был поражен красотой города. И, ну, давай так, мосты, это, не знаю, там, конечно, пишут, что их там построили дороже, чем могли бы построить, но выглядят они очень красиво. И, я так понимаю, они...
4: На Гале это смотрится еще лучше. То есть, вот, когда по ним бегаешь, то есть, одно восприятие с машины. Их, к сожалению, не сделали пешеходными. Вот меня, конечно, это...
3: Не сделали
4: пешеходными. Они не пешеходные, и поэтому возможность по ним ногами пройти очень эксклюзивная. Вот можно пробежать.
3: Ты можешь дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Вот тем, кто у нас смотрит аудиторию, на самом деле, очень много начинающих предпринимателей, которые какие-то ищут для себя лайфхаки, которых вдохновляют такие предприниматели, как ты. Вот те, кто начинает бизнес, что важно самое?
4: Ну, наверное, главное, что хочется пожелать предпринимателю, наверное, если они предприниматели, они и так это понимают, главное для предпринимателя – это не ссать, конечно же. Это не бояться. Вот мне кажется, вот предпринимателя от непредпринимателя отличает, по большому счету, именно вот эта вот готовность к риску. Причем не авантюризм, это уже разные вещи, надо отличать предпринимательский риск и авантюризм. Авантюризм – это просто вот потребность к этому, к дешевому адреналину. Да. А тут именно вот готовность к действию. Важная история – это вот про то, что вот если вы хотите, есть планы, не откладывайте. Надо прям брать и делать. А там дальше, ну, то есть, там, ну, наверное, какие-то там терминальные последствия надо продумывать. Но если они просто понимают, что терминального ничего нет, просто есть неопределенность, вот не бояться ее, вот лезть туда и все. Это вот, мне кажется, определяет предприятие. Потому что, ну, начинаешь общаться, ну, а как вот это, как мы там, как там с налоги платить? Да не платите, господи, ну, делайте. Слушай, это действительно просто, это простая развилка, которую вот совет предпринимателям. Люди почему-то очень много уделяют внимание всяким внешним атрибутам. Как это будет устроено, как это будет в законодательство вписано. Да, это самое. Слушай, предприниматель, мне кажется, должен думать о продукте. То есть если и проблема в том, что, опять же, случайность большая, то, что вы сейчас думаете о продукте и как он будет там вписан куда-то, вот там мы не продумали, не заключили договора, там правильно не оформили, там какие-то там интеллектуальные права или еще что-то. Вероятность того, что ваш продукт полетит, она вообще-то не очень большая. И пока вы будете думать о том, как это оформить, сделать все, уедет поезд. Надо попробовать. И если оно начнет именно продукт сам получаться, то потом можно все это дело... Ну, да, могут потом проблемы вылезти. Ну, они вылезут, конечно, но ну, будете решать. Но просто вероятность того, это уже будут хорошие проблемы, потому что значит, что у вас продукт-то полетел. Ну вот, потом дальше будете решать все остальные проблемы.
3: Согласен. Какие книжки ты можешь порекомендовать для нашей аудитории?
4: Я люблю, наверное, каких-то авторов, да, и с точки зрения, вот если мы про бизнес говорим, то я бы порекомендовал бы Коллинза с его этой вот там всякой серии «От хорошего до великого» и так далее. Но мне больше всего нравится у него книжка, она какая-то такая менее раскрученная. У него есть книжка, называется «Больше, чем бизнес». Вот мне кажется, он очень структурированно и коротенько рассказывает о менеджменте. Что такое там стратегия, что такое тактика, структура. Ну, хорошо. Потом я люблю, наверное, я люблю Минсберга. Рекомендую почитать. У него есть книга, как же она называется, где он дает выжимку основных своих идей. Там про возникающую структуру организации, возникающие стратегии и так далее. Ну, вот просто почитать Минсберга, мне его взгляд на бизнес близок. Ну и вот такое попса, которое там приятно и интересно люди любят читать, а Дизис, мне кажется, хорошо заходит. То есть надо фигу в кармане держать, что это сильное упрощение, но вот его про идеального руководителя книга, да, и, наверное, жизненный цикл организации, это такое, надо почитать. Вот три, я думаю, достаточно.
3: Ты действительно уникальный предприниматель, очень особенный. Лично еще раз в моем рейтинге ты самый скромный миллиардер вообще вот в российском бизнесе. Дим, спасибо огромное.
4: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну что, доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. Мы рады встречать вместе с вами этот новый день. Спасибо моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Доброе утро всем, кто уже за рулем, собирается на работу, готовит завтрак или только открывает глаза. Я приветствую все города вещания, каждый уголок нашей необъятной республики. Сегодня вторник, 4 августа. Вторник — это, знаете, такой день, когда понедельник уже там позади, а до пятницы осталось, ну, совсем ничего. Если смотреть, конечно, в календарь слишком вновь. Внимательно. Пусть сегодняшний день принесет хорошие новости, удачные встречи и приятные сюрпризы. Ну а мы сделаем, чтобы ваше утро все прошло, знаете, вот по улыбке, по сливочному маслу. С вами Расим Загиров. Доброе утро желаю всем. Оставайтесь на Диалог.ФМ. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Дагестане сегодня нашли двоих туристов, которые потерялись в горах. Я напомню, что накануне поступило сообщение о пропаже двух туристов. Мужчины 1990 года и женщины 1993 года рождения. На место выехала группа спасателей из 4 человек, но из-за темноты поиски временно приостановили. По данным МЧС Дагестана, сегодня с утра поиски были возобновлены и вскоре пропавших обнаружили. Состояние туристов сейчас удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. А в Дагестане количество квалифицированных мест размещения, включенных в единый реестр, в этом году выросло почти на 40%, об этом сообщает РБК «Кавказ». Всего в реестр включены 456 объектов, которые расположены на территории Дагестана. В их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки, внесенных в реестр в установленном порядке. В Минтуризме Дагестана заявили, что классификация обязательна для всех типов средств размещения, включая гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома. Ну и Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Рейтинг составило издание РИА Новости. Кстати, согласно данным рейтинга, в Дагестане 75% дорог отвечает нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, там 100%, в Челябинской области 84%, в Ингушетии 83%. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран сегодня проведут переговоры, об этом передает Москва-24. Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это бы спасло много жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренности по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ну и за первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу почти на 3,5%, об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства. В этом году россияне также стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Об этом показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, только 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться менее месяца. Каждый пятый – от 1 до 2 месяцев, а еще 14% – от 3 до 6. Мужчины, чаще женщин, ведут учет, активнее планируют свою длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой грамотности. 6 человек погибли на воде в Дагестане за первое полугодие этого года, а спасатели и медики поговорили с изданием «Мирмол» и предупредили о главных причинах трагедии – от переоценки сил до опасных саппортов и скрытых течений. Кстати, по данным спасателей, за первый месяц лета утонули 4 человека, в начале июля еще один мужчина на пляже в Избербаше, а в прошлом году за аналогичный период погибли вдвое меньше человек. В Дагестане сегодня местами по низменным районам республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе, в городах Южно-Сахакумске и Хасаюрте. Кроме того, местами в низменных горных районах и предгорных, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулейманстальский, Тарумовский, Лакский и Дербентский районы Дагестана. В Махачкале выявили несколько незаконных майнинг-ферм и изъяли 41 устройство для добычи криптовалюты, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Оборудование использовалось с нарушением правил электроснабжения. На месте работают представители энергокомпании, полиции и оперативные службы. Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств, устанавливается объем незаконно потребленной электроэнергии. В ведомстве напомнили, что нелегальный майнинг перегружает сети, создает риски пожаров и отключений. Ну и размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля этого года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Кстати, об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Ну и налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Кстати, с 1 числа этого месяца режим налоговой тайны распространится на документы, которые размещены на госуслугах. Ну и российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Кстати, по данным этого союза, в 2026 году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты по стране стал город Сочи. Там доля для такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%. 4 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 4 августа? Итак, именно в этот день, в 1693 году, французский монах Дом Периньон, по легенде, представил способ изготовления шампанского. Конечно, историки спорят о деталях, но Дом Периньона навсегда стала символом этого напитка. Главное помнить, друзья, что сегодня утро, поэтому пока ограничимся только чаем или кофе. Но максимум родное, дербентское, советское шампанское можно. 4 августа 1900 году родилась Елизавета Боуслайн, это более известная как королева-мать Великобритании. Она, кстати, стала одной из самых уважаемых представительниц британской королевской семьи и прожила более 100 лет. А еще сегодня отмечается Международный день дымчатого леопарда. Это редкий хищник, который нуждается в защите. Хороший повод вспомнить, насколько важно беречь природу и ее обитателей. Вот такой он день, 4 августа, день легенд королевской истории и заботы о дикой природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров.

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Около 28 тысяч дагестанцев легализовали трудовую деятельность с начала 2026 года. Это составляет 55% от установленного годового плана, об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально в Дагестане трудоустроены по трудовым договорам за этот год более 4 тысяч человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера, а более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Ну и просроченная задолженность по заработной плате в Дагестане составляет почти 2 миллиона рублей перед 30 работником двух организаций. Это компания «Экологи К» и МУП «Садовник» в Махачкале. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Обе компании проходят процедуру банкротства. Сейчас требования по зарплате включены в реестр кредиторов второй очереди. Кстати, по словам министра труда Магомеда Загида Кихасурова, задолженность погасят после завершения судебных разбирательств. Но Минтранс сформировал оперативный штаб для организации перевозок в Черном и Азовских морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ, об этом сообщили пресс-службе ведомства. Специалисты будут координировать движение грузов, разрабатывать альтернативные маршруты и при необходимости перенаправлять перевозки на другие виды транспорта. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранятся до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса. При этом же результаты ЕГЭ не требуются. Если желающие окажутся больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Ну и россиянкам в среднем требуется больше времени на трудоустройство, чем мужчинам. По данным Росстата, в июне женщины искали работу около 6 месяцев, мужчины – почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13% наших граждан не могли трудоустроиться больше года, об этом передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата и количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. К новостям спорта. Трехкратный чемпион России Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцовской лиги РАФ в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. На минувшем чемпионате страны в Подмосковье Ибрагим Кадиев, я напомню, что завоевал золотую медаль. За первую половину этого года электрички Махачкала-Дербент перевезли почти 700 тысяч пассажиров, об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Этот маршрут замыкает пятерку самых востребованных направлений пригородных поездов на юге России. Первое место в рейтинге принадлежит маршруту «Минеральные воды Кисловодск». За 6 месяцев года им воспользовались свыше 2,5 миллионов пассажиров. На втором месте маршрут «Ростов-Таганрог», там 2 миллиона пассажиров. Ну и концерт под открытым небом состоится на территории крепости Нарынкала в Дербенте 28 и 29 августа. Впервые в древней крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр Минина, Эльмира Караханова и Игорь Головатенко. Посетители услышат произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Бородина, Кожлаева и Хачатуряна. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Фестиваль будет проводиться на крепости Нарынкала. 11 человек погибли за прошедшую неделю в 38 ДТП, произошедших на дорогах Дагестана. Среди погибших один ребенок, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана, еще 50 человек, в том числе и трое детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Банк России сегодня выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки с 4 августа. Об этом сообщили пресс-службе Банка России. Я напомню, что серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Ну и механизм блокировки банковских счетов на фоне роста ограничений следует изменить, об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. За последние 2 года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировке счетов. В этом году их число увеличилось на 93%. В апреле этого года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что автора связывает с большим количеством блокировок. Но Европейскому Союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении России, не встречая возражений одной из стран, членов объединения Европейского Союза. Об этом сообщает газета El País. Издание, кстати, отмечает, что спустя 21-го пакета санкций механизм, принятый странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим. Заместитель председателя комитета по ветеринарии Дагестана, начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета Рахмутулла Муслимов был освобожден от должности. Согласно, кстати, распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, он покинул свой пост по собственному желанию. В свою очередь мы отметим, что на указанную должность Муслимов был назначен еще в апреле 2021 года. Ну и памятное мероприятие, посвященное Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, прошло 1 августа у мемориала «Холм боевой славы» в Хасавюрте. В церемонии приняли участие представители администрации города, общественных организаций, ветераны, поисковики, казаки и активисты движения первых. Ну и россияне с сегодняшнего дня могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление можно через портал госуслуги до 14 сентября. В этом году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно почти 50 миллионам россиян. Ну и некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. Об этом Russian Today рассказал руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она уточнила, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом ТАСС со ссылкой на приказ ведомства сообщают. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего образования, заменит перечень действующих с прошлого года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Но в нашей стране с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании такой деятельности, который впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект» и определяет особенности их работы. Я напомню, что раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, а также любой регион мог предъявлять к ним очень жесткие требования. Новые правила запрещают теперь властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, а также к мобильной точке, используемой для мобильной торговли. Сейчас за окном Махачкаля плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет. Если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра. Дагестан. Студия Расим Загеров.

Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация «Дагтоплива». По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работают более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской Тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. В Иране опровергли возобновление переговоров США. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузе. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Ранее, я напомню, что Дональд Трамп объявил о возвращении к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского президента, консультации должны стартовать сегодня. Котировки марки Brent в моменте опускались ниже вчера накануне, ниже 83 доллара за баррель, впервые с начала июля. Впрочем, после опровержения со стороны Тегерана цена снова пошла вверх. США готовились к очередной серии ударов по Исламской Республике, но решили дать дипломатии еще один шанс. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией, будь то удары по электростанциям и мостам или даже полноценная наземная операция. Но каждый раз американский президент отыгрывал назад и объявлял о переговорах. Впрочем, дипломатические усилия не приводили к заключению мирного соглашения. Более того, масштаб боевых действий набирал новые обороты. В последнее время под иранскими атаками оказались практически все монархии Персидского залива. Кроме того, под удар впервые с начала конфликта попал Египет. Неудивительно, что терпение ближневосточных партнеров иссякло, пишет Рейтер. Во многом решению Трампа дать сделке еще один шанс поспособствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. У лидеров весьма тесные личные связи, отмечает Wall Street Journal. При этом Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, просили США усилить атаки по Ирану. По информации источников издания, в Абу-Даби считают, что корпус стражи Исламской революции пойдет на уступки лишь тогда, когда полностью потеряет контроль над Ормузским проливом. Так называемая Иран

0: американская ось сопротивления значительно укрепила свои позиции, рассуждают эксперты, опрошенные CNN. По их словам, действия Хизбаллы в Ливане и йеменских хуситов в Красном море стали играть серьезную роль на театре боевых действий. В то же время на Трампа оказывают давление соратники по республиканской партии. Выборы в Конгресс пройдут через 3 месяца, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему серьезно влияет на американскую экономику. На этом фоне центральное командование США поручило придумать, цитата, «необычные способы наказать Иран». Задачу поручили военным аналитикам, сообщают источники CNN. Такой шаг говорит о том, что стратегия администрации Трампа полностью себя исчерпала, заключает телеканал.
1: Сейчас за окном Махачкаля плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет. Если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра. Дагестан. В студии Расим Загеров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: Три пивбара в Буйнакске и Избербаше оказались в центре внимания дагестанского УФАС из-за оформления своих фасадов. На рекламных вывесках заведений были размещены изображения пивных бокалов и фотографии различных сортов пива, что не соответствует нормам законодательства о рекламе. В связи с этим всем пивбарам предписано убрать спорные элементы декора. В Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. В вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. Впоследствии Дербенский музей-заповедник намеревается увеличить количество локаций с проекциями. Из-за атак дронов Wildberries потерял почти 20% своих складских помещений, об этом пишет Forbes. Потери селлеров составляют около 280 миллиардов рублей, а число пострадавших достигает нескольких сотен тысяч человек. Операторы начали блокировать массовые звонки от юрлиц без соответствующей маркировки, если отсутствует оформленный договор или пометка о звонке, об этом пишет Коммерсант. Стоимость маркировки составляет от 30 до 50 копеек за звонок, что делает телеспам экономически нецелесообразным. ФАС начала разбирательство против Apple из-за того, что в устройствах Союз не предустановлены Max и RuStore. Компания не выполнила требования ведомства об обязательной установке на смартфоны и планшеты отечественного мессенджера и магазина приложений. Apple заявила, что с конца июля новое обновление ПО позволило устанавливать российскую поисковую систему, пишет РБК. Если будет выявлено нарушение, то компании грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Российским родителям в среднем предстоит потратить около 20 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. На покупку школьной формы, рюкзака, спортивной одежды, тетради и канцелярских принадлежностей россияне потратят примерно 19 тысяч рублей. Цены на большинство товаров увеличились на 12%. Наиболее дорогими оказались одежда, туфли, кроссовки и рюкзак. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.
4: Ну что, доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. Мы рады встречать вместе с вами этот новый день. Спасибо моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Доброе утро всем, кто уже за рулем, собирается на работу, готовит завтрак или только открывает глаза. Я приветствую все города вещания, каждый уголок нашей необъятной республики. Сегодня вторник, 4 августа. Вторник — это, знаете, такой день, когда понедельник уже там позади, а до пятницы осталось, ну, совсем ничего. Если смотреть, конечно, в календарь слишком внимательно. Пусть сегодняшний день принесет хорошие новости, удачные встречи и приятные сюрпризы. Ну а мы сделаем, чтобы ваше утро все прошло, знаете, вот по улыбке, по сливочному маслу. С вами Расим Загиров. Доброе утро желаю всем. Оставайтесь на Диалог FM. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Дагестане без транспортного сообщения остается один населенный пункт. Это село Толцох в Ларатинском районе из-за размыва опоры и деформации моста. В Гергебельском районе продолжается работа на участке села Кикуни и Красный мост. Движение перенаправлено по альтернативному маршруту. Красный мост на дороге в Хунзах остается закрытым. Сообщение с Хунзахским, Шамильским и Ларатинскими районами сейчас организовано по объездным путям. В Онзакольском районе на участке Шамилькала, временный поселок, движение обеспечено также по временной схеме. Ну и за прошедшие сутки в нашей республике произошло 24 пожара. В одном из них пострадал человек, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 24 возгораний лишь одно было техногеном, остальные 20 – это сухая растительность и 3 – мусор. В селе Новый Фрик, это деревенский район Дагестана, горел двухэтажный частный дом, огонь повредил кухню и имущество на площади 10 квадратных метров. На трассе Хысайор-Плоха у села Черкота загорелась «Лада Приора» прямо во время движения. Водитель пострадал, подробности его состояния сейчас уточняются. Ну и в Зарбенте на дне средневекового водохранилища найдены уникальные артефакты 8 века. Как отметил директор Зарбенского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Велиулла Фаталиев, это место никогда ранее не подвергалось антропогенному вмешательству со времен еще средневековья. Собранная коллекция представляет собой редкий комплекс предметов, характерных для эпохи арабского халифата, периода активного развития Зарбента как стратегического форпоста. Я напомню, что власти Дербента и музейщики сейчас рассчитывают, что объект войдет в туристический маршрут наряду с уже известной цитаделью Нарынкала. Ну а в Чувашии открылась выставка «Мой Дагестан». Она организована Национальным музеем Дагестана имени Тахугоди. Жители и гости впервые увидели на одном пространстве более 300 предметов народного искусства и быта. На выставке представлены сейчас традиционные костюмы, коллекция золотошвейных изделий, уникальная кайтакская вышивка и ювелирные украшения, а также предметы прикладного искусства из Унцукуля и Балхара. Экспозицию дополняют живописные графические работы из собрания Национального музея Тахугоди. Все это проходит в Республике Чувашия, Национальном музее, и продлится все это до 7 октября. Но искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом представитель Минтруда сообщил агентству ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. Министерство рассчитывает, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Итак, Россия в перспективе может столкнуться с чрезвычайными ситуациями нового типа из-за износа или тесной связи ключевых систем. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, кстати, наибольшую опасность представляют каскадные аварии. Это локальный сбой на одном из объектов, способен затронуть сразу несколько отраслей. Такие происшествия могут быстро выйти за пределы одного предприятия или ведомства. В зоне риска коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, магистральные трубопроводы и гидротехнические сооружения. Александр Куренков отметил, что модернизация инфраструктуры не всегда успевает за ее износом, особенно если она одновременно идет на нескольких связанных объектах. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM в студии Расим Загиров. В сентябре в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. Об этом сообщает РИА Новости. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним, кстати, относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. Ну и каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросети. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом только 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Кстати, самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера. А главными критериями выбора – зарплата и востребованность. Энергосистема Кубы полностью вышла из строя, об этом сообщила государственная компания Union Electric. Масштабные блэкауты стали обычным делом для острова Свободы с конца 2024 года, что связано с нехваткой топлива, ветхостью инфраструктуры и последствиями американских санкций. Тем временем в Вашингтоне выражают готовность сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию на Кубе, об этом нам сообщает парламентская газета. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и Марко Рубио не исключил очередной попытки возродить мирный процесс по Украине. При этом госсекретарь США признал, что задача эта крайне сложная. На сегодня я напомню, что стороны конфликта не склонны к компромиссам. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе сомневается, что в этом году удастся вообще достичь прогресса. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Марко Рубио дал большое интервью дружескому телеканалу Fox News, где также затронул тему Украины. США в ближайшие несколько недель планируют, по крайней мере, попытаться восстановить мирный процесс. Госсекретарь признает, что сделать это очень сложно, поскольку у сторон сохраняются жесткие разногласия. Красные линии, за которые нельзя переступить. Белый дом видит свою роль исключительно в качестве посредника, и он против формулы «переговоры ради переговоров». Просто так встречаться без какого-либо результата, с этим пора заканчивать. Обмены пленными происходят периодически, для этого не нужны встречи больших делегаций. Глава Госдепа считает, что дух Анкориджа утратил свою силу, поэтому нужно исходить из новой концепции. Пока не совсем понятно, о чем может идти речь. Возможно, о частичном перемирии или моратории на удары по энергетическим объектам друг друга, либо о чем-то схожем. Главное заключается в том, что в ближайшее время следует ждать очередной дипломатической атаки. Если она захлебнется, а шансы на это высоки, тогда противостояние переходит на будущий год, и вернуться к переговорному процессу можно будет не раньше весны 2027 года. Впрочем, это лишь предположение. Тем временем Дональд Трамп дезавуировал свое собственное решение передать Украине лицензии на производство ракет комплексом «Патриот». Тогда как буквально только что, 28 июля, после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, он это намерение вновь подтвердил. Однако спустя два дня передумал, отметил, что дело это нелегкое и вряд ли такое когда-нибудь произойдет. Налицо знаменитые качели Трампа. 47-й президент Соединенных Штатов уже приучил прогрессивное человечество к тому, что его словам не стоит особенно доверять. Последний пример. Ждали в очередной раз разрушительного удара по Ирану в этот уикенд. Не случилось. Так же и с Украиной. Сегодня он лучший друг Зеленскому, завтра говорит с Путиным и давит на Киев. Все это вместе взятое есть яркое свидетельство тому, что в американских элитах нет согласия. Они находятся в постоянных противоречиях. Какую сторону выбрать? Президент США вынужден колебаться вместе с генеральной линией, которая, как таковая, отсутствует. Поэтому и Москва, и Киев, и ближневосточные монархи, и многие другие ведут тяжелую борьбу за влияние на руководителя земного шара. Вот, например, вдруг вспомнили о сделке по украинским редкоземельным металлам. Почему? Потому что Трампу нужно иметь аргументы для поддержки Зеленского. Мол, это не просто так, а для пользы американского налогоплательщика. Наряду с противостоянием непосредственно на поле боя идет не менее ожесточенная борьба за расположение главы Белого дома. В итоге, можно смело предположить, пока сильные мира сего не найдут консенсус, никакой определенности не наступит. Возможно, что-то изменится после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре текущего года. Но вернемся к выступлению Марко Рубио. Госсекретарь представляет лагерь условных ястребов. Именно он сейчас и на виду. Тогда как наши старые друзья Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в тени. Их не слышно и не видно. При этом идет речь об их скором визите именно в Киев, а насчет Москвы без особой определенности. Еще нельзя не отметить, что позиция мага, ядерных трампистов, все больше и больше склоняется к Украине. Есть некоторые основания предполагать, что на сегодня счет не в пользу России. При том, что завтра все вполне может развернуться на 180 градусов.
1: Сейчас за окном Махачкаля плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет, если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра, Дагестан, в студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Депутат Госдумы Светлана Журавлева заявила о возможности участия сборной России по хоккею на чемпионате мира 2027 через спортивный арбитражный суд. Кстати, ее слова приводит Матч ТВ. Я напомню, что 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. США и страны Евросоюза стремятся извлечь выгоду из сотрудничества с друг с другом, однако интересы сторон существенно различаются. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что Брюссель рассчитывает задействовать американский военный и технологический потенциал для продолжения конфликта на Украине. Кроме того, европейские государства заинтересованы в энергетических ресурсах США. При этом Вашингтон, как считает Мирошкин, преследует совершенно иные цели. Соединенные Штаты стремятся привлечь европейский капитал, специалистов и передовые разработки. Посол также заявил, что американские власти заинтересованы в переносе действующих производств на территории США. Ну и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается очень низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. А для покупателей шанс все чаще выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями покупки. Ну и, друзья, в 12 районах Якутии действует сейчас 72 лесных пожара общей площадью 353 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Республики Саха-Якутия. С огнем борется пожарная техника. Я напомню, что за минувшие сутки потушили 10 лесных пожаров в трех районах. Как рассказал главный лесничий региона Александр Коноплев, пожарные также караулят отожженные ранее площади. Сегодня я напомню, что планируется возможная защита детского лагеря, который расположен в западной части озера Эйк. Москва, Челябинск и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативная ветвь дороги соответствует лишь только 17% из 100. Замыкающие пятерки рейтинга также оказались Волгоградская, Кировские области, где доля дорог, отвечающим нормативам, составляет менее 30%. Кстати, наш Дагестан входит в десятку по стране по лучшим дорогам. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И по оценке ВТБ, за 7 месяцев объем продаж потребительских кредитов вырос на 2/3, число договоров на 43%. ВТБ, кстати, показал опережающую динамику. Его продажи увеличились на 79% до 60 миллиардов рублей. А число выданных кредитов этим банкам до 745 тысяч. Друзья, решение депутатов сельсовета Стальского об избрании главы поселения было отменено Кизилюртовским районным судом. Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск в суд подала прокуратура и местный житель Кизилюртовского района. Суд установил, что депутаты избрали главу села не на конкурсной основе, а в безальтернативном порядке, напрямую из своего состава. Отмечается, что необходимые изменения в устав внесены не были, а процедура выборов прошла с нарушениями установленных процедур. Ранее напомню, что сообщалось, что суд изъял у жителя Дагестана 5 гектаров земли в пользу также мэрии Махачкалы. Коллективы Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная и активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. Но обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие в прошлом году — у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. На Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год, об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже 1 раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр в 2-3 месяца, а 12% — несколько раз в год. Из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4 475 человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5000 объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года. Банк России 4 августа выпустит в обращении 3 памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений. Среднее время, которое необходимо российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на подсчет экспертов Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра. За анализируемый период цена на недвижимость у медиальных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом, таких как Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ. Максимальные сроки в бедных регионах – это в Сибири и в регионах Дальнего Востока. Ну и, друзья, реклама научилась читать мысли покупателей благодаря искусственному интеллекту. Нейросети помогают заранее определять, что будет нужно клиенту, пишет онлайн-издание TechBulletin. Мировой IT-гигант уже массово внедряет эту технологию. Тему продолжат мои коллеги.
2: Раньше стоило пользователю один раз вбить в поиск «купить кроссовки», и эта пара обуви преследовала его по всем сайтам еще полгода. Теперь же ИИ определяет желание до покупки. Нейросеть анализирует мелкие шаги покупателя за недели и месяцы, говорит директор по маркетингу и пиар «Архитех» ИИ Яна Азрабкина.
3: Принцип заимствован у языковых моделей ChatGPT, которая предсказывает следующее слово по предыдущим. Рекламная модель – следующее действие человека по его истории. Например, человек еще не искал билеты на самолет, но проверил погоду в другом городе, почитал про визы, куда сходить, варианты жилья посмотрел. Утверждает, что он собрался в поездку, со 100% вероятностью нельзя. Но такая вероятность все же выше, чем у обычного человека, который не совершил данный порядок действий.
2: Благодаря ИИ бизнес теперь предлагает потребителю не только нужный товар, но еще и в нужное время. Это обеспечивает высочайшую эффективность рекламы, считает основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
4: Крупные рекламные системы всегда пытались предугадывать и собирать big data, то есть большие данные о своих пользователях, чтобы вся реклама была персонализирована. Благодаря нейросетям системы предугадывания и анализа стали работать ощутимо точнее. Современные технологии позволяют на следующем витке эволюции этой истории на 10% продавать больше, потому что такая реклама с более высокой долей вероятности попадает в сердце целевого потребителя.
2: В России тренд задает Яндекс, говорят эксперты. Его нейросеть видит полную картину поведения пользователя. Поисковые запросы, карты, заказ такси, доставку еды и покупки на маркетплейсе. Эффективность рекламы компании выросла на 38%, почитали в Яндексе. Похожие алгоритмы внедряют ВКонтакте, МТС, Озон и Вайлдберрис. И технология еще развивается, отмечает генеральный продюсер форума VidMK Денис Мищенко.
5: Нейросети — это как черный ящик. Мы до конца сами не можем понимать, почему 1000 поведенческих факторов, каких-то деталей приводят к такому результату. Но они приводят. Теперь у нас есть возможность сопоставить одно и второе и найти взаимосвязи. В этом чудо и в этом магия. Дальше будет реклама еще больше кастомизирована. Приходя в супермаркет, мы на телевизоре можем видеть ту рекламу, которая нам интересна, он распознает лица. Примерно так же это в интернете.
2: Впрочем, система не идеальна. Умные алгоритмы порой путают будущий спрос с прошлыми действиями. Из-за этого ИИ начинает навязчиво предлагать товар, который человек уже купил час назад в обычном магазине. В итоге однотипные объявления только раздражают пользователя.
1: Четвертое августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 4 августа? Итак, именно в этот день, в 1693 году, французский монах Дом Периньон, по легенде, представил способ изготовления шампанского. Конечно, историки спорят о деталях, но Дом Периньона навсегда стала символом этого напитка. Главное помнить, друзья, что сегодня утро, поэтому пока ограничимся только чаем или кофе. Но максимум родное, дербентское, советское шампанское можно. 4 августа 1900 году родилась Елизавета Боуслайн. Это более известная как королева-мать Великобритании. Она, кстати, стала одной из самых уважаемых представительниц британской королевской семьи и прожила более 100 лет. А еще сегодня отмечается Международный день дымчатого леопарда. Это редкий хищник, который нуждается в защите. Хороший повод вспомнить, насколько важно беречь природу и ее обитателей. Вот такой он день, 4 августа, день легенд королевской истории и заботы о дикой природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
8: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
9: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация ДАК-топлива. По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работают более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской Тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. В Иране опровергли возобновление переговоров США. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузе. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Ранее, я напомню, что Дональд Трамп объявил о возвращении к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского президента, консультации должны стартовать сегодня. Котировки марки Brent в моменте опускались ниже вчера накануне, ниже 83 доллара за баррель, впервые с начала июля. Впрочем, после опровержения со стороны Тегерана цена снова пошла вверх. США готовились к очередной серии ударов по Исламской Республике, но решили дать дипломатии еще один шанс. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией, будь то удары по электростанциям и мостам или даже полноценная наземная операция. Но каждый раз американский президент отыгрывал назад и объявлял о переговорах. Впрочем, дипломатические усилия не приводили к заключению мирного соглашения. Более того, масштаб боевых действий набирал новые обороты. В последнее время под иранскими атаками оказались практически все монархии Персидского залива. Кроме того, под удар впервые с начала конфликта попал Египет. Неудивительно, что терпение ближневосточных партнеров иссякло, пишет Рейтер. Во многом решению Трампа дать сделке еще один шанс поспособствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. У лидеров весьма тесные личные связи, отмечает Wall Street Journal. При этом Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, просили США усилить атаки по Ирану. По информации источников издания, в Абу-Даби считают, что корпус стражи Исламской революции пойдет на уступки лишь тогда, когда полностью потеряет контроль над Ормузским проливом. Так называемая иранская ось сопротивления значительно укрепила свои позиции, рассуждают эксперты, опрошенные CNN. По их словам, действия Хизбаллы в Ливане и йеменских хуситов в Красном море стали играть серьезную роль на театре боевых действий. В то же время на Трампа оказывают давление соратники по республиканской партии. Выборы в Конгресс пройдут через 3 месяца, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему серьезно влияет на американскую экономику. На этом фоне центральное командование США поручило придумать, цитата, «необычные способы наказать Иран». Задачу поручили военным аналитикам, сообщает источник CNN. Такой шаг говорит о том, что стратегия администрации Трампа полностью себя исчерпала, заключает телеканал.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ведь

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Вода с лимоном не ускорит процесс похудения, если не нормирован режим питания и питья. Об этом рассказала заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова. Она отметила, что для поддержания нормальной массы тела необходимы рациональное питание и физическая активность. При избыточном весе ни один продукт при регулярном потреблении не поможет снизить вес. В этом случае надо минимизировать количество перекусов и обратиться за консультацией к диетологу, чтобы составить сбалансированный рацион для снижения веса. Лимон богат витамином С, разумное потребление которого является профилактикой инфекций и заболевания полости рта. Однако людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни большие дозы витамина С могут привести к негативным последствиям, предупредила специалист.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Администрация Махачкалы объявила об увеличении тарифов на проезд в общественном транспорте до 37 рублей. Отмечается, что решение было принято в связи с ростом расходов, с которыми сталкиваются транспортные предприятия. В Каспийске полиция отреагировала на видео издевательства над котенком. Напомню, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мальчики подбрасывают котенка и смеются над ним. Инцидент произошел во втором зеленом переулке. Правоохранительные органы установили личности детей и их отца. Родитель был привлечен к ответственности за ненадлежащее воспитание. Дети поставлены на профилактический учет в ПДН. Бывшей учительнице из Дагестана не выплатили 200 тысяч рублей. Экс-педагог из Агульского района подала иск, требуя компенсацию за невыданную трудовую книжку при увольнении. В суде выяснилось, что при трудоустройстве женщина не передала трудовую книжку в школу. Кроме того, бывший директор, ныне супруг истицы, не передал личные данные и трудовые книжки сотрудников, когда уволился, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Аварский театр имени Гамзата Цадасы вошел в лонглист премии «Звезда театрала 2026» в номинации «Лучший национальный театр народов России». Голосование на сайте театрала пройдет до 31 августа. В шорт-лист попадут по 3 кандидата в каждой номинации. Церемония награждения состоится 14 декабря в театре имени Евгения Вахтангова. Минцифры планирует усилить надзор за IP-адресами VPN, которые используются легально. В настоящее время в перечень исключений от блокировок включаются и сервисы, скрывающие свою истинную природу и помогающие обходить ограничения, пишет РБК. Центробанк России выпустит монету с изображением кавказской лесной кошки. Кроме того, будут выпущены серебряные монеты номиналом 2 рубля, на которых будет изображена гага и ушастая круглоголовка. Банк России начал серию монет, посвященную редким видам растений и животных, в 1992 году. На данный момент в серии насчитывается 82 монеты. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Ну что, доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы рады встречать вместе с вами этот новый день. Спасибо моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Доброе утро всем, кто уже за рулем, собирается на работу, готовит завтрак или только открывает глаза. Я приветствую все города вещания, каждый уголок нашей необъятной республики. Сегодня вторник, 4 августа. Вторник – это, знаете, такой день, когда понедельник уже там позади, а до пятницы осталось, ну, совсем ничего. Если смотреть, конечно, в календарь слишком внимательно. Пусть сегодняшний день принесет хорошие новости, удачные встречи и приятные сюрпризы. Ну а мы сделаем, чтобы ваше утро все прошло, знаете, вот по улыбке, по сливочному маслу. С вами Расим Загиров. Доброе утро желаю всем. Оставайтесь на Диалог ФМ. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Дагестане сегодня нашли двоих туристов, которые потерялись в горах. Я напомню, что накануне поступило сообщение о пропаже двух туристов. Мужчины 1990 года и женщины 1993 года рождения. На место выехала группа спасателей из 4 человек, но из-за темноты поиски временно приостановили. По данным МЧС Дагестана, сегодня с утра поиски были возобновлены и вскоре пропавших обнаружили. Состояние туристов сейчас удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. А в Дагестане количество квалифицированных мест размещения, включенных в единый реестр, в этом году выросло почти на 40%, об этом сообщает РБК «Кавказ». Всего в реестр включены 456 объектов, которые расположены на территории Дагестана. В их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки, внесенных в реестр в установленном порядке. В Минтуризме Дагестана заявили, что классификация обязательна для всех типов средств размещения, включая гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома. Ну и Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Рейтинг составило издание РИА Новости. Кстати, согласно данным рейтинга, в Дагестане 75% дорог отвечает нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, там 100%, в Челябинской области 84%, в Ингушетии 83%. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран сегодня проведут переговоры, об этом передает Москва-24. Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это бы спасло много жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренности по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ну и за первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу почти на 3,5%, об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства. В этом году россияне также стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Об этом показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, только 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться менее месяца. Каждый пятый – от 1 до 2 месяцев, а еще 14% – от 3 до 6. Мужчины, чаще женщин, ведут учет, активнее планируют свою длительную перспективу и выше оценивают свой уровень финансовой грамотности. 6 человек погибли на воде в Дагестане за первое полугодие этого года, а спасатели и медики поговорили с изданием «Мир Мол» и предупредили о главных причинах трагедии – от переоценки сил до опасных саппортов и скрытых течений. Кстати, по данным спасателей, за первый месяц лета утонули 4 человека, в начале июля еще один мужчина на пляже в Избербаше, а в прошлом году за аналогичный период погибли вдвое меньше человек. В Дагестане сегодня местами по низменным районам республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Кизлярском районе, в городах Южно-Сахакумске и Хасаюрте. Кроме того, местами в низменных горных районах и предгорных, а также приморских районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В зону риска входят Ахтынский, Ногайский, Сулейманстальский, Тарумовский, Лакский и Дербентский районы Дагестана. В Махачкале выявили несколько незаконных майнинг-ферм и изъяли 41 устройство для добычи криптовалюты, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Оборудование использовалось с нарушением правил электроснабжения. На месте работают представители энергокомпании, полиции и оперативные службы. Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств, устанавливается объем незаконно потребленной электроэнергии. В ведомстве напомнили, что нелегальный майнинг перегружает сети, создает риски пожаров и отключений. Ну и размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля этого года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Кстати, об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Ну и налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Кстати, с 1 числа этого месяца режим налоговой тайны распространится на документы, которые размещены на госуслугах. Ну и российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Кстати, по данным этого союза, в 2026 году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты по стране стал город Сочи. Там доля для такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%. 4 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 4 августа? Итак, именно в этот день, в 1693 году, французский монах Дом Периньон, по легенде, представил способ изготовления шампанского. Конечно, историки спорят о деталях, но Дом Периньона навсегда стала символом этого напитка. Главное помнить, друзья, что сегодня утро, поэтому пока ограничимся только чаем или кофе. Но максимум родное, дербентское, советское шампанское можно. 4 августа 1900 году родилась Елизавета Боуслайн. Это более известная как королева-мать Великобритании. Она, кстати, стала одной из самых уважаемых представительниц британской королевской семьи и прожила более 100 лет. А еще сегодня отмечается Международный день дымчатого леопарда. Это редкий хищник, который нуждается в защите. Хороший повод вспомнить, насколько важно беречь природу и ее обитателей. Вот такой он день, 4 августа, день легенд королевской истории и заботы о дикой природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Около 28 тысяч дагестанцев легализовали трудовую деятельность с начала 2026 года. Это составляет 55% от установленного годового плана, об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально в Дагестане трудоустроены по трудовым договорам за этот год более 4 тысяч человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера, а более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Ну и просроченная задолженность по заработной плате в Дагестане составляет почти 2 миллиона рублей перед 30 работником двух организаций. Это компания «Экологи К» и МУП «Садовник» в Махачкале. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Обе компании проходят процедуру банкротства. Сейчас требования по зарплате включены в реестр кредиторов второй очереди. Кстати, по словам министра труда Магомеда Загида Кихасурова, задолженность погасят после завершения судебных разбирательств. Но Минтранс сформировал оперативный штаб для организации перевозок в Черном и Азовских морях. Решение приняли на фоне участившихся атак ВСУ, об этом сообщили пресс-службе ведомства. Специалисты будут координировать движение грузов, разрабатывать альтернативные маршруты и при необходимости перенаправлять перевозки на другие виды транспорта. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранятся до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса. При этом же результаты ЕГЭ не требуются. Если желающие окажутся больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Ну и россиянкам в среднем требуется больше времени на трудоустройство, чем мужчинам. По данным Росстата, в июне женщины искали работу около 6 месяцев, мужчины – почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13% наших граждан не могли трудоустроиться больше года, об этом передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата и количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. К новостям спорта. Трехкратный чемпион России Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцовской лиги РАФ в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. На минувшем чемпионате страны в Подмосковье Ибрагим Кадиев, я напомню, что завоевал золотую медаль. За первую половину этого года электрички Махачкала-Дербент перевезли почти 700 тысяч пассажиров, об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Этот маршрут замыкает пятерку самых востребованных направлений пригородных поездов на юге России. Первое место в рейтинге принадлежит маршруту «Минеральные воды Кисловодск». За 6 месяцев года им воспользовались свыше 2,5 миллионов пассажиров. На втором месте маршрут «Ростов-Таганрог», там 2 миллиона пассажиров. Ну и концерт под открытым небом состоится на территории крепости Нарынкала в Дербенте 28 и 29 августа. Впервые в древней крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр Минина, Эльмира Караханова и Игорь Головатенко. Посетители услышат произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Бородина, Кожлаева и Хачатуряна. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Фестиваль будет проводиться на крепости Нарынкала. 11 человек погибли за прошедшую неделю в 38 ДТП, произошедших на дорогах Дагестана. Среди погибших один ребенок, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана, еще 50 человек, в том числе и трое детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Банк России сегодня выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки с 4 августа. Об этом сообщили пресс-службе Банка России. Я напомню, что серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Ну и механизм блокировки банковских счетов на фоне роста ограничений следует изменить, об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. За последние 2 года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировке счетов. В этом году их число увеличилось на 93%. В апреле этого года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что автора связывает с большим количеством блокировок. Но Европейскому Союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении России, не встречая возражений одной из стран, членов объединения Европейского Союза. Об этом сообщает газета El País. Издание, кстати, отмечает, что спустя 21-го пакета санкций механизм, принятый странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим. Заместитель председателя комитета по ветеринарии Дагестана, начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета Рахмутулла Муслимов был освобожден от должности. Согласно, кстати, распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, он покинул свой пост по собственному желанию. В свою очередь мы отметим, что на указанную должность Муслимов был назначен еще в апреле 2021 года. Ну и памятное мероприятие, посвященное Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, прошло 1 августа у мемориала «Холм боевой славы» в Хасаюрте. В церемонии приняли участие представители администрации города, общественных организаций, ветераны, поисковики, казаки и активисты движения «Первых». Ну и россияне с сегодняшнего дня могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление можно через портал госуслуги до 14 сентября. В этом году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно почти 50 миллионам россиян. Ну и некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. Об этом Russian Today рассказал руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева. Она уточнила, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом ТАСС со ссылкой на приказ ведомства сообщают. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего образования, заменит перечень действующих с прошлого года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Но в нашей стране с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании такой деятельности, который впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект» и определяет особенности их работы. Я напомню, что раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, а также любой регион мог предъявлять к ним очень жесткие требования. Новые правила запрещают теперь властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, а также к мобильной точке, используемой для мобильной торговли. Сейчас за окном Махачкаля плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет. Если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра. Дагестан. Студия Расим Загеров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация «Дагтоплива». По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работает более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской Тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. В Иране опровергли возобновление переговоров США. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузе. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Ранее, я напомню, что Дональд Трамп объявил о возвращении к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского президента, консультации должны стартовать сегодня. Котировки марки Brent в моменте опускались ниже вчера накануне, ниже 83 доллара за баррель, впервые с начала июля. Впрочем, после опровержения со стороны Тегерана цена снова пошла вверх. США готовились к очередной серии ударов по Исламской Республике, но решили дать дипломатии еще один шанс. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией, будь то удары по электростанциям и мостам или даже полноценная наземная операция. Но каждый раз американский президент отыгрывал назад и объявлял о переговорах. Впрочем, дипломатические усилия не приводили к заключению мирного соглашения. Более того, масштаб боевых действий набирал новые обороты. В последнее время под иранскими атаками оказались практически все монархии Персидского залива. Кроме того, под удар впервые с начала конфликта попал Египет. Неудивительно, что терпение ближневосточных партнеров иссякло, пишет Рейтер. Во многом решению Трампа дать сделке еще один шанс поспособствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. У лидеров весьма тесные личные связи, отмечает Wall Street Journal. При этом Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, просили США усилить атаки по Ирану. По информации источников издания, в Абу-Даби считают, что корпус стражи исламской революции пойдет на уступки лишь тогда, когда полностью потеряет контроль над Ормузским проливом. Так называемая иранская ось сопротивления значительно укрепила свои позиции, рассуждают эксперты, опрошенные CNN. По их словам, действия Хизбаллы в Ливане и йеменских хуситов в Красном море стали играть серьезную роль на театре боевых действий. В то же время на Трампа оказывают давление соратники по республиканской партии. Выборы в Конгресс пройдут через 3 месяца, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему серьезно влияет на американскую экономику. На этом фоне центральное командование США поручило придумать, цитата, «необычные способы наказать Иран». Задачу поручили военным аналитикам, сообщает источник CNN. Такой шаг говорит о том, что стратегия администрации Трампа полностью себя исчерпала, заключает телеканал.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет: если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра. Дагестан, студия Расим Загеров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить. Но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да. То есть мы говорили про колониальную Африку и, собственно, вывоз ресурсов. Это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникацию, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то середины 70-х, 80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей, транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, mm-hmm. считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но тут не знаете, как идея бы здесь...

0: да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшиеся планеты вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
0: да?
1: При этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
0: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там 30 тысяч долларов на душу населения, далее там 15 тысяч на душу населения. Это государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврики. Вот, вот самые причина. Богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
1: да,
0: то это будет Маврики и Сейшелы, да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да.
0: Да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хорошие показатели у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, там, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я тут я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев, это просто всегда страна номер один. И там, там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
0: там,
1: какое-то.
0: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад, опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров, это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, допустим, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
0: Практически все.
1: Ну, да, окей, ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
0: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
0: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали уводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы.

0: соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхвате, будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ломейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места есть, все остальные это азиатские партнеры.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Роспотребнадзор временно закрыл стоматологическую клинику «Дентекс» из-за серьезных нарушений санитарных норм. У клиники нет санитарно-эпидемиологического заключения. Не контролируется стерилизация инструментов, отсутствуют данные о медосмотрах сотрудников, а также нарушены правила хранения медотходов. Материалы дела направлены в суд. Роспотребнадзор следит за устранением выявленных нарушений. Школы Южно-Сухокумска стали первыми в Дагестане, внедрив единый стиль одежды для учащихся по приказу Миноборнауки от 6 марта этого года. Так, для учеников установлен классический деловой стиль. Запрещены джинсы, худи, одежда с яркими принтами, а также макияж, маникюр длиной более 2 см и неестественный цвет волос. Казахстан и Россия приступили к сотрудничеству в сфере интеграции маркетплейсов. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он отметил, что обсуждается возможность размещения складских объектов российских компаний на территории Казахстана. ФСБ планирует обязать игровые платформы и криптобиржи интегрироваться с системой оперативно-розыскных мероприятий, об этом сообщает Франк Медиа. Это позволит спецслужбам иметь полный удаленный доступ к информации о пользователях из России, отслеживать сетевой трафик и сохранять метаданные и контент. В зону действия требования могут попасть такие компании, как Blizzard Entertainment и разработчики PUBG. Российские банки приостановили работу через иностранные браузеры из-за аннулирования SSL-сертификатов. Финансовые учреждения теперь используют сертификаты, выданные Минцифры, которые несовместимы с Chrome, Edge, Firefox и Safari. В то же время в отечественных браузерах, таких как Яндекс.Браузер, подобных проблем не возникает. Россияне в ближайшее время смогут летать на воздушных шарах вместо самолетов. Первая российская авиакомпания успешно прошла сертификацию для осуществления коммерческих аэростатных перевозок. Полетные маршруты будут проложены над Алтаем. В будущем планируется расширение географии полетов на другие регионы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.
5: Ну что, доброе утро, Дагестан. В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. Мы рады встречать вместе с вами этот новый день. Спасибо моему коллеге Рамазану Алибекову за выпуск новостей. Доброе утро всем, кто уже за рулем, собирается на работу, готовит завтрак или только открывает глаза. Я приветствую все города вещания, каждый уголок нашей необъятной республики. Сегодня вторник, 4 августа. Вторник – это, знаете, такой день, когда понедельник уже там позади, а до пятницы осталось, ну, совсем ничего. Если смотреть, конечно, в календарь слишком внимательно. Пусть сегодняшний день принесет хорошие новости, удачные встречи и приятные сюрпризы. Ну а мы сделаем, чтобы ваше утро все прошло, знаете, вот по улыбке, по сливочному маслу. С вами Расим Загиров. Доброе утро желаю всем. Оставайтесь на Диалог.ФМ. Это радио, которое объединяет весь Дагестан.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Дагестане без транспортного сообщения остается один населенный пункт. Это село Толцух в Ларатинском районе из-за размыва опоры и деформации моста. В Гергебельском районе продолжается работа на участке села Кикуни и Красный мост. Движение перенаправлено по альтернативному маршруту. Красный мост на дороге в Хунзах остается закрытым. Сообщение с Хунзахским, Шамильским и Ларатинскими районами сейчас организовано по объездным путям. В Онзакульском районе на участке Шамилькала, временный поселок, движение обеспечено также по временной схеме. Ну и за прошедшие сутки в нашей республике произошло 24 пожара. В одном из них пострадал человек, об этом сообщает МЧС Дагестана. Из 24 возгораний лишь одно было техногеном, остальные 20 – это сухая растительность и 3 – мусор. В селе Новый Фрик, это Дербентский район Дагестана, горел двухэтажный частный дом, огонь повредил кухню и имущество на площади 10 квадратных метров. На трассе Хасаюрт-Лоха у села Черкота загорелась Лада Приора прямо во время движения. Водитель пострадал, подробности его состояния сейчас уточняются. Ну и в Дербенте на дне средневекового водохранилища найдены уникальные артефакты 8 века. Как отметил директор Дербенского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Велиуллах Фаталиев, это место никогда ранее не подвергалось антропогенному вмешательству со времен еще средневековья. Собранная коллекция представляет собой редкий комплекс предметов, характерных для эпохи арабского халифата, периода активного развития Дербента как стратегического форпоста. Я напомню, что власти Дербента и музейщики сейчас рассчитывают, что объект войдет в туристический маршрут наряду с уже известной цитаделью Нарын-Кала. Ну а в Чувашии открылась выставка «Мой Дагестан». Она организована Национальным музеем Дагестана имени Тахугоди. Жители и гости впервые увидели на одном пространстве более 300 предметов народного искусства и быта. На выставке представлены сейчас традиционные костюмы, коллекция золотошвейных изделий, уникальная кайтакская вышивка и ювелирные украшения, а также предметы прикладного искусства из Унцукуля и Балхара. Экспозицию дополняют живописные графические работы из собрания Национального музея Тахугоди. Все это проходит в Республике Чувашия, Национальном музее, и продлится все это до 7 октября. Но искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом представитель Минтруда сообщил агентству ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. Министерство рассчитывает, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Итак, Россия в перспективе может столкнуться с чрезвычайными ситуациями нового типа из-за износа или тесной связи ключевых систем. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, кстати, наибольшую опасность представляют каскадные аварии. Это локальный сбой на одном из объектов, способен затронуть сразу несколько отраслей. Такие происшествия могут быстро выйти за пределы одного предприятия или ведомства. В зоне риска коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, магистральные трубопроводы и гидротехнические сооружения. Александр Куренков отметил, что модернизация инфраструктуры не всегда успевает за ее износом, особенно если она одновременно идет на нескольких связанных объектах. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. В сентябре в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. Об этом сообщает РИА Новости. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним, кстати, относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. Ну и каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросети. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом только 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Кстати, самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера. А главными критериями выбора – зарплата и востребованность. Энергосистема Кубы полностью вышла из строя, об этом сообщила государственная компания Union Electric. Масштабные блэкауты стали обычным делом для острова Свободы с конца 2024 года, что связано с нехваткой топлива, ветхостью инфраструктуры и последствиями американских санкций. Тем временем в Вашингтоне выражают готовность сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию на Кубе, об этом нам сообщает парламентская газета. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и Марко Рубио не исключил очередной попытки возродить мирный процесс по Украине. При этом госсекретарь США признал, что задача эта крайне сложная. На сегодня я напомню, что стороны конфликта не склонны к компромиссам. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе сомневается, что в этом году удастся вообще достичь прогресса. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Марко Рубио дал большое интервью дружескому телеканалу Fox News, где также затронул тему Украины. США в ближайшие несколько недель планируют, по крайней мере, попытаться восстановить мирный процесс. Госсекретарь признает, что сделать это очень сложно, поскольку у сторон сохраняются жесткие разногласия. Красные линии, за которые нельзя переступить. Белый дом видит свою роль исключительно в качестве посредника, и он против формулы «переговоры ради переговоров». Просто так встречаться без какого-либо результата, с этим пора заканчивать. Обмены пленными происходят периодически, для этого не нужны встречи больших делегаций. Глава Госдепа считает, что дух Анкориджа утратил свою силу, поэтому нужно исходить из новой концепции. Пока не совсем понятно, о чем может идти речь. Возможно, о частичном перемирии или моратории на удары по энергетическим объектам друг друга, либо о чем-то схожем. Главное заключается в том, что в ближайшее время следует ждать очередной дипломатической атаки. Если она захлебнется, а шансы на это высоки, тогда противостояние переходит на будущий год, и вернуться к переговорному процессу можно будет не раньше весны 2027 года. Впрочем, это лишь предположение. Тем временем Дональд Трамп дезавуировал свое собственное решение передать Украине лицензии на производство ракет комплексом «Патриот». Тогда как буквально только что, 28 июля, после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, он это намерение вновь подтвердил. Однако спустя два дня передумал, отметил, что дело это нелегкое и вряд ли такое когда-нибудь произойдет. Налицо знаменитые качели Трампа. 47-й президент Соединенных Штатов уже приучил прогрессивное человечество к тому, что его словам не стоит особенно доверять. Последний пример. Ждали в очередной раз разрушительного удара по Ирану в этот уикенд. Не случилось. Так же и с Украиной. Сегодня он лучший друг Зеленскому, завтра говорит с Путиным и давит на Киев. Все это вместе взятое есть яркое свидетельство тому, что в американских элитах нет согласия. Они находятся в постоянных противоречиях. Какую сторону выбрать? Президент США вынужден колебаться вместе с генеральной линией, которая, как таковая, отсутствует. Поэтому и Москва, и Киев, и ближневосточные монархи, и многие другие ведут тяжелую борьбу за влияние на руководителя земного шара. Вот, например, вдруг вспомнили о сделке по украинским редкоземельным металлам. Почему? Потому что Трампу нужно иметь аргументы для поддержки Зеленского. Мол, это не просто так, а для пользы американского налогоплательщика. Наряду с противостоянием непосредственно на поле боя идет не менее ожесточенная борьба за расположение главы Белого дома. В итоге, можно смело предположить, пока сильные мира сего не найдут консенсус, никакой определенности не наступит. Возможно, что-то изменится после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре текущего года. Но вернемся к выступлению Марко Рубио. Госсекретарь представляет лагерь условных ястребов. Именно он сейчас и на виду. Тогда как наши старые друзья Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в тени. Их не слышно и не видно. При этом идет речь об их скором визите именно в Киев, а насчет Москвы без особой определенности. Еще нельзя не отметить, что позиция мага, ядерных трампистов, все больше и больше склоняется к Украине. Есть некоторые основания предполагать, что на сегодня счет не в пользу России. При том, что завтра все вполне может развернуться на 180 градусов.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет, если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра, Дагестан, в студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Депутат Госдумы Светлана Журавлева заявила о возможности участия сборной России по хоккею на чемпионате мира 2027 через спортивный арбитражный суд. Кстати, ее слова приводит Матч ТВ. Я напомню, что 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. США и страны Евросоюза стремятся извлечь выгоду из сотрудничества с друг с другом, однако интересы сторон существенно различаются. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что Брюссель рассчитывает задействовать американский военный и технологический потенциал для продолжения конфликта на Украине. Кроме того, европейские государства заинтересованы в энергетических ресурсах США. При этом Вашингтон, как считает Мирошкин, преследует совершенно иные цели. Соединенные Штаты стремятся привлечь европейский капитал, специалистов и передовые разработки. Посол также заявил, что американские власти заинтересованы в переносе действующих производств на территории США. Ну и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается очень низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. А для покупателей шанс все чаще выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями покупки. Ну и, друзья, в 12 районах Якутии действует сейчас 72 лесных пожара общей площадью 353 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Республики Саха-Якутия. С огнем борется пожарная техника. Я напомню, что за минувшие сутки потушили 10 лесных пожаров в трех районах. Как рассказал главный лесничий региона Александр Коноплев, пожарные также караулят отожженные ранее площади. Сегодня я напомню, что планируется возможная защита детского лагеря, который расположен в западной части озера Эйк. Москва, Челябинск и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативная ветвь дороги соответствует лишь только 17% из 100. Замыкающие пятерки рейтинга также оказались Волгоградская и Кировские области, где доля дорог, отвечающим нормативам, составляет менее 30%. Кстати, наш Дагестан входит в десятку по стране по лучшим дорогам. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И по оценке ВТБ, за 7 месяцев объем продаж потребительских кредитов вырос на 2/3, число договоров на 43%. ВТБ, кстати, показал опережающую динамику. Его продажи увеличились на 79% до 60 миллиардов рублей, а число выданных кредитов этим банкам до 745 тысяч. Друзья, решение депутатов сельсовета Стальского об избрании главы поселения было отменено Кизилюртовским районным судом. Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск в суд подала прокуратура и местный житель Кизилюртовского района. Суд установил, что депутаты избрали главу села не на конкурсной основе, а в безальтернативном порядке, напрямую из своего состава. Отмечается, что необходимые изменения в устав внесены не были, а процедура выборов прошла с нарушениями установленных процедур. Ранее напомню, что сообщалось, что суд изъял у жителя Дагестана 5 гектаров земли в пользу также мэрии Махачкалы. Коллективы Министерства промышленности и торговли Дагестана представили нового временно исполняющего обязанности министра Абдулу Юсупова, который назначен был на эту должность указом временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина. Абдулла Юсупов поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заявил, что намерен продолжить системную работу по развитию отрасли. По его словам, в числе приоритетов сохранение производственного потенциала, поддержка предприятий, реализация инвестиционных проектов, развитие легкой и текстильной промышленности. Я напомню, что до нового назначения Юсупов занимал должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов. Абдурахман Махмудов провел совещание в ТФОМС Дагестана по реализации национальных проектов. Это продолжительная и активная жизнь, а также семья и кадры, где большинство медорганизаций уже достигают установленных показателей и есть невыполненные задачи. На совещании отметили, что по большинству направлений профилактика, лечение гепатита С и онкобольных показатели выполняются. Отдельные медорганизации не справились с планами из-за ремонта оборудования. Но обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие: в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Александр Емельяненко провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Дербент» в Дербенте в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо и мастер спорта по дзюдо и самбо приехал в город Дербент по приглашению директора спортшколы Рамазана Магомедова. Емельяненко рассказал о своем спортивном пути, ответил на вопросы, а после мастер-класса раздал автографы. На Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Документ теперь позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных суда. Но россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год, об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков. Более половины опрошенных делают процедуры не реже 1 раза в месяц. Около 18% обновляет маникюр в 2-3 месяца, а 12% – несколько раз в год. Из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4 475 человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5000 объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года. Банк России 4 августа выпустит в обращении 3 памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой – цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты – 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений. Среднее время, которое необходимо российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на подсчет экспертов Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра. За анализируемый период цена на недвижимость у медиальных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом, таких как Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ. Максимальные сроки в бедных регионах – это в Сибири и в регионах Дальнего Востока. Ну и, друзья, реклама научилась читать мысли покупателей благодаря искусственному интеллекту. Нейросети помогают заранее определять, что будет нужно клиенту, пишет онлайн-издание Tech Bulletin. Мировая IT-гигант уже массово внедряет эту технологию. Тему продолжат мои коллеги.
2: Раньше стоило пользователю один раз вбить в поиск «купить кроссовки», и эта пара обуви преследовала его по всем сайтам еще полгода. Теперь же ИИ определяет желание до покупки. Нейросеть анализирует мелкие шаги покупателя за недели и месяцы, говорит директор по маркетингу и пиар Архитех ИИ Яна Азрабкина.
3: Принцип заимствован у языковых моделей ChatGPT, которая предсказывает следующее слово по предыдущим. Рекламная модель – следующее действие человека по его истории. Например, человек еще не искал билеты на самолет, но проверил погоду в другом городе, почитал про визы, куда сходить, варианты жилья посмотрел. Утверждает, что он собрался в поездку, со 100% вероятностью нельзя. Но такая вероятность все же выше, чем у обычного человека, который не совершил данный порядок действий.
2: Благодаря ИИ бизнес теперь предлагает потребителю не только нужный товар, но еще и в нужное время. Это обеспечивает высочайшую эффективность рекламы, считает основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
4: Крупные рекламные системы всегда пытались предугадывать и собирать big data, то есть большие данные о своих пользователях, чтобы вся реклама была персонализирована. Благодаря нейросетям системы предугадывания и анализа стали работать ощутимо точнее. Современные технологии позволяют на следующем витке эволюции этой истории на 10% продавать больше, потому что такая реклама с более высокой долей вероятности попадает в сердце целевого потребителя.
2: В России тренд задает Яндекс, говорят эксперты. Его нейросеть видит полную картину поведения пользователя. Поисковые запросы, карты, заказ такси, доставку еды и покупки на маркетплейсе. Эффективность рекламы компании выросла на 38%, почитали в Яндексе. Похожие алгоритмы внедряют ВКонтакте, МТС, Озон и Вайлдберрис. И технология еще развивается, отмечает генеральный продюсер форума VidMK Денис Мищенко.
5: Нейросети — это как черный ящик. Мы до конца сами не можем понимать, почему 1000 поведенческих факторов, каких-то деталей приводят к такому результату. Но они приводят. Теперь у нас есть возможность сопоставить одно и второе и найти взаимосвязи. В этом чудо и в этом магия. Дальше будет реклама еще больше кастомизирована. Приходя в супермаркет, мы на телевизоре можем видеть ту рекламу, которая нам интересна, он распознает лица. Примерно так же это в интернете.
2: Впрочем, система не идеальна. Умные алгоритмы порой путают будущий спрос с прошлыми действиями. Из-за этого ИИ начинает навязчиво предлагать товар, который человек уже купил час назад в обычном магазине. В итоге однотипные объявления только раздражают пользователя.
1: Четвертое августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества. Что же интересного произошло именно 4 августа? Итак, именно в этот день, в 1693 году, французский монах Дом Периньон, по легенде, представил способ изготовления шампанского. Конечно, историки спорят о деталях, но Дом Периньона навсегда стала символом этого напитка. Главное помнить, друзья, что сегодня утро, поэтому пока ограничимся только чаем или кофе. Но максимум родное, дербентское, советское шампанское можно. 4 августа 1900 году родилась Елизавета Боуслайн, это более известная как королева-мать Великобритании. Она, кстати, стала одной из самых уважаемых представительниц британской королевской семьи и прожила более 100 лет. А еще сегодня отмечается Международный день дымчатого леопарда. Это редкий хищник, который нуждается в защите. Хороший повод вспомнить, насколько важно беречь природу и ее обитателей. Вот такой он день, 4 августа, день легенд королевской истории и заботы о дикой природе. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Дагестан закрепил за собой статус одного из лидеров страны по использованию метана в качестве моторного топлива. Об этом сообщает ассоциация «Дагтоплива». По итогам прошлого года Дагестан вошел в десятку субъектов России по количеству газозаправочных станций, занял второе место в Северокавказском федеральном округе по объемам реализации природного газа. Сегодня я напомню, что в Дагестане на метане работает более 3500 транспортных средств. За последние годы автопарк пополнился 95 новыми автобусами. Валберес планирует провести очные встречи с предпринимателями в регионах, которые наиболее сильно пострадали от атак на логистические комплексы. В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации разрабатывается система, которая позволит оказать помощь каждому селлеру. Об этом сообщил основатель маркетплейса, глава ВБ Татьяна Ким. Но импорт сырой нефти из России в Индию в июле вырос до рекордных 2,5 миллиардов баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2022 года. Кстати, согласно мониторингу, общий объем импорта сырой нефти в Индию в июле составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, незначительно превысив показатель июня. При этом я напомню, что поставки из России выросли на 2 миллиона баррелей в сутки в июне и до 2,5 в июле, а доля страны в индийском импорте достигла 55%. Ремонт автомобильной дороги Кадарской Тесницы, одной из наиболее посещаемых туристами природных достопримечательностей Дагестана, планируют завершить в сентябре следующего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Все работы сейчас ведутся на участке дороги Чалдак-Карадах с 3 по 8 километр. Сейчас дорожники устанавливают выравнивающие и верхние слои асфальтобетонного покрытия. Но и россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии. Об этом сообщает газета.ру. Кстати, по мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. В ранее опровергли возобновление переговоров США. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузе. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Ранее, я напомню, что Дональд Трамп объявил о возвращении к дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского президента, консультации должны стартовать сегодня. Котировки марки Brent в моменте опускались ниже вчера накануне, ниже $83 за баррель, впервые с начала июля. Впрочем, после опровержения со стороны Тегерана цена снова пошла вверх. США готовились к очередной серии ударов по Исламской Республике, но решили дать дипломатии еще один шанс. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией, будь то удары по электростанциям и мостам или даже полноценная наземная операция. Но каждый раз американский президент отыгрывал назад и объявлял о переговорах. Впрочем, дипломатические усилия не приводили к заключению мирного соглашения. Более того, масштаб боевых действий набирал новые обороты. В последнее время под иранскими атаками оказались практически все монархии Персидского залива. Кроме того, под удар впервые с начала конфликта попал Египет. Неудивительно, что терпение ближневосточных партнеров иссякло, пишет Рейтер. Во многом решению Трампа дать сделке еще один шанс поспособствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. У лидеров весьма тесные личные связи, отмечает Wall Street Journal. При этом Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, просили США усилить атаки по Ирану. По информации источников издания, в Абу-Даби считают, что корпус стражи исламской революции пойдет на уступки лишь тогда, когда полностью потеряет контроль над Ормузским проливом. Так называемая иранская ось сопротивления значительно укрепила свои позиции, рассуждают эксперты, опрошенные CNN. По их словам, действия Хизбаллы в Ливане и йеменских хуситов в Красном море стали играть серьезную роль на театре боевых действий. В то же время на Трампа оказывают давление соратники по республиканской партии. Выборы в Конгресс пройдут через 3 месяца, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему серьезно влияет на американскую экономику. На этом фоне центральное командование США поручило придумать, цитата, «необычные способы наказать Иран». Задачу поручили военным аналитикам, сообщает источник CNN. Такой шаг говорит о том, что стратегия администрации Трампа полностью себя исчерпала, заключает телеканал.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 32. Осадков не ожидается, ветер слабый, море останется теплым и отлично подходит для купания. И совет. Если после обеда станет слишком жарко, не вините август. Он просто старается оправдать звание самого жаркого месяца лета. Впереди главные новости, полезная информация, любимая музыка и отличное настроение. Хорошего вторника и доброго утра. Дагестан. Студия «Расим Загеров».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4 475

0: 5 человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5000 объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Администрация Махачкалы объявила об увеличении тарифов на проезд в общественном транспорте до 37 рублей. Отмечается, что решение было принято в связи с ростом расходов, с которыми сталкиваются транспортные предприятия. В Каспийске полиция отреагировала на видео издевательства над котенком. Напомню, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мальчики подбрасывают котенка и смеются над ним. Инцидент произошел во втором зеленом переулке. Правоохранительные органы установили личности детей и их отца. Родитель был привлечен к ответственности за ненадлежащее воспитание. Дети поставлены на профилактический учет в ПДН. Бывшей учительнице из Дагестана не выплатили 200 тысяч рублей. Экс-педагог из Акульского района подала иск, требуя компенсацию за невыданную трудовую книжку при увольнении. В суде выяснилось, что при трудоустройстве женщина не передала трудовую книжку в школу. Кроме того, бывший директор, ныне супруг истицы, не передал личные данные и трудовые книжки сотрудников, когда уволился, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Аварский театр имени Гамзата Цадасы вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала-2026» в номинации «Лучший национальный театр народов России». Голосование на сайте «Театрал» пройдет до 31 августа. В шорт-лист попадут по три кандидата в каждой номинации. Церемония награждения состоится 14 декабря в театре имени Евгения Вахтангова. Минцифры планирует усилить надзор за IP-адресами VPN, которые используются легально. В настоящее время в перечень исключений от блокировок включаются и сервисы, скрывающие свою истинную природу и помогающие обходить ограничения, пишет РБК. Центробанк России выпустит монету с изображением кавказской лесной кошки. Кроме того, будут выпущены серебряные монеты номиналом 2 рубля, на которых будет изображена гага и ушастая круглоголовка. Банк России начал серию монет, посвященную редким видам растений и животных, в 1992 году. На данный момент в серии насчитывается 82 монеты. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Малакюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи, на другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию двухрублевых монет с изображением грибов и растений.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог-ФМ».
4: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный и злой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог-ФМ».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговоров будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Неправильно думать, в какую сторону нужно наклонить тарелку, чтобы доесть суп. Его вообще не нужно доедать. Логика этикета такова. Если вы не наелись, лучше попросить добавку. А если вы уже сыты, зачем доедать последние капли, когда впереди еще горячее блюдо?
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: В колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Вот если мы ляжем на диван и будем на диване на этом полгода лежать, то мы с него не сможем встать, потому что мы забудем, как это делается. Наши мышцы атрофируются и так далее. Абсолютно точно то же самое происходит с мозгом. Мозг рожден для того, чтобы трудно работать. Ему нужна трудная работа, не поедание омлета, понимаете? Ему нужна трудная работа. Трудная для каждого человека своя. Для вас с вашим высоким интеллектом и мощным образованием это должны быть трудные, условно говоря, математические, условно, в кавычках, математические задачи. Для людей, которые решают кроссворды, сидят на лавочке, для них это трудная задача. Трудная – это индивидуально трудная. Но ему нельзя давать спуску, потому что он атрофируется. Мозг единственно для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. Значит, эту информацию он должен получать. И чем труднее эта информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него в прямом смысле. В прямом это значит, увеличивается качество нейронов и отходящих от них отростков, улучшается количество и качество белого и серого вещества. Вот оно, пока мы здесь сидим, я вас уверяю, это уже произошло. Потому что оно не может не происходить. Понимаете, если бы мы лежали и только эти самые чипсы поглощали, то оно бы не происходило. Впрочем, если бы мы поглощали чипсы, но смотрели очень сложный фильм или очень сложный спектакль, то уже было бы лучше. Ну, короче говоря, спуску нельзя давать. Кроме того, очень большую роль играют переключения мозга на другие виды деятельности, например, на музыку. Это не обязательно самому играть, ее надо слушать. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Меня, знаете, интересует, почему играл на скрипке Шекспир, а также виртуальный персонаж, зато любимый, Шерлок Холмс. Вот зачем они это делали? А я знаю ответ. Они переключали мозг на другой регистр. Это серьезный ответ. Это переключение на другой модус работы. Не потому, что они хорошо играли, а каждый из них знал, что он тот еще музыкант. Ну а зачем они это делали? Это не шуточная вещь, над ней действительно надо подумать. Поэтому обучение детей, ну и студентов, всему сразу, почему вот этот факультет Кудринский хорош? Тут тебе и кино, тут тебе и театр, тут тебе и литература, и математика, и наши мозговые все эти вещи. Вот это оно и есть. То есть как бы мозг должен привыкнуть работать в разных режимах, в разных модусах. Это не таблицу логарифмов учить. Ее, кстати, имеет смысл учить для тренировки мозга. Но еще больше толку выучить древнегреческую грамматику. Это уж никому мало не покажется. Это я точно знаю, по личному опыту.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований.
0: Мысли вслух.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Среднее время, которое необходимо российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на подсчет экспертов Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра. За анализируемый период цена на недвижимость у медиальных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом, таких как Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ. Максимальные сроки в бедных регионах – это в Сибири и в регионах Дальнего Востока.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваше увлечение могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут

0: Фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило. Скромность равно богатству. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Роспотребнадзор временно закрыл стоматологическую клинику «Дентекс» из-за серьезных нарушений санитарных норм. У клиники нет санитарно-эпидемиологического заключения, не контролируется стерилизация инструментов, отсутствуют данные о медосмотрах сотрудников, а также нарушены правила хранения медотходов. Материалы дела направлены в суд. Роспотребнадзор следит за устранением выявленных нарушений. Школы Южно-Сухокумска стали первыми в Дагестане, внедрив единый стиль одежды для учащихся по приказу Миноборнауки от 6 марта этого года. Так, для учеников установлен классический деловой стиль. Запрещены джинсы, худи, одежда с яркими принтами, а также макияж, маникюр длиной более 2 см и неестественный цвет волос. Казахстан и Россия приступили к сотрудничеству в сфере интеграции маркетплейсов. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он отметил, что обсуждается возможность размещения складских объектов российских компаний на территории Казахстана. ФСБ планирует обязать игровые платформы и криптобиржи интегрироваться с системой оперативно-розыскных мероприятий, об этом сообщает Франк Медиа. Это позволит спецслужбам иметь полный удаленный доступ к информации о пользователях из России, отслеживать сетевой трафик и сохранять метаданные и контент. В зону действия требования могут попасть такие компании, как Blizzard Entertainment и разработчики PUBG. Российские банки приостановили работу через иностранные браузеры из-за аннулирования SSL-сертификатов. Финансовые учреждения теперь используют сертификаты, выданные Минцифры, которые несовместимы с Chrome, Edge, Firefox и Safari. В то же время в отечественных браузерах, таких как Яндекс.Браузер, подобных проблем не возникает. Россияне в ближайшее время смогут летать на воздушных шарах вместо самолетов. Первая российская авиакомпания успешно прошла сертификацию для осуществления коммерческих аэростатных перевозок. Полетные маршруты будут проложены над Алтаем. В будущем планируется расширение географии полетов на другие регионы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Дарить себя не значит продавать, и рядом спать не значит переспать. Не отомстить не значит все простить, и порознь быть не значит не любить.
2: Омар Хайям, великий персидский философ.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представителей тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи, на другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки пруф. Боковая поверхность рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию двухрублевых монет с изображением грибов и растений.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. 5. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается в определенной подготовке. Используйте перерывы, чтобы рассеять внимание и как следует отдохнуть. Перерыв должен быть легким и привычным, а то, чем вы занимаетесь в это время, — желанным. Хотите прогуляться? Выйдите на улицу. Поймите, как именно вы хотите провести свой перерыв. Чем чаще вы рассеиваете внимание, чтобы восполнить умственную энергию, тем больше сил остается для выполнения самых важных задач. Иными словами, рассеянный фокус помогает развить гиперфокус. Личный

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдалдеш дитес хейрар, я дельцили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Абдалдеш дитес хейрар, я дельцили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
10: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
11: Притчи народов мира.
12: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в три раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу. «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня». «Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
11: «Притчи народов мира».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы представили настольную игру по типу шахмат, но с сотнями и сотнями игральных досок, лежащих вплотную друг к другу, и где каждый шаг равен дням времени. Это игра с тысячами возможных ходов, которые символизируют тысячи решений, которые мы принимаем каждый день. Добро пожаловать в игру под названием «Жизнь». Дело в том, что мы играем в эту игру, неважно, осознаем мы это или нет. Каждый день ты делаешь либо верный шаг, который двигает тебя ближе к счастливой и наполненной жизни, или ты делаешь ошибку, которая отдаляет тебя от всего хорошего и приближает к боли и страданиям этого мира. У меня для вас хорошая и плохая новости. Хорошая в том, что игра довольно длинная. Большинству игроков удается сделать около 28 тысяч шагов, что равно примерно 79 годам до того, как игра закончится. К тому же, тебе не нужно жить безупречно, ты можешь сделать достаточное количество ошибок. И до тех пор, пока верных ходов будет больше, чем неверных, ты все равно будешь победителем, и у тебя все равно получится найти свое счастье. Но и добавлю, что есть десятки верных ходов, которые вы можете делать каждый день. Дело не в том, что тебе обязательно нужно найти единственное верное решение. Нужно найти одно из многих. А если у тебя получится сделать множество верных ходов подряд, выигрыши начнут аккумулироваться, а успех расти по нарастающей. А теперь перейдем к плохим новостям. Плохая новость в том, что если ты сделаешь достаточное количество неверных решений и не сделаешь выводы, если ты продолжишь выбирать не то, жизнь начнет скатываться вниз, и ты полетишь в яму вместе с ней. Жизнь может показаться адом на земле, если ты постоянно будешь делать неверные ходы. Но закончить я хочу небольшим мысленным экспериментом, рассказав вам о самых лучших новостях. Самая хорошая новость в том, что кто угодно может выиграть в эту игру, неважно, насколько ты чувствуешь, что отстал или наделал ошибок, или в какой ты сейчас ситуации. У тебя всегда есть шанс на счастье и реализацию. Вопрос стоит только в том, как начать делать верные шаги. Есть три способа. Первый – это удача. Иногда мы не знаем, что делать, и мы просто наобум выбираем ход. И абсолютно случайно оказывается, что мы все сделали правильно. Второй способ – это наставники. Хорошие наставники – это те, кто успешно играет в игру жизни дольше тебя. Они могут присматривать за тобой и помочь различить верные решения и неверные. Но хорошие наставники – это редкость. Так что если у тебя есть такой, старайся сохранить эти отношения. Третий и последний способ делать правильные шаги – самый главный – это мудрость. Это значит, что ты сам можешь различить правильное от неправильного. Это самый важный из трех способов, ведь тебе стоит уметь полагаться на самого себя. Твой наставник, твой учитель и родители не могут всегда держать тебя за руку. Что замечательно в мудрости, что кто угодно может развить ее, изучая три простых предмета. Первое – человеческое поведение. Тебе нужно изучить, как думают и ведут себя люди. Как, скорее всего, поведут себя люди в определенных ситуациях? Почему они делают эти вещи? Какие шаблоны существуют в определенных культурах? Что люди хотят от жизни? Ты обязан изучить человеческую природу, потому что живешь в мире, управляемом людьми. Люди – это единственный вид на планете, способный достигать великого, и единственный, кто может все разрушить. А если ты знаешь, как люди действуют, ты можешь предсказать будущее гораздо точнее.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены, многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На заседании оперштаба премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подчеркнул важность эффективной работы с обращениями граждан в государственных и муниципальных органах. Руководитель правительства поручил усилить надзор за своевременным реагированием на обращения и строго соблюдать исполнительскую дисциплину на всех уровнях. Минимущество Дагестана объявило о продаже еще 390 километров газовых сетей. В общей сложности на продажу выставлены 66 объектов системы газоснабжения, находящихся в региональной собственности. Общая стартовая цена лота превышает 537 миллионов рублей. Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере более 107 миллионов рублей. Территориальные органы ФАС инициировали новые расследования и направили предупреждение операторам автозаправочных станций в Алтайском, Красноярском краях, а также Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях. Антимонопольная служба продолжает мониторинг ситуации с ценами на бензин и дизтопливо. Министерство торговли Казахстана не получало от компании Wildberries заявок на размещение складов. Как отметил министр, Wildberries уже арендует в стране 46 тысяч квадратных метров площадей. По словам главы министерства, компания планирует построить в Казахстане около 260 тысяч квадратных метров складских помещений. Ожидается, что объекты будут введены в эксплуатацию в первом квартале следующего года. С начала года 322 автозаправочные станции закрылись на ремонт или ребрендинг, что на 70% больше по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». В настоящее время около 2% всех АЗС в стране не функционируют по этим причинам. Единственный производитель телевизоров в России объявил о банкротстве. Речь идет о компании «Квант», которая выпускала импортозамещенную продукцию под брендом «Ирбис». По итогам прошлого года компания зафиксировала убыток в размере 387 миллионов рублей. Ранее стало известно, что даже госструктуры не проявили интереса к российским телевизорам, предпочитая продукцию зарубежных брендов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 4 августа 1983 года можно считать важной вехой. Именно в этот период спутниковая связь перестала быть экспериментальной технологией и начала массово использоваться для передачи биржевых данных. Это был настоящий перелом финансовой индустрии. Скорость стала главным активом. До широкого внедрения спутниковой связи котировки доходили до удаленных площадок с задержкой или передавали по телеграфу, телефону, иногда даже курьерами. Трейдеры в разных городах работали с разной информацией и в разное время. Спутники изменили это радикально. Данные начали поступать в режиме реального времени, и рынок стал по-настоящему единым. Это не просто про технологии, это про то, как инфраструктура меняет экономику. Спутниковая связь сделала финансовый мир более прозрачным, но и более жестким. Преимущества получили те, кто смог быстро адаптироваться и инвестировать в новую инфраструктуру.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. В период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизованного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дорожные новости.
1: Перечень автомобилей для такси расширили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Получить выплату по ОСАГО больше 400 тысяч рублей больше не получится. Минфин готовит поправки к законам, которые прямо запретят такую практику. Лимит в 400 тысяч рублей был раньше, но в последнее время все чаще стали возникать ситуации, когда лимита на ремонт не хватает. Суды при этом занимают сторону автовладельцев и обязывают страховые компании платить больше. Лимиты можно повысить, но это потянет за собой рост стоимости полисов. Доступность страховки для владельцев старых и недорогих автомобилей упадет. Перечень автомобилей для такси расширили. Его пополнили несколько моделей, которые недавно начали выпускать в России. Это Jetour Dachinq, Tenet T4L, Tenet T8, Amoda C7, Tenet A8 и Jelland J6. Напомним, в этом году вступил в силу новый закон о такси. Официально в такси можно использовать не любой автомобиль, а только модель из утвержденного государством списка. Туда включат только машины российской сборки. И не все. Есть дополнительные критерии по уровню локализации. Россияне продолжают выбирать автомобили на автомате. По итогам первого полугодия 74% проданных новых машин были оснащены автоматической коробкой передач. Достигнутый в прошлом году показатель сохранился. С механической коробкой сейчас чаще покупают бюджетные модели типа «Лада Гранты». Иногда пикапы, если это удобнее для перевозки грузов по бездорожью. Во всех остальных случаях ее выбор обычно нерационален. Разница в цене невелика, а дополнительных преимуществ нет. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры, и отправляли постановления по почте. Максимальный доход самозанятых в России определен на уровне 2 400 000 рублей. Финансовые операции выше этого порога могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Как минимум, у человека могут запросить документы о происхождении средств, а банки, которые отслеживают подозрительные операции, могут блокировать счета, предупредил юрист Алексей Сергеев. Он напомнил, что за частыми переводами и крупными суммами ведется контроль в рамках норм, действующих уже несколько лет. В том числе банки передают в Федеральную налоговую службу данные о частых переводах от разных лиц по запросу ведомства, а также отслеживают подозрительные операции, чтобы при необходимости заблокировать счет в целях безопасности. И в завершении выпуска ученые выяснили, что добросовестность – одна из ключевых черт личности, отвечающая за организованность, ответственность и дисциплину, может значительно меняться на протяжении жизни. Это касается и других черт личности, они остаются гораздо менее стабильными, чем считалось ранее. На первом этапе авторы работы опросили 887 взрослых жителей США, попросив их оценить, насколько меняются различные аспекты жизни человека от дохода и здоровья до 5 основных черт личности – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости новому опыту. Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в добросовестности, склонности человека быть организованным, ответственным и дисциплинированным. Эта характеристика значительнее прочих, менялась по мере взросления и старения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: «Иди в ту сторону и дойди до красивого места». Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный и злой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог.

0: Рок-ФМ.
1: Суды Дербента и Дагестана отказали собственнику квартиры во взыскании более 163 тысяч рублей с управляющей компанией за ремонт из-за плесени и разбухания мебели. Экспертиза показала, что причина сырости в отсутствии вентиляции в доме с момента постройки. Выяснилось, что управляющая компания не обязана устанавливать новые системы и не несет ответственности за конструктивные недостатки здания. В ходе проверки, проведенной аудиторами, были обнаружены признаки мошенничества на миллионы рублей в деятельности республиканского экологического оператора в период предыдущего руководства. Закупки осуществлялись по ценам, значительно превышающим среднерыночные, что привело к убыткам в размере около 300 миллионов рублей. Также была выявлена схема, в которой участвовала корпорация развития Дагестана. В Махачкале будет демонтировано здание, предназначенное для многоквартирных домов. Суды первой и апелляционной инстанции постановили, что монолитная железобетонная конструкция, возводимая на 7 этажах, является самовольной постройкой и подлежит сносу. Объект расположен на территории, ограниченной Приморским жилым районом, в микрорайоне Г1. После решения по делу Долиной российские суды стали вдвое чаще вставать на сторону покупателей жилья. В прошлом году выигрывали дела лишь 41% пострадавших, а в этом году уже 85%. За последние полтора года было рассмотрено около 150 таких дел, что снижает доверие ко вторичному рынку недвижимости. Опрос в ЦИОМ показал, что почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. Все это оказывает значительное влияние на их состояние. Аналитики отмечают, что большинство граждан находится в состоянии хронической усталости. Олимпийский чемпион Пекина 2008 года Ширвани Мурадов вновь выйдет на борцовский ковер спустя 14 лет. Его дебют в РФ состоится 5 сентября на первом турнире организации в Москве. Мурадову 41 год. В последнее время он поддерживает физическую форму, занимаясь тренировками с бойцами в школе Абдулманапа Нурмагомедова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, Ваше Величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил. «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света были созданы творцами, которых родила и воспитала мать». Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: «Притчи народов мира».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Качхюрский». Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный извой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104,8. Новости страны и мира. О главном.
6: Политики депутат Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно его предложению, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии, степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях в структуре цен и тарифов. Публикация данных позволит повысить прозрачность платежей и контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры в регионах. В ГИС ЖКХ нужно вносить серьезное дополнение, потому что люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры, сказал он. В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений, об этом сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что за последние 2 года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле текущего года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок. Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве или отмыванием денежных средств. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса. И в завершении выпуска. Американские крокодилы во Флориде начали активно использовать гидроциклы, доски для сапсерфинга и плавучие доки для принятия солнечных ванн. Об этом пишет издание Palm Beach Post со ссылкой на исследование ученых комиссии по охране рыбы и дикой природы штата. Причиной такого поведения стало активное освоение человеком прибрежных территорий, где бетонные стены заменили песчаные берега. Крокодилы вынуждены приспосабливаться к измененной среде обитания, поскольку их естественные места для прогревания на солнце исчезают. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4475 человек. 227 человек заключили договоры гражданско-правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5 тысяч объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимательства мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
9: Диалог FM. Это этикет.
10: Во время онлайн-встреч включайте камеру. Это знак хорошего тона. Но если вдруг ваш фон видеозвонка содержит пейзажный бассейн или вид с яхты, лучше найти вместо этого белую стену. В тех случаях, когда вам просто нужно быть без камеры, скажите об этом ведущему или группе в самом начале. При этом не обязательно указывать причину. Это ваше дело.
9: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Несмотря на отсутствие в российском правовом поле каких-либо нормативных актов, устанавливающих предельно допустимый лимит для хранения физических денежных знаков в жилом помещении, гражданам следует осознавать критически высокие материальные угрозы такого подхода. Об этом в интервью агентству Prime заявил юрист Александр Хаминский. В сложившихся обстоятельствах грамотная организация физического сбережения средств становится первостепенной задачей. По его словам, финансовая подушка безопасности должна быть разделена. Базовый капитал целесообразно разместить на защищенных банковских счетах для обеспечения ликвидности и работы сложных процентов, тогда как оперативный резерв должен существовать исключительно в форме наличности. При этом физические деньги категорически не рекомендуется оставлять в легко доступных местах внутри квартиры. Наиболее надежным и безопасным инструментом их защиты является аренда индивидуальной банковской ячейки, оснащенной многоуровневой системой охраны и пожаротушения.
0: Закрома Родины.
1: Снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 9% для некоторых категорий россиян предложили депутаты Госдумы, сообщает информационное агентство Data.ru. Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Проект закона уже направлен в Кабмин для получения официального отзыва. Льгота адресована молодым специалистам в возрасте до 30 лет в течение 3 лет после получения диплома с квалификацией, а также соотечественникам, ухаживающим за инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет, которым медики прописали постоянный уход. Поддержка будет распространяться на доходы не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам, пишет парламентская газета. Механизм предполагает не прямое снижение ставки в зарплате, а возврат части уплаченного налога через налоговую службу. Гражданин сможет получить разницу между удержанными 13% и пересчитанными 9%.
0: Копейка рубль бережет.
1: По итогам минувшей недели снижение розничных цен на бензин зарегистрировали в 23 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru со ссылкой на расчеты РИА Новости, подготовленные на основании статистики Росстата. Лидером по темпам удешевления топлива стала Республика Мариэл. Средняя стоимость бензина в регионе сократилась на 9,7%. Следом располагаются Воронежская и Иркутская области, где падение составило 6,4% и 6,2%. Процента соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши, и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

крепкие социальные связи. Вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок. Поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На заседании оперштаба премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подчеркнул важность эффективной работы с обращениями граждан в государственных и муниципальных органах. Руководитель правительства поручил усилить надзор за своевременным реагированием на обращения и строго соблюдать исполнительскую дисциплину на всех уровнях. Минимущество Дагестана объявило о продаже еще 390 километров газовых сетей. В общей сложности на продажу выставлены 66 объектов системы газоснабжения, находящихся в региональной собственности. Общая стартовая цена лота превышает 537 миллионов рублей. Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере более 107 миллионов

0: рублей. Территориальные органы ФАС инициировали новые расследования и направили предупреждения операторам автозаправочных станций в Алтайском, Красноярском краях, а также Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях. Антимонопольная служба продолжает мониторинг ситуации с ценами на бензин и дизтопливо. Министерство торговли Казахстана не получало от компании Wildberries заявок на размещение складов. Как отметил министр, Wildberries уже арендует в стране 46 тысяч квадратных метров площадей. По словам главы министерства, компания планирует построить в Казахстане около 260 тысяч квадратных метров складских помещений. Ожидается, что объекты будут введены в эксплуатацию в первом квартале следующего года. С начала года 322 автозаправочные станции закрылись на ремонт или ребрендинг, что на 70% больше по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». В настоящее время около 2% всех АЗС в стране не функционируют по этим причинам. Единственный производитель телевизоров в России объявил о банкротстве. Речь идет о компании «Квант», которая выпускала импортозамещенную продукцию под брендом «Ирбис». По итогам прошлого года компания зафиксировала убыток в размере 387 миллионов рублей. Ранее стало известно, что даже госструктуры не проявили интереса к российским телевизорам, предпочитая продукцию зарубежных брендов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Российские синхронистки принесли сборной первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, выиграв произвольную программу групп. Всего на 3 балла они обошли сборную Испании, а бронзу взяли итальянки. В составе команды выступали двукратная медалистка чемпионата мира Елизавета Смирнова, а также Майя Дорожко и Елизавета Минаева, которые днем ранее стали серебряными призерами турнира в технической программе дуэтов. Еще одну награду в копилку сборной добавили прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина они уступили только немецкому дуэту Лу Массенбергу и Йонатану Шрауэру и взяли серебро. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус еще 19 российским фигуристам, среди которых победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко и бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк. Общее число российских фигуристов, получивших нейтральный статус, превысило 40 человек. Они смогут выступать на этапах гран-при и других соревнованиях, однако количество квот для россиян на основных турнирах будет ограничено. Форвард Tampa Bay Lightning Никита Кучеров в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг 20 лучших крайних нападающих НХЛ. Действующий обладатель Hart Trophy завершил прошлый регулярный чемпионат со 130 очками. В тройку сильнейших также вошел нападающий Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов. При этом рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах Александр Овечкин, несмотря на 32 заброшенные шайбы в прошлом розыгрыше, не попал в двадцатку лучших крайних нападающих. Защитник «Локомотива Кубани» Всеволод Ищенко, выбранный «Даллас Маверикс» на драфте НБА в этом году под 56-м номером, останется в краснодарском клубе на следующий сезон. В июле баскетболист дебютировал за «Даллас» в летней лиге НБА, проведя 5 матчей, в которых набирал в среднем 9 очков. В прошлом сезоне единой лиги ВТБ 21-летнего защитника признали лучшим молодым игроком. В обновленном рейтинге ATP Даниил Медведев стал 6-й ракеткой мира, переместившись с 7-й строчки. Он улучшил свою позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в 3-м круге Уимблдона. Медведев поднялся в мировой классификации за счет потери очков австралийцам Алексом Деминором, который не смог защитить титул на турнире в Вашингтоне и опустился на 7-е место. Лидерство сохранил итальянец Яник Синнер. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 4 августа 1954 года прототип R1 компании English Electric впервые поднялся в воздух. Для бизнеса это был не просто инженерный прорыв, а полноценный индустриальный проект с четкой экономической логикой. Госзаказ от Министерства авиации стал для English Electric мощным бизнес-рычагом. Он гарантировал загрузку производственных мощностей, позволил удержать высококвалифицированный персонал и дал возможность вкладывать собственные средства в рискованные, но перспективные разработки. При этом проект работал как магнит для партнеров. Под сверхзвуковую программу формировались кооперационные цепочки. Металлурги поставляли жаропрочные сплавы, приборостроители разрабатывали новые датчики и системы управления, производители двигателей адаптировали силовые установки под экспериментальные режимы. Для этих компаний R1 стал стабильным источником выручки и полигоном для обработки технологий, которые позже можно было продавать другим заказчикам. Хотя R1 остался экспериментальным прототипом, его бизнес-эффект появился в долгосрочной перспективе. Наработки по аэродинамике, термозащите и системам управления стали интеллектуальным активом британской авиаиндустрии. Именно они легли в основу более поздних проектов, включая «Конкорд». Так, оборонный контракт превратился в технологическую платформу, которая укрепила экспортные позиции страны и открыла новые ниши на мировом рынке авиатехники и лицензии.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях, об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В 2026 году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48 миллионам избирателей. В Москве, где используется собственная система онлайн-голосования, подавать заявление не нужно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля надзора в сфере образования, отмечается в сообщении. В перечень вузов, получивших предостережение, вошли Российский университет транспорта, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, а также ряд региональных и частных высших учебных заведений. И в завершении выпуска популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов Станислава Каненко. Он звучит так: «Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом», — рассказал он. Теперь в книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягкас карандаша твердо сабли побеждает. Холчадл хват илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно, хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинца губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карасюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас эксклюзив. В гостях у меня человек, который основал компанию, мне кажется, который знает буквально каждый человек в русскоязычном пространстве. Леонид Гальдорт, основатель компании СДЭК. Спасибо большое, Леонид, что наконец-то мы встретились в студии. Очень этому рад.
4: Спасибо, Александр. Спасибо, что пригласил. Спасибо за настойчивость, между прочим. Спасибо.
3: Начнем. Мне кажется, что компанию СДЭК знают все абсолютно, потому что пользуются миллионы людей. Выручка порядка 50 миллиардов. В общем, мы сейчас еще об этом поговорим. Но начать хочу вообще с другого. Я тут в процессе подготовки открыл для себя такую интересную тайну или, может быть, просто новость, что у меня был в гостях Дима Хохлов, основатель компании НЛ, который мой очень хороший товарищ, и так оказалось то, что твоя сестра Юля – это его партнер по компании НЛ. И у меня возник какой вопрос. Что должно было происходить в детстве в семье, как должны вообще были воспитывать родители, чтобы в одной семье родились два человека, которые стали предпринимателями и очень успешными предпринимателями. Вот мне почему-то хочется начать прямо вот с этого. Как вообще так произошло?
4: Издалека.
3: Издалека немножко, да.
4: Слушай, ну, вопрос, наверное, такой непонятно, как на него отвечать. Я не знаю, да. Вот мама преподаватель, папа, значит, инженер и тоже преподаватель. Наверное, мы очень хотели оба, ну, по крайней мере, когда мы с сестрой разговаривали, наверное, очень хотели оба вырваться из советского вот этого замкнутого круга, да, когда ты бежишь как белка в колесе, ну, точно знаешь, что у тебя будет через 5 лет, через 10 и так далее. Поэтому сестра моя начала заниматься бизнесом, она продавала хомячков, только никому не говорить.
3: Хомячков?
4: Хомячков, да, там в 17 лет или в 16 или в 15 лет, и она всегда была очень успешная, но она выбрала стезю сетевого маркетинга, в котором я тоже был и тоже как бы считаю, что это поворотный путь в моей жизни. Вот. А у меня была возможность пойти в ее компанию, которую вот она вместе с Димой Хохловым создала. Uh-huh. Мы одновременно же. То есть они в 2000 году создали НЛ. У них официально там, по-моему, 2001, но на самом деле это было 2000. Это все вот официальные даты. В общем, мы одновременно. Я подумал, что как-то вот свой бизнес это лучше, чем... Была возможность пойти к ней в найм. Вот, но я думаю, что для старшего брата как-то пойти к младшей сестре не солидно. Не знаю, не было какого-то специального образования базового. Папа нас бизнесу не учил, но... Ну, не знаю, как так.
3: Такой у меня вопрос возникает. Вот сейчас в эпоху огромного количества возможностей, и вообще все размышляют о том, чем заниматься, и даже когда ты начинаешь заниматься бизнесом, предприниматель размышляет, зачем мне это? Я хочу там реализоваться, что-то построить, мир поменять, денег заработать и так далее. Вот в тот момент все-таки как бы чуть было, я думаю, более прямолинейно, но тем не менее. Вот когда вы начинали заниматься бизнесом, это получается вам там по 30, около 30 лет было, да, будем там чуть-чуть больше.
4: Ну, мне... Ну, давай вопрос закончим.
3: Вопрос какой? Чем мотивировались? То есть, если мама преподаватель, папа, получается, инженер и преподаватель, то какой был мотив? Почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, люди, которые в итоге создали большие компании, чем они были мотивированы на самом старте?
4: Ну, я про себя скажу. Ага. Да? Во-первых, я закончил институт наш Новосибирский технический в 92-м году. И тогда была перестройка. Перестройка – это все сломалось. В стране вообще ничего не работало. Инженеры никому не нужны. Поэтому мотив у меня был такой, что вот она, наконец-то, свобода. Вот, наконец-то, я могу делать то, что хочу. И я ни одного дня не работал на каком-то предприятии, даже по специальности. Поэтому с первого дня начал заниматься каким-то бизнесом. Ну, бизнесы были, безусловно, вообще простейшие. Но главный мотив был в том, чтобы реализовать себя так, как я хочу, а не так, как мне предрасположено было там коммунистической партии Советского Союза. В общем, вот это рухнуло все. И мотивация вырваться из клетки. Вот для меня это было самое главное. Это были счастливые, ну, для меня это были такие счастливые времена.
3: Попытаюсь перенестись сюда. Вот человек, который находится сегодня в точке ноль, ну, или не ноль, а у него есть какие-то деньги, какой-то опыт. И он стоит и выбирает, пойти мне в эту область, пойти мне в инфобизнес, например, заработать там деньги, но в какой-то мере, может быть, подпортить репутацию в своем кругу общения или еще где-то. Или, наоборот, не идти туда. Совет. Попробовав поставить себя на ситуацию этого 18-20-летнего, не знаю, 25-летнего человека.
4: Слушай, мне кажется, что не бизнес, не сам вид бизнеса, как бы людей триггерит, да?
3: Да.
4: А людей триггерит, ну, либо какое-то ощущение обмана, либо человек просто не понимает. Ну, например, я знаю людей, которые там с Тони Робинсона уходили и говорили, да это вообще бред, просто бред какой-то, да. А человек там во всем мире к нему...
3: Долларовый миллиардер,
4: к нему там стоят вообще какие-то стадионы в очередь. И кому вопрос, к нему или к человеку, который уходит с этого? То есть... Мне кажется, ну, что такое инфо-цыгане? То есть это человек, который преподает на широкую аудиторию то, что считает, что, ну, что он знает лучше или что нужно другим людям. Так же?
3: Я думаю, вот хороший, кстати, тезис такой про вопрос не самого бизнеса, а именно подачи, что вот как почему, опять же, у меня параллель возникла, что я просто знаю достаточно хорошо внутрянку сетевого бизнеса и там много лет соприкасался с этим довольно тесно, что вот параллель почему возникла, потому что очень агрессивные продажи, очень такая прямо конкретная агрессивная продажа всегда, вот и там почему у меня возникло как раз, да, то, что в инфобизнесе точно так же, такие определенные манипуляции, определенные продажи, и это вызывает надо общество такой... рефлекс, да, защитную реакцию, может быть, какую-то?
4: Это может быть. На это бы я бы не обращал внимания. У нас NASDAQ такой же рефлекс, потому что 3000 предпринимателей, и все просто вот просто занимаются продажами, да. Я бы на это не обращал внимания. Важно, веришь ты это или не веришь, в это или не веришь. То есть я в Гербалайф очень сильно поверил. Во-первых, ну, мы все сами это использовали, да. Поэтому, когда мне человек с пеной рта доказывал, говорил, что у него там какие-то родственники, где-то кто-то от чего-то умер, то я, конечно, в это абсолютно не верил, потому что, ну, через меня прошли тысячи, ну, просто тысячи людей. Я все время говорил, ну, слушай, ну, покажи, где могила этого родственника твоего, который умер от этого. То есть, если ты преподаешь, наверное, то, во что ты не веришь, и если ты понимаешь, что ты дуришь людей, ну, наверное, это люди чувствуют, и это срабатывает. В моем случае, ну, меня это не никогда не задел, потому что я прям искренне в это верил. И большинство гербалайфщиков, ну и вообще MLM-щиков, они такие, ну...
3: Да, вера стопроцентная.
4: Вера стопроцентная. Ну а иначе как ты оденешь значок «Хочешь похудей, спроси меня как?» Это надо быть очень смелым человеком, чтобы такие значки, помнишь?
3: Да, я понял, отлично.
4: Вот, поэтому мне кажется, что если ты понимаешь, что ты дуришь людей, но продолжаешь это делать, то да, ну, туда точно не надо идти. Ну, точно не надо идти. Если ты сам веришь в эту историю, то на мой взгляд, точно не надо никого слушать.
3: Понял, супер, отличный ответ. Идем дальше. Перейдем к СДЭКу. И для того, чтобы погрузиться, так сказать, чуть детальнее, на сегодняшний момент в цифрах,
4: да,
3: какие-то такие ключевые поинты. Люди, франчайзи, выручка, количество отправок, чтобы люди так немножечко включились в объем и масштаб всей этой деятельности.
4: Понял. Значит, в этом году мы сделаем 70 миллиардов. Средние темпы роста за последние 17 лет 48% год к году. Людей в штате около 6 тысяч. Людей с франчайзи мы считаем около 40 тысяч. Франчайзи – это 3000 с небольшим предпринимателей. И это 4500 точек, которые они открыли. То есть вот 3000 предпринимателей открыли 4500 точек.
3: Угу.
4: И 31 страна присутствия.
3: Колоссально. Прибыльность Спасибо. В этом году какая будет? Порядки хотя бы, чтобы понимать.
4: Значит, мы хотим сделать 5 миллиардов EBITDA и верим в эту историю. И важный, наверное, поинт, что уже 78% бизнеса – это франчайзи.
3: Это колоссальные цифры, и, по сути, у нас же есть, например, такие понятия, как там системообразующие предприятия и так далее. Вы еще не входите в такие предприятия, которые...
4: Ну, крупнейшие налогоплательщики входим.
3: Вот, да, крупнейшие налогоплательщики.
4: А системообразующие, они, наверное, в основном все-таки в одном городе сконцентрированы. Ну, да. Мы нет, мы такие рассеянные по миру.
3: Колоссальный результат. И Спасибо. В целом, вот если так немножечко взглянуть, компании, которые достигают таких результатов, их не только там в России, их вообще в целом довольно-таки мало. Какая-то есть тенденция, что из Новосибирска довольно много выходцев, которые создали большие компании. Кстати, об этом еще тоже поговорим обязательно. Но, тем не менее, вот когда ты начинал, и когда только приходила задумка, была ли идея в том, чтобы построить что-то прям большое? Или вы просто собрались и сказали, давайте заработаем вместе денег. Вот у нас есть нужда заработать денег. Или была идея, давайте мир поменяем, миллион людей будет пользоваться нашими сервисами, а мы станем бесконечно богатыми.
4: Хотелось бы сказать, что давайте мир поменяем, но все-таки так не было. Я вообще считаю, что это немножко лукавство, конечно, когда человек организовывает бизнес и начинает думать про мир. Мне кажется, что таких не бывает. Я в это не верю. Да? То есть мы, безусловно, преследовали свои интересы, мы хотели заработать денег. В процессе амбиции, конечно, всегда зашкаливали. Мы всегда ошибались там, в 10 или в 100 раз. Да? То есть у нас все время мы нарисуем каких-нибудь нулей. Это вот на первый год-два, да, мы там с партнером такие, так, ну что, вот на следующий год...
3: Триллион.
4: Да, блин, что-то на два нуля не попали. То есть амбиций было много, слабоумие, отвага работала всегда. И тормозов не было. Мне изначально говорили, слушай, для того, чтобы делать бизнес, нужно его контролировать. Контролировать – это значит, ну, как можно контролировать курьерскую компанию, которая доставляет по России? Ну, тогда не было мира, да, ну, по России. Что значит контролировать? Контролировать – это вот ты сидишь в кабинете и держишь всех людей, как бы, ну, или там в здании, да. И мне поэтому говорят, слушай, сделай, не надо вот выкаблучиваться, сделай доставку по Новосибирску, либо по Новосибирской области. Утром ты курьеров выпускаешь, вечером ты их принял, деньги посчитал, ну вот все, вот твой бизнес.
3: Бизнес-моделька схлопнулась, да.
4: И я такой, ну мне это было совсем неинтересно, поэтому, конечно, хотелось сразу делать что-то федеральное. Как делать, не было абсолютно никакого, даже намека на это. Ну вот можешь себе представить, то есть не было ни скайпов, ни зумов, ничего. То есть всех моих курьеров, ну ладно, часть курьеров я нашел в своей записной книжке, часть курьеров мне порекомендовали мои там друзья, знакомые, родители, говорили, вот еще тетя во Владивостоке и дядя в Санкт-Петербурге тоже хотят подзаработать. Я этих людей не видел никогда. Я с ними созванивался... Никогда вообще. Я с ними созванивался через восьмерку, да, вот на дисковом, да, на дисковом телефоне. Алло, здрасте, у вас поезд идет, вам нужно в час ночи в таком-то вагоне снять письмо. Так было, так все это начиналось. А человек мне говорил, ой, слушайте, я сегодня не могу вечером поехать. Я говорю, подождите, поезд пройдет мимо, как не могу? Он говорит, ну, я не могу, у меня мероприятие запланировано. То есть вот как бы не было никаких каких-то бизнес-планов и четких картин не было. Амбиции были, слабоумие, отвага было, хотелось многого, но четкой картины не было. Потом постепенно с приходом более системных людей стало вырисовываться уже что-то интересное.
3: Про лукавство. Интересный очень тезис, на самом деле. Я зачастую использую такую фразу, что самые гениальные вещи в этом мире были созданы людьми, которые просто хотели заработать денег. Такой спорный, на самом деле, момент, но мне кажется, что вообще в целом, даже если поизучать там биографии людей, которых мы считаем великими, например, Стива Джобса, да, они в первую очередь вначале просто хотели денег заработать, а потом уже в процессе вырисовывалась какая-то концепция, меняющая мир и так далее. А тогда отсюда вытекающий вопрос, на твой взгляд, откуда в сегодняшних реалиях, у тебя дети тоже есть, откуда немного изменение, трансформацию, как будто вот это вот видение претерпело? Потому что вот когда я разговариваю с людьми той скажем так, да, формации, которые создавали бизнес 90-е, начало 2000-х, они, ну вот по чесноку все говорят, что они про деньги были, они пришли просто денег заработать, и в итоге это... А сейчас мы вот как раз немножечко такие одухотворились, у нас какие-то концепции изменения мира, нравится, не нравится. На твой взгляд, вот с колокольни того времени и с колокольни опыта, что поменялось? Почему сегодня вот про вот это больше говорят? Почему вот эти смыслы закладываются?
4: Я думаю, что мы просто были более голодными, поэтому в пирамиде Маслоу мы должны были удовлетворить вот свои самые-самые первые потребности, и это было настолько, настолько впитано там с молоком матери, что там условные джинсы — это хорошо, а кроссовки, я за ними готов был ехать просто хоть на край света, да, то есть у наших детей уже этого нет, этих проблем, они ну, у моих, да, они не голодные, поэтому у них какие-то другие мысли уже приходят в голову, у меня другие мысли не приходили тогда, мне надо было закрыть свою первую ступеньку. Вот, я думаю, что с этим связано.
3: Я читал и слышал, что первые несколько лет были очень большие проблемы вообще с формированием команды, потому что людей как бы нужно было много, и нужны были курьеры, и нужно было еще что-то, и там чуть ли не самому приводилось возить посылки и так далее. Вот хочется вот во все это сейчас начать копать и ковыряться, потому что очень многих предпринимателей, которые начинают бизнес, всегда какие-то большие проблемы с командой. Я помню, как я там первые свои какие-то проекты делал, мне там ивентами занимался. Я помню, что у меня работали все мои друзья. Я им рассказывал какие-то очень интересные сказки про то, как мы создадим нечто великое, большое, интересное, и они приходили ко мне работать. Как это у тебя было? Как удалось сформировать какой-то костяк команды, собрать людей, которые поверили, когда на старте не было там и денег каких-то больших, чтобы платить, и идеи как таковой, там, концепции большой не было? Как вообще все это поехало?
4: Так и было. Ну, не чуть ли посылки не развозил, а, конечно, я развозил посылки. И, конечно, сначала было там два человека, из которых там один курьер, один директор. И, в общем, безусловно, мы по очереди там. Очень важно, на мой взгляд, очень важно для людей в команде пример. Угу. Ну, как для ребенка родители, да, очень важно, как ты относишься к этому. То есть, когда я, когда у меня звонил мне, ко мне курьер и говорил, я не успеваю, я говорил, так, ты где?
3: Да.
4: Он говорит, я там-то. У меня сидела девочка Оксана. Я говорю, Оксан, давай дуй туда к нему, забирай у него вот эти там 2-3 конверта угу. и доставляй. Если бы Оксана мне тогда сказала, что ей за это не платят, а ей за это не платят, то она бы вышла, ну, сразу прям, вот в эту же секунду она бы вышла из компании. Она это не говорила, потому что она понимала. Когда была занята Оксана, то дул я, у меня не было даже намека на то, что можно остаться в офисе, а клиент там не получит посылки. Поэтому пример очень важен. Я, конечно, здесь всегда, ну, вот рубаху рвал. Ну, я думаю, что это может быть главное, да, вот вовлеченность собственника. Но я очень быстро наоткрывал офисы. Было порядка 20 филиалов. Мне казалось, что надо быстро-быстро географию закрывать. И потом вдруг столкнулся с тем, что у меня все силы уходят на то, чтобы, ну вот, администрировать их, заменять одного. То есть мне до 2007 года мне просто из этих 20 директоров хотелось 18 уволить всегда. Вообще каждый год я говорил, вот надо уволить 18. Я не понимал, как выйти из этого порочного круга. То есть люди стали появляться примерно в 2007 году. Вот
3: спустя
4: 7 лет, да. 7 лет это была какая-то адская кухня. Я просто вот всех перемалывал, и это было очень тяжело. А потом стали появляться люди, стали оставаться, стало сильно легче, и прям я стал кайфовать.
3: А вот это перемалывание людей, это хорошо было? Или сейчас, глядя назад, нужно было как-то, я не знаю, работать лучше с командой или еще что-то?
4: И мне часто задают этот вопрос, а что же произошло в 2007 году, и я не могу на него ответить. Либо я поменял что-то в себе, uh-huh. либо вдруг... Ну, я однозначно стал понимать, что, во-первых, невозможно... Ошибка предпринимателя очень часто... Это я сейчас возьму самого дорогого человека на рынке, и он мне сделает там продажи, или он мне сделает персонал, или он мне сделает еще что-то. ничего не происходит, какого бы ты человека ни брал, до тех пор, пока ты вместе с этим человеком не проходишь путь, пока этот человек не понимает, что ты тоже так же погружен в эту же историю. Вот, поэтому я понял, что волшебных людей не бывает, если ты сам не погружаешься, они не делают тебе там продажи и не делают тебе операционку, ничего. Вот, поэтому часть в себе поменял. На мой взгляд, по-другому я бы ничего бы не смог бы сделать. Мне кажется, что я делал все правильно. Надо было пройти какой-то путь, надо было проползти его. Я не знаю другого пути. Конечно, можно было что-то делать лучше. И сейчас миллион. Я смотрю предпринимателей и думаю, господи, ну насколько я вообще вот отстал там от них. Вот, безусловно, есть куча всяких разных примеров, как выстраиваются процессы, как люди идут системно. Я не очень системный человек, если честно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: 16 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: Суды Дербента и Дагестана отказали собственнику квартиры во взыскании более 163 тысяч рублей с управляющей компанией за ремонт из-за плесени и разбухания мебели. Экспертиза показала, что причина сырости в отсутствии вентиляции в доме с момента постройки. Выяснилось, что управляющая компания не обязана устанавливать новые системы и не несет ответственности за конструктивные недостатки здания. В ходе проверки, проведенной аудиторами, были обнаружены признаки мошенничества на миллионы рублей в деятельности республиканского экологического оператора в период предыдущего руководства. Закупки осуществлялись по ценам, значительно превышающим среднерыночные, что привело к убыткам в размере около 300 миллионов рублей. Также была выявлена схема, в которой участвовала корпорация развития Дагестана. В Махачкале будет демонтировано здание, предназначенное для многоквартирных домов. Суды первой и апелляционной инстанции постановили, что монолитная железобетонная конструкция, возводимая на 7 этажах, является самовольной постройкой и подлежит сносу. Объект расположен на территории, ограниченной Приморским жилым районом, в микрорайоне Г1. После решения по делу Долиной российские суды стали вдвое чаще вставать на сторону покупателей жилья. В прошлом году выигрывали дела лишь 41% пострадавших, а в этом году уже 80%.

0: 75%. За последние полтора года было рассмотрено около 150 таких дел, что снижает доверие ко вторичному рынку недвижимости. Опрос в ЦИОМ показал, что почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. Все это оказывает значительное влияние на их состояние. Аналитики отмечают, что большинство граждан находится в состоянии хронической усталости. Олимпийский чемпион Пекина 2008 года Ширвани Мурадов вновь выйдет на борцовский ковер спустя 14 лет. Его дебют в РФ состоится 5 сентября на первом турнире организации в Москве. Мурадову 41 год. В последнее время он поддерживает физическую форму, занимаясь тренировками с бойцами в школе Абдулманапа Нурмагомедова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Болгарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Среднее время, которое необходимо российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на подсчет экспертов Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра. За анализируемый период цена на недвижимость у медианных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом, таких как Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ. Максимальные сроки в бедных регионах – это в Сибири и в регионах Дальнего Востока.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог-ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
7: Переход на 4-дневную рабочую неделю возможен только на тех предприятиях, где это экономически оправдано. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев в разговоре с ТАСС. По его словам, при сокращении рабочей недели сотрудники не должны терять в заработной плате. Он отметил, что такой формат может быть реализован лишь на отдельных производствах. Специалист подчеркнул, что на предприятиях с непрерывным производственным циклом введение дополнительного выходного дня зачастую невозможно. По мнению главы федерации, больше внимания следует уделять гибким графикам работы, учитывая особенности производства, транспортную доступность, семейные обстоятельства и состояние здоровья работников. Заместитель председателя Госдумы России Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. Об этом, ссылаясь на письмо вице-спикера заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости. Чернышов предлагает привязать размер выплаты к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации и дифференцировать его в зависимости от возраста ребенка. Так, для учащихся 1-4 классов выплаты составят 25% от средней зарплаты по региону, для учеников 5-9 – 30%, для старшеклассников – 35%. И в завершении выпуска: в Иркутске законному владельцу вернули автомобиль Lexus, похищенный более 20 лет назад. Кроссовер был угнан в Подмосковье в 2005 году. Владелец пользовался автомобилем менее года и уже не надеялся когда-либо вернуть его. Иномарку обнаружили при постановке на регистрационный учет. Инспектор заподозрил вмешательство в идентификационные номера, а проведенная экспертиза подтвердила, что номерная площадка была вварена в кузов. После проверки сотрудники российского и японского подразделений Интерпола установили заводские данные автомобиля, подтвердили, что он числится в розыске, и нашли его владельца. Мужчина приехал в Иркутск, где ему передали автомобиль и ключи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг – это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше, напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. Важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот 4 способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Перечень автомобилей для такси расширили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Получить выплату по ОСАГО больше 400 тысяч рублей больше не получится. Минфин готовит поправки к законам, которые прямо запретят такую практику. Лимит в 400 тысяч рублей был раньше, но в последнее время все чаще стали возникать ситуации, когда лимита на ремонт не хватает. Суды при этом занимают сторону автовладельцев и обязывают страховые компании платить больше. Лимиты можно повысить, но это потянет за собой рост стоимости полисов. Доступность страховки для владельцев старых и недорогих автомобилей упадет. Перечень автомобилей для такси расширили. Его пополнили несколько моделей, которые недавно начали выпускать в России. Это Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Amoda C7, Tenet A8 и Geland J6. Напомним, в этом году вступил в силу новый закон о такси. Официально в такси можно использовать не любой автомобиль, а только модель из утвержденного государством списка. Туда включат только машины российской сборки. И не все. Есть дополнительные критерии по уровню локализации. Россияне продолжают выбирать автомобили на автомате. По итогам первого полугодия 74% проданных новых машин были оснащены автоматической коробкой передач. Достигнутый в прошлом году показатель сохранился. С механической коробкой сейчас чаще покупают бюджетные модели типа «Лада Гранты». Иногда пикапы, если это удобнее для перевозки грузов по бездорожью. Во всех остальных случаях ее выбор обычно нерационален. Разница в цене невелика, а дополнительных преимуществ нет. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто – он умен. Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь». Вместо «я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоции. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому, например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын.
2: «Папа, можно у тебя кое-что спросить?»
1: «Конечно. Что случилось?»
2: «А сколько ты получаешь?»
1: «Зачем это тебе?»
2: «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?»
1: «Ну, вообще-то 500. А что?»
3: Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами.
2: «Пап, ты можешь занять

0: которое ты просил». Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца. «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот. «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю 1 час твоего времени?» «Приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами».
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Избербаше активно борются с неформальной занятостью. Межведомственная комиссия провела рейд среди предпринимателей, чтобы рассказать о преимуществах официального трудоустройства. Руководитель территориального центра занятости Мадина Асавова и ведущий специалист отдела экономики Рустам Абдурахманов объяснили бизнесменам, как правильно оформлять сотрудников официально и какие субсидии можно получить для создания рабочих мест и участия в программах стажировок. На трассе к Аграханскому заливу активно ремонтируют 15-километровый участок дороги. В рамках ремонта планируется обновить дорожное покрытие, укрепить обочины и оборудовать остановки. После завершения ремонта трасса соединит Бабаюртовский и Кизлярский районы, что улучшит доступ к Аграханскому заказнику. В Махачкале сотрудники полиции установили 520 защитных блокираторов на окна в квартирах, где проживают семьи с маленькими детьми. Аналогичные меры были предприняты в Избербаше и Каспийске, где полицейские раздали 250 и 400 защитных замков для окон соответственно. Действия стали частью предупредительно-профилактической акции, вызванной рядом трагических случаев, когда дети выпали из окон. Финал всероссийского конкурса школьных музеев прошли 150 участников из 61 региона России. От Дагестана в финале примет участие советник директора по воспитанию Алкадарской средней школы Зарема Мешвидилова. Она представит проект «В единстве наша сила. Живая нить памяти», посвященный школьному музею боевой славы села Алкадар. Въезд в Казахстан для россиян вскоре может стать платным. МВД страны собирается ввести платное разрешение на въезд для всех иностранцев. Ведомство уже разработало поправки. Система может заработать уже в этом месяце. Мошенники пытаются заполучить личные данные россиян, представляясь сотрудниками коммунальных служб, пишет РИА Новости. Так злоумышленники рассылают сообщения от имени коммунальщиков. Они утверждают, что необходимо обновить информацию о водоснабжении и электроэнергии. Для оформления вымышленного перерасчета они запрашивают личные данные и данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. На этом все. В студии был Рамазан Алибек.

0: Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
1: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный победитель Tour de France Тадей Погачар примет участие в заключительном гран-туре нынешнего сезона в Уэльте Испании, которая стартует 22 августа. Это будет его первое после долгого перерыва выступление в этой многодневке с момента дебюта в 2019 году, когда словенец выиграл 3 этапа и занял 3-е место в общем зачете. Для 27-летнего гонщика Уэльта остается единственным гран-туром, который он еще не выигрывал, и в случае победы он станет 9-м спортсменом в истории, кому покорились все 3 престижнейшие многодневки. 21-летняя филиппинка Александра Эала в драматичном финале турнира WTA 500 в Вашингтоне обыграла 3-ю ракетку мира американку Джессику Пегулу 4-6, 6-4, 6-0 и выиграла первый титул в карьере. Решающий матч растянулся на 2 дня из-за проливного дождя и грозы. При счете 6-4, 2-1 в пользу Пегулы игру остановили, и на следующий день Эала выиграла 10 из 13 геймов и взяла решающую партию в сухую. На пути к финалу Эала выбила из турнира действующую чемпионку канадку Лейлу Фернандес, вторую сейную украинку Элину Свитолину и 4-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку. Александра стала первой представительницей Филиппин в истории, выигравшей титул WTA в одиночном разряде. 7-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас поднялся на 2-ю строчку в обновленном рейтинге ATP. Испанец вернул себе эту позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с середины апреля из-за травмы запястья. В таблице он опередил чемпиона Ролан Гаррос Александра Зверева, которому сняли очки за прошлогодний мастерс в Торонто. Первое место в рейтинге с огромным отрывом сохранил итальянец Яник Синер. При этом Алькарас заявился на мастерс в Цинциннате и теперь впервые за долгое время выйдет на корт, чтобы защитить прошлогодний титул. Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал готов вступить в переговоры о возвращении на пост наставника национальной команды своей страны, пишут СМИ. Это место вакантно после чемпионата мира, где Нидерланды вылетели в 1/16 финала от Марокко, а Рональд Куман подал в отставку. В случае договоренности с национальной федерацией специалист возглавит сборную уже в 4-й раз. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронты Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 4 августа 1850 года Левай Страус основал компанию, которая навсегда изменила не только гардероб миллионов людей, но и саму модель потребительского бизнеса. Его джинсы изначально создавались не как модный предмет, а как максимально прочная одежда для рабочих и золотоискателей, которым нужна была вещь, выдерживающая тяжелые условия. Первые модели шили из парусины. Позже перешли на деним – ткань, которая давала нужную износостойкость. Важным бизнес-ходом стало партнерство с портным Якобом Дэвисом. Именно он предложил укреплять карманы медными заклепками, чтобы они не отрывались под тяжестью инструментов, часов или самородков. В 1873 году они запатентовали эту технологию, и это стало одним из первых примеров того, как инженерное решение превращается в коммерческий актив. С точки зрения экономики и маркетинга, история Льюис – это эталон точного попадания в потребность аудитории и грамотного масштабирования. Компания не просто продавала брюки, она предлагала решение проблемы. Такой подход позволил превратить нишевый продукт в массовую категорию. Сегодня джинсы – это не просто одежда, а целая категория рынка, которую когда-то создал один предприниматель. Льюис остается примером того, как бизнес, точно попавший в потребность клиента, может вырасти в глобальную индустрию и тем самым стать культурным и экономическим феноменом.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений, об этом сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле текущего года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок. Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве или отмыванием денежных средств. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса. И в завершении выпуска популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов Станислава Каненко. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом, рассказал он. Теперь в книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулиб. Бет ирхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Бет ирхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацкель тхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацкель тхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро и, если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается, и он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения у него никогда в жизни не было, и поэтому прерывать даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит. Он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо. И ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный извой эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да, ну у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать, поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп? Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала вот... неудачу. Тещу.
2: Конечно, в основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я стою обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
2: Ну, типа, добиваешь,
1: перевод. Да. Он говорит... Эй, 8-778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Okay. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Личный коуч.

знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя.

0: Узбекистане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Избербаше активно борются с неформальной занятостью. Межведомственная комиссия провела рейд среди предпринимателей, чтобы рассказать о преимуществах официального трудоустройства. Руководитель территориального центра занятости Мадина Асавова и ведущий специалист отдела экономики Рустам Абдурахманов объяснили бизнесменам, как правильно оформлять сотрудников официально и какие субсидии можно получить для создания рабочих мест и участия в программах стажировок. На трассе к Аграханскому заливу активно ремонтируют 15-километровый участок дороги. В рамках ремонта планируется обновить дорожное покрытие, укрепить обочины и оборудовать остановки. После завершения ремонта трасса соединит Бабаюртовский и Кизлярский районы, что улучшит доступ к Аграханскому заказнику. В Махачкале сотрудники полиции установили 520 защитных блокираторов на окна в квартирах, где проживают семьи с маленькими детьми. Аналогичные меры были предприняты в Избербаше и Каспийске, где полицейские раздали 250 и 400 защитных замков для окон соответственно. Действия стали частью предупредительно-профилактической акции, вызванной рядом трагических случаев, когда дети выпали из окон. Финал всероссийского конкурса школьных музеев прошли 150 участников из 61 региона России. От Дагестана в финале примет участие советник директора по воспитанию Алкадарской средней школы Зарема Мешвидилова. Она представит проект «В единстве наша сила. Живая нить памяти», посвященный школьному музею боевой славы села Алкадар. Въезд в Казахстан для россиян вскоре может стать платным. МВД страны собирается ввести платное разрешение на въезд для всех иностранцев. Ведомство уже разработало поправки. Система может заработать уже в этом месяце. Мошенники пытаются заполучить личные данные россиян, представляясь сотрудниками коммунальных служб, пишет РИА Новости. Так злоумышленники рассылают сообщения от имени коммунальщиков. Они утверждают, что необходимо обновить информацию о водоснабжении и электроэнергии. Для оформления вымышленного перерасчета они запрашивают личные данные и данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном.

0: одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Не делай никогда того, что тебе незнакомо, но научись всему, что следует знать. Пифагор, древнегреческий математик и философ.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу шепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу шепа, цункабик эйсер. Нитин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Адамин алмах, адамин ахрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмах, адамин ахрибусейса. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хевхукун, бирх шаревун хевхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хевхукун, бирх шаревун хевхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры, и отправляли постановления по почте. Максимальный доход самозанятых в России определен на уровне 2 400 000 рублей. Финансовые операции выше этого порога могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Как минимум, у человека могут запросить документы о происхождении средств, а банки, которые отслеживают подозрительные операции, могут блокировать счета, предупредил юрист Алексей Сергеев. Он напомнил, что за частыми переводами и крупными суммами ведется контроль в рамках норм, действующих уже несколько лет. В том числе банки передают Федеральную налоговую службу данные о частых переводах от разных лиц по запросу ведомства, а также отслеживают подозрительные операции, чтобы при необходимости заблокировать счет в целях безопасности. И в завершении выпуска ученые выяснили, что добросовестность – одна из ключевых черт личности, отвечающая за организованность, ответственность и дисциплину, может значительно меняться на протяжении жизни. Это касается и других черт личности, они остаются гораздо менее стабильными, чем считалось ранее. На первом этапе авторы работы опросили 887 взрослых жителей США, попросив их оценить, насколько меняются различные аспекты жизни человека от дохода и здоровья до 5 основных черт личности – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости новому опыту. Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в добросовестности, склонности человека быть организованным, ответственным и дисциплинированным. Эта характеристика значительнее прочих, менялась по мере взросления и старения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой – цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты – 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока, а ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если у вас плохое настроение, все идет не так и вообще вокруг сплошные неудачи, вряд ли вы захотите услышать что-то вроде «улыбнись» или «все будет в порядке». Однако именно это мы очень часто слышим от других, когда делимся своими проблемами. В этом видео я расскажу о том, как правильно общаться с расстроенным или отчаявшимся человеком. Во-первых, если кто-то чем-то недоволен, просто весь погряз в негативе или о чем-то жалуется, в первую очередь важно оказать этому человеку сочувствие. Абсолютно необходимо оказаться на одной волне с этим человеком. Если вы со своим состоянием сознания попытаетесь с ним взаимодействовать, у вас ничего не получится, связь не будет установлена. Постарайтесь поставить себя на место собеседника, почувствуйте его ощущения. Во-вторых, слушайте по-настоящему. В современном мире те, кто по-настоящему слушают, это огромная редкость. Часто мы ждем нашей очереди заговорить, а речь собеседника – это просто предлог, чтобы высказать свои мысли. Вот мой совет на этот счет. Вообще не имейте никакого мнения, просто слушайте. Старайтесь вникать в каждое слово, что произносит ваш собеседник. Такое поведение чувствуется моментально. А затем задавайте уточняющие вопросы. Люди любят говорить о себе. Дайте собеседнику такую возможность, и он одномоментно ощутит ваше искреннее внимание. Это породит в нем доверие и к вашему внутреннему миру, ведь искренне слушая, вы резонируете с говорящим. В-третьих, примените принцип сэндвича для негатива, о котором вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылку вы найдете в описании. Если вкратце, то постарайтесь до определенного уровня согласиться с жалующимся, при этом не ударяясь головой в его полный негатив. После этого поверните ситуацию в положительную сторону, при этом не противореча жалобам собеседника, и заканчивайте вновь нейтральным согласием. Например, ваш коллега жалуется на начальника. Ах, он такой сякой, вечно достает, вечно ему тысячи отчетов, постоянно проверяет и вообще придирается ко всем мелочам. Вы в ответ соглашаетесь. Да, я могу понять, почему он тебя так раздражает, меня и самого порой удивляет его придирчивость. А затем переворачивайте в позитив без противоречия. Например, он просто очень внимателен к деталям. На такой должности не просто управлять ходом дел, если не контролируешь мельчайшие процессы. Думаю, он просто боится потерять контроль над тем, за что взял ответственность. Его тоже можно понять. И завершаете, хоть я и не всегда одобряю его методы. Такой ответ позволит вашему собеседнику взглянуть на казавшееся ранее неадекватным поведение начальника с другой стороны. И даже если он не согласится с вами сейчас, в будущем эта мысль даст свои плоды. В-четвертых, если это уместно, можно даже рискнуть и диаметрально перевернуть ситуацию в абсолютно позитивную. Например, внутри этой же ситуации можно дополнить. Мне кажется, это очень хорошо, что наш начальник так ярко проявляет себя в своем деле. Да, у него есть свои недостатки, но гораздо хуже работать под началом пассивного и безинициативного человека. Я рад, что у нас хоть и резкий, но горящий своим делом управленец. Комбинация из этих четырех пунктов сначала приблизит вас к человеку, создаст доверительную атмосферу и поместит вас на одну волну, а затем поможет вам дать собеседнику альтернативный взгляд на вещи. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы начнете применять данную технику во всех сферах общения. Ведь такой подход сделает вас самым приятным собеседником, о каком только может мечтать ваше окружение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, сильных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане созданы ресурсоснабжающие организации по водоснабжению в 28 районах. Об этом сообщил в РИО министр строительства Анвар Шамилов на заседании оперштаба. Так, по состоянию на 1 августа организации функционируют, тарифы утверждены в 28 районах, еще в 14 работа продолжается. В июле квартиры в новостройках Махачкалы стали дороже на 9% за квадратный метр по сравнению с предыдущим месяцем. В результате средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке достигла 79 тысяч рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные федерального портала «Мир квартир». Помимо Махачкалы, значительный рост цен был зафиксирован в Сочи, где квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 9,5% и теперь стоит 464 тысячи. Рублей. Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен продуктов по всей цепочке. Документ позволяет выявлять рост цен и анализировать его причины. Органы власти, список которых определит правительство, получат доступ к данным о производителях, поставщиках, продавцах, ценах, объемах поставок, доходах и прибыли компаний. Закон вступит в силу 1 января следующего года. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через территорию России. В ведомстве пояснили, что решение направлено на предотвращение распространения заболеваний животных, защиту здоровья потребителей и обеспечение безопасности продукции. Роскомнадзор провел масштабную операцию по блокировке VPN-сервисов. Так, за один день десятки платформ выразили недовольство из-за ограничения доступа к их серверам. Подобные масштабные действия со стороны ведомства не наблюдались уже долгое время. В список заблокированных попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров, что затронуло более 20 популярных сервисов. УЕФА и ведущие футбольные ассоциации рассматривают альтернативу турнирам FIFA. Об этом пишет издание Times. Так, главы УЕФА, Азиатской, Североамериканской и Центральноамериканской конфедерации намерены, цитата, «нейтрализовать FIFA, если Джанни Инфантино останется на своем посту». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: Перечень автомобилей для такси расширили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Получить выплату по ОСАГО больше 400 тысяч рублей больше не получится. Минфин готовит поправки к законам, которые прямо запретят такую практику. Лимит в 400 тысяч рублей был раньше, но в последнее время все чаще стали возникать ситуации, когда лимита на ремонт не хватает. Суды при этом занимают сторону автовладельцев и обязывают страховые компании платить больше. Лимиты можно повысить, но это потянет за собой рост стоимости полисов. Доступность страховки для владельцев старых и недорогих автомобилей упадет. Перечень автомобилей для такси расширили. Его пополнили несколько моделей, которые недавно начали выпускать в России. Это G-Tour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Amoda C7, Tenet A8 и Geland J6. Напомним, в этом году вступил в силу новый закон о такси. Официально в такси можно использовать не любой автомобиль, а только модель из утвержденного государством списка. Туда включат только машины российской сборки. И не все. Есть дополнительные критерии по уровню локализации. Россияне продолжают выбирать автомобили на автомате. По итогам первого полугодия 74% проданных новых машин были оснащены автоматической коробкой передач. Достигнутый в прошлом году показатель сохранился. С механической коробкой сейчас чаще покупают бюджетные модели типа «Лады Гранты». Иногда пикапы, если это удобнее для перевозки грузов по бездорожью. Во всех остальных случаях ее выбор обычно нерационален. Разница в цене невелика, а дополнительных преимуществ нет. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: притчи народов мира.
1: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помню две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Среднее время, которое необходимо российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на подсчет экспертов Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра. За анализируемый период цена на недвижимость у медиальных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом, таких как Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ. Максимальные сроки в бедных регионах – это в Сибири и в регионах Дальнего Востока.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Политики депутат Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно его предложению, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии, степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Публикация данных позволит повысить прозрачность платежей и контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры в регионах. В ГИС ЖКХ нужно вносить серьезное дополнение, потому что люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры, сказал он. В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений, об этом сообщает газета «Ведомости». Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 80 тысяч постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле текущего года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 миллиардов рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок. Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве или отмыванием денежных средств. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса. И в завершении выпуска. Американские крокодилы во Флориде начали активно использовать гидроциклы, доски для сапсерфинга и плавучие доки для принятия солнечных ванн. Об этом пишет издание Palm Beach Post со ссылкой на исследование ученых комиссии по охране рыбы и дикой природы штата. Причиной такого поведения стало активное освоение человеком прибрежных территорий, где бетонные стены заменили песчаные берега. Крокодилы вынуждены приспосабливаться к измененной среде обитания, поскольку их естественные места для прогревания на солнце исчезают. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Даже если ресторан непрозрачно намекает на удобство использования зубочисток за столом, Этикет рекомендует не пользоваться этим аксессуаром в общественном пространстве.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Несмотря на отсутствие в российском правовом поле каких-либо нормативных актов, устанавливающих предельно допустимый лимит для хранения физических денежных знаков в жилом помещении, гражданам следует осознавать критически высокие материальные угрозы такого подхода. Об этом в интервью агентству Prime заявил юрист Александр Хаминский. В сложившихся обстоятельствах грамотная организация физического сбережения средств становится первостепенной задачей. По его словам, финансовая подушка безопасности должна быть разделена. Базовый капитал целесообразно разместить на защищенных банковских счетах для обеспечения ликвидности и работы сложных процентов, тогда как оперативный резерв должен существовать исключительно в форме наличности. При этом физические деньги категорически не рекомендуется оставлять в легко доступных местах внутри квартиры. Наиболее надежным и безопасным инструментом их защиты является аренда индивидуальной банковской ячейки, оснащенной многоуровневой системой охраны и пожаротушения.
3: Закрома Родины.
4: Снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 9% для некоторых категорий россиян предложили депутаты Госдумы, сообщает информационное агентство Data.ru. Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Проект закона уже направлен в Кабмин для получения официального отзыва. Льгота адресована молодым специалистам в возрасте до 30 лет в течение 3 лет после получения диплома с квалификацией, а также соотечественникам, ухаживающим за инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет, которым медики прописали постоянный уход. Поддержка будет распространяться на доходы не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам, пишет парламентская газета. Механизм предполагает не прямое снижение ставки в зарплате, а возврат части уплаченного налога через налоговую службу. Гражданин сможет получить разницу между удержанными 13% и пересчитанными 9%.
3: Копейка рубль бережет.
4: По итогам минувшей недели снижение розничных цен на бензин зарегистрировали в 23 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru со ссылкой на расчеты РИА Новости, подготовленные на основании статистики Росстата. Лидером по темпам удешевления топлива стала Республика Мариэл. Средняя стоимость бензина в регионе сократилась на 9,7%. Следом располагаются Воронежская и Иркутская области, где падение составило 6,4% и 6,2%. Соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть несколько золотых правил, которые приблизят вас к цели вырастить здоровую, полноценную личность. И первое правило звучит так. Личный пример – лучший способ воспитания. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями. Вы их не замечаете. Значительную часть модели поведения ребенок получает из семьи еще в раннем детстве, просто подражая родителям. Поэтому нужно работать над собой и стать примером для ребенка. Если вы будете воспитывать словами, но не действиями, то не удивляйтесь, что ребенок действует точь-в-точь, как вы. Если вы курите, ваш ребенок в подростковом возрасте наверняка потянется к сигарете. Если не умеете достойно решать семейные конфликты, не удивляйтесь, что у вашего ребенка будут проблемы с друзьями. Если не занимаетесь спортом, вряд ли воспитаете чемпиона. Если не помните, как добрали в руки книгу, заставить ребенка читать или наслаждаться чтением тоже не получится. Хотите чего-то добиться от своих детей – начинайте с себя. А они, вдохновившись примером, обязательно последуют за вами. Второе правило – проявляйте родительскую любовь. Основой любой семьи является муж и жена, папа и мама. Ребенок с детства должен понимать, что на первом месте стоит общение мамы с папой, папы с мамой. Именно на примере родителей ребенок должен увидеть, как выглядят взаимоотношения, пропитанные уважением, заботой и искренней любовью. Лишь поняв это, малыш сможет почувствовать себя в безопасности. Любовь мамы и папы для ребенка – это почва под ногами. Это то, что позволяет ему сформировать картину мироустройства, ведь семья для малыша – его маленький мир. Именно на любви формируется целый ряд морально-этических категорий – благодарность, взаимопомощь, порядочность, честность, сочувствие, поддержка и другое. И чтобы залить этот фундамент, нужно правильно выражать свою любовь так, чтобы посылка дошла до адресата. Еще одно правило, о котором многие забывают, это важность родительского авторитета. Не стоит пытаться быть ребенку другом, в таком формате трудно выстроить границы и укрепить родительский авторитет. А он вам понадобится в серьезных ситуациях, которые неизбежно будут случаться в процессе взросления ребенка. Ваше мнение должно что-то значить для него. Мнение авторитетного родителя всегда более ценно. У него больше жизненного опыта. Он может помочь решить проблему, защитить. Но ни в коем случае не путайте понятия авторитетный и авторитарный. Авторитет достигается не давлением и запретами, а личным примером, мудростью, готовностью выслушать, понять, принять. Таким родителям дети бегут со своими проблемами и прислушиваются к советам. Это должно быть вашей целью. Это важные правила воспитания детей родителями. Есть одна пословица, я ее очень люблю. Начинайте воспитание детей с себя. И для этого у вас есть все необходимые ресурсы. Важно только направить их в нужное русло. Четвертое правило. Ребенок и индивидуальность. Каждый человек хочет и должен прожить свою жизнь, собственную жизнь. Ребенок – это уже отдельное существо, он уже самостоятельный. Родителям нужно осознать, что ребенок – отдельная личность. Он не часть нас и не наше продолжение. Вы не сможете прожить за него жизнь. Он должен научиться делать выбор, принимать решения, ошибаться. Предоставьте ребенку самостоятельность. Не контролируйте каждый его шаг. Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели. И последний совет. Определяйте правила. Без правил дети не могут жить. Задача родителей – четко установить границы дозволенного. Правила для ребенка делают мир более понятным, а значит, более безопасным. Правила должны быть четкими, пересматриваться по мере взросления ребенка. Каждый запрет аргументируйте, но и за нарушения наказывайте разумно. Не перегибайте палку с запретами и непонятными для ребенка правилами. Каждое ваше ограничение должно быть обосновано. Если оно вызывает вопросы, терпеливо объясните свою позицию. Фраза «так мама сказала» должна исчезнуть из обихода. С другой стороны, вседозволенность никак не согласовывается с понятием воспитания. Даже если вы растили ребенка без особых запретов, самое время изменить подход. Постарайтесь не упустить момент, когда он еще реагирует на ваши просьбы, иначе потом уже не получится обосновать необходимость слушать родителей. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Все в ваших руках.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 4 августа 1662 года в Москве вспыхнул медный бунт. Это масштабное восстание посадских людей, крестьян и части столичного гарнизона. Его корни в денежной реформе царя Алексея Михайловича, которая должна была закрыть дыры в казне из-за затяжной войны, ну и в итоге расшатала всю экономику страны. С 1654 года государство начало массово чеканить медные монеты, приравнивая их по номиналу к серебряным. Идея казалась простой. Медь дешевле, а номинал тот же, значит, казна получит больше денег. Но экономика быстро расставила все по местам. Медные деньги стремительно обесценивались. Если в 1660 году за серебряный рубль давали 2 медных, то к 1662 соотношение достигло 1 к 10, а местами и больше. При этом система работала по жестким правилам. Налоги и пошлины собирали серебром, а жалования и выплаты раздавали медью. Для купцов и ремесленников это означало стремительное обеднение. Цены на товары росли, а доходы теряли реальную ценность. Ситуацию усугубляли фальшивое монетничество и злоупотребление на монетных дворах. Медь размножалась вне контроля государства. Кульминацией стал поход восставших в Коломенское, где находился царь. Люди требовали наказать виновных и вернуть справедливые деньги. Бунт был жестоко подавлен, но урок оказался сильнее силы. Уже в 1663 году медную чеканку свернули, монеты изъяли из обращения и переплавили. Обмен шел по грабительским курсам, что окончательно добило многих торговцев. Для истории бизнеса и финансов медный бунт – это наглядный пример того, как попытка решить бюджетные проблемы за счет дешевых денег может обрушить доверие к валюте, парализовать торговлю и спровоцировать социальный взрыв.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Документы у разных фирм, а ошибки в словах одинаковые. Стиль написания один в один. Для налоговой это не совпадение, а признак, что все в компании ведет, скорее всего, одна рука. Единый почерк в документах. Расскажу, почему одинаковые орфографические ляпы могут вам дорого обойтись. И, кстати, дело не только в содержимом договоров, но и даже в стиле их оформления. Но представьте себе, что в счетах-фактурах трех разных предприятий одинаково неверно расписался человек. Ну, то есть видно, что он за кого-то расписывался, и есть закорючки такие прямо одинаковые. Или они все используют какой-нибудь шрифт, там, Comic Sans, и те же самые отступы по 1,27 сантиметра. Часто одна и та же канцелярская какая-то фраза, допустим, возникновение обстоятельств непреодолимой силы, скопировано под копирку. То есть налоговый инспектор моментально просекает слишком много совпадений. Разные компании не смогли случайно выбрать одинаковый шрифт и делать одни и те же орфографические ляпы. Итог что? Вывод о централизованном управлении. Была ситуация, ну, назовем компания А и компания Б, подавали одинаковые договора поставки, проверки были камеральные. Ну, как всегда, проверки идут, но отличались лишь только шапки. Но шрифт, интервалы, формат, цитаты и, главное, одна и та же ошибка в слове «покупатель», ну, там было «покуапатель» было написано в обоих документах. Так, представляете, попало это одному инспектору все. Хотя это было совпадение. В более чем 15% случаев инспекторы при проверках указывают вот эти вот орфографические ошибки или пунктуационные в документах разных компаний как признак дробления. Если же налоговик найдет такие совпадения, то он точно решит, что все юрлица обслуживают, ну, либо одна бухгалтерия, либо один юрист. Это тоже объединяет и усиливает подозрения о едином центре управления. Что в результате? До начисления налогов за весь период, возможные штрафы, пересчет в БАС, ну и так далее. Просто потому, что однажды сэкономили на уникальном оформлении и забыли проверить орфографию. Теперь давайте пойдем по тому, на что надо посмотреть. Во-первых, уделяйте внимание деталям. Если компании реально независимы, их стили документов, шрифты, форматы, словари не будут идеальной копией. Поэтому не нужно здесь на это скупиться. Во-вторых, разные юридические подрядчики. Ну, давайте так. Это редко, когда одни и те же компании у одного и того же юриста обслуживаются. Обычно в разных. Понятно, что совпадения бывают, но если у вас еще и компании под одним руководителем, ну, сори. Тогда получается, что нужно, чтобы это были разные люди, чтобы не было таких зацепок. Проверяйте документы перед отправкой. Всегда избегайте копипаста от этих вот копий опечаток. Одна ошибка может стоить кучу денег.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Избербаше активно борются с неформальной занятостью. Межведомственная комиссия провела рейд среди предпринимателей, чтобы рассказать о преимуществах официального трудоустройства. Руководитель территориального центра занятости Мадина Асавова и ведущий специалист отдела экономики Рустам Абдурахманов объяснили бизнесменам, как правильно оформлять сотрудников официально и какие субсидии можно получить для создания рабочих мест и участия в программах стажировок. На трассе к Аграханскому заливу активно ремонтируют 15-километровый участок дороги. В рамках ремонта планируется обновить дорожное покрытие, укрепить обочины и оборудовать остановки. После завершения ремонта трасса соединит Бабаюртовский и Кизлярский районы, что улучшит доступ к Аграханскому заказнику. В Махачкале сотрудники полиции установили 520 защитных блокираторов на окна в квартирах, где проживают семьи с маленькими детьми. Аналогичные меры были предприняты в Избербаше и Каспийске, где полицейские раздали 250 и 400 защитных замков для окон соответственно. Действия стали частью предупредительно-профилактической акции, вызванной рядом трагических случаев, когда дети выпали из окон. Финал всероссийского конкурса школьных музеев прошли 150 участников из 61 региона России. От Дагестана в финале примет участие советник директора по воспитанию Алкадарской средней школы Зарема Мешвидилова. Она представит проект «В единстве наша сила. Живая нить памяти», посвященный школьному музею боевой славы села Алкадар. Въезд в Казахстан для россиян вскоре может стать платным. МВД страны собирается ввести платное разрешение на въезд для всех иностранцев. Ведомство уже разработало поправки. Система может заработать уже в этом месяце. Мошенники пытаются заполучить личные данные россиян, представляясь сотрудниками коммунальных служб, пишет РИА Новости. Так злоумышленники рассылают сообщения от имени коммунальщиков. Они утверждают, что необходимо обновить информацию о водоснабжении и электроэнергии. Для оформления вымышленного перерасчета они запрашивают личные данные и данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому аддату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Полководец собрал всех уцелевших в бою. Лишь небольшая группа воинов могла на следующий день продолжать сражение. «Завтра я сам поведу вас в бой», — сказал он. Ночью в шатер полководца вошла его старая мать. Она принесла еду и лекарства. «Прощайте, мама. Ваша вера в меня давала мне силы совершать невозможное. Но завтра последний бой. Враги разбили нашу армию», — сказал полководец и обнял мать на прощание. «Отдохни, сын. Я уйду на рассвете», — спокойно ответила мать. Утром, когда хмурые и молчаливые воины построились, мать подошла к сыну, вложила ему в руку что-то теплое и исчезла. Вражеская армия показалась на горизонте. Полководец поднял руку и грозно крикнул: «Вперед! За Родину!» Он помчался на врагов, не обращая внимания на тучи стрел. И вдруг понял, что все стрелы летят мимо. Словно невидимая сила отводила их в сторону. Полководец был неустрашим, и враги бежали от него прочь. А в руке его трепетало и билось что-то живое. «Слава нашему герою! Слава великому воину! Он заставил бежать целую армию!» — кричали люди. Полководец получил в награду золотой венок героя. «Золотой венок принадлежит по праву моей матери!» — воскликнул полководец. «Это ее любовь заставила бежать целую армию врагов!»
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я воспитал в себе привычку помнить о нескольких правилах жизни. Их немного, но мощь каждого способна переворачивать горы. Я абсолютно в этом убежден, а потому поделюсь с вами 5 правилами сильного человека, которые сослужили мне и многим другим великую службу. Принцип 10-90. Жизнь – это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Возможно, я и не могу управлять всем, что происходит вокруг меня, но зато я управляю собой. И вот что прекрасно, это принципиально изменяет жизнь. Взять на себя ответственность за собственную жизнь – это лучшее, что может сделать для себя человек. Если вы следуете правилу 10-90, то никогда больше не будете жаловаться, пенять на правительство, маленькие зарплаты, партнеров в отношениях и неумелых водителей. Контролируя свои реакции, вы контролируете 90% своего мира. Принцип изобилия. Здесь все очень просто. Давай больше, чем получаешь. Чтобы почувствовать изобилие, делись с миром знаниями, энергией, силой и помогай больше, чем помогают тебе. Это, конечно, не буквально. Нет смысла разбрасываться деньгами, если их нет, и незачем тратить время на тех, кому это не нужно. Но всегда получая что-то, отдавая не эквивалент, а чуть больше. Чувство изобилия мы создаем в себе сами. Это вовсе не зависит от того, сколько у вас денег, знаний или ресурсов. Даже в голодающей Африке люди умудряются быть щедрыми. Хочешь почувствовать изобилие – стань изобильным. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И здесь я имею в виду не только вещи в привычном понимании слова. Это принцип жизни в целом. У меня нет времени, чтобы тратить его на неважных людей, но я готов провести жизнь в поисках настоящего друга. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на дешевые беседы о пустом, но я готов потратить сутки на разговор о важном. И, наконец, у меня нет столько денег, чтобы каждый месяц покупать дешевые кроссовки, которые рвутся как тряпки. Лучше я потрачу $1000 на дорогие туфли, которые прослужат не одно десятилетие. Сделай хорошо или не делай вообще. Я вовсе не считаю, что каждое дело нужно выполнять идеально. Скорее, максимально эффективно и хорошо. Делать шаляй-валяй – это удел слабости. Поэтому, занимаясь чем-либо, я время от времени одергиваю себя мыслью, выполняю ли я задачу максимально эффективно. Это мощнейший инструмент осознанности, развития внутренней силы и дань служению великой цели. Люби кризисы и изменения. Кризис – это то, с помощью чего жизнь избавляется от слабости в мире. Однажды отец сказал мне: «Не бери пример с тех, кто добр, когда все хорошо. Бери пример с тех, кто добр, когда все плохо». Сильнейшие личности растут в тяжелых условиях, и именно в тяжелых условиях куется характер. Изменения – это время, когда из числа заурядностей именно ты вырываешься вперед. Легко быть на плаву, когда все гладко, но попробуй выжить в шторм, и жизнь вознаградит тебя.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россияне могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях, об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В 2026 году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48 миллионам избирателей. В Москве, где используется собственная система онлайн-голосования, подавать заявление не нужно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Рособорнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля надзора в сфере образования, отмечается в сообщении. В перечень вузов, получивших предостережение, вошли Российский университет транспорта, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, а также ряд региональных и частных высших учебных заведений. И в завершении выпуска популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов Станислава Каненко. Он звучит так: «Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом», — рассказал он. Теперь в книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит осматривать дома без разрешения, даже если вам очень интересно, как выглядит ремонт ваших друзей или знакомых. Да и просить об экскурсии тоже не надо. Хозяин будет вынужден согласиться. Единственный вариант – дождаться, пока хозяин сам предложит пройтись по дому. Тем более, что в чужом доме вряд ли будет что-то необычное.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
5: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
4: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
5: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор по сути совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. А вот сейчас у меня новый вызов — возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
4: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
5: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки на на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит «Международная Додо Пицца». Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Додо Пицца, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году, в 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах, и мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры. У нас мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила $1 миллиард и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
4: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
5: да,
4: я понимаю?
5: Да, это выручка по всей нашей группе.
4: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
5: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
4: Это только рынок пиццы?
5: Это только рынок пиццы, да.
4: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
5: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
4: Quick Service Restaurants, да?
5: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
4: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
5: Да.
4: То есть
5: да.
4: Рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
5: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России... Выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно...
4: То есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
5: Около 100 миллиардов.
4: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
5: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по количеству ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть и определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в отношении, в сравнении с нашими конкурентами.
4: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
5: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
4: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
5: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dot Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Донер 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Додо Пицца. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
4: Какая доля у вас именно в пицце?
5: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
4: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
5: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
4: фобо,
5: тайская,
4: да,
5: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
4: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Додо Пицца, сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда. Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
5: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода. Это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. Она, доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
4: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
5: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
4: Это среднемесячная выручка.
5: Это среднемесячная, да. То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
4: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как средняя статистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
5: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
4: ниже. Давай возьмем
5: ниже.
4: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
5: До 10%.
4: И расходов на персонал?
5: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
4: супер.
5: Dodo Brands.
4: Беру свои слова назад.
5: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
4: Да. Это входит в эти 25-27%?
5: Или да, конечно, это, да. Да, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
4: А какая доля онлайна так в среднем?
5: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
4: 40%. 60%?
5: Да.
4: Но это именно специфика пиццы, правильно?
5: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наш ресторан.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Не променяйте хорошее на плохое. Вы решили питаться правильно. На завтрак кушали полезные фрукты, в обед свежий салат и овощное рагу. Пропустили полдник, выпили только чашку зеленого чая. Гордость распирает. Вечером вы проходите мимо пиццерии и думаете, что можете вознаградить себя за прилежное поведение. Все-таки вы ели здоровую пищу целых полдня. Да и вы не планируете съесть всю пиццу, лишь пару кусочков. Вы же это заслужили, верно? А вот и нет. Пицца, которой вы себя вознаградите, аннулирует ранее приложенные усилия. Такая поведенческая реакция называется моральным обоснованием и является одним из главных способов самообмана. На основании испытываемой гордости вы даете себе право поддаться импульсу. Логики здесь нет, от слова совсем. То, что вы не слопали пиццу целиком, а лишь 4 кусочка, не делает ее менее вредной. Да, вы что-то сделали или не сделали. Это похвально, но не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы позволить себе сорваться. Вы даете моральное обоснование поступку, направленному против вас. Вы даете себе разрешение на грех и пытаетесь рационализировать самосаботаж. Может, сейчас вы пытаетесь оправдать свое поведение? Как перестать саботировать самого себя? Во-первых, не думать в ключе «это правильно, а это неправильно». Есть только то, что приближает вас к достижению цели, и то, что отбрасывает назад. Хотите побаловать себя за хорошее поведение? Вспомните, зачем вы стали на путь изменений. Вы в этом месяце экономили, и теперь в качестве вознаграждения хотите купить себе какую-нибудь безделушку? А зачем вы начали экономить? В первую очередь, покупка безделушки приблизит вас к достижению цели или, наоборот, отдалит? Смотрите на вещи трезво. Вы должны работать на себя, а не против себя. Поэтому в следующий раз, когда мозг попытается вас саботировать, напомните ему о реальных целях. Маркетологи используют разные уловки, чтобы побудить вас к покупке. Громкие фразы «два по цене одного», «эко», «био», «нано», «органик», «товар», «персональный купон», «закрытая распродажа». Но мы-то с вами знаем, что это просто замануха.

0: Квартиры в новостройках Махачкалы стали дороже на 9% за квадратный метр по сравнению с предыдущим месяцем. В результате средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке достигла 79 тысяч рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные федерального портала «Мир квартир». Помимо Махачкалы, значительный рост цен был зафиксирован в Сочи, где квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 9,5% и теперь стоит 464 тысячи рублей. Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен продуктов по всей цепочке. Документ позволяет выявлять рост цен и анализировать его причины. Органы власти, список которых определит правительство, получат доступ к данным о производителях, поставщиках, продавцах, ценах, объемах поставок, доходах и прибыли компаний. Закон вступит в силу 1 января следующего года. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через территорию России. В ведомстве пояснили, что решение направлено на предотвращение распространения заболеваний животных, защиту здоровья потребителей и обеспечение безопасности продукции. Роскомнадзор провел масштабную операцию по блокировке VPN-сервисов. Так, за один день десятки платформ выразили недовольство из-за ограничения доступа к их серверам. Подобные масштабные действия со стороны ведомства не наблюдались уже долгое время. В список заблокированных попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров, что затронуло более 20 популярных сервисов. УЕФА и ведущие футбольные ассоциации рассматривают альтернативу турнирам FIFA. Об этом пишет издание Times. Так, главы УЕФА, Азиатской, Североамериканской и Центральноамериканской конфедераций намерены, цитата, «нейтрализовать FIFA, если Джанни Инфантино останется на своем посту». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал Dialog.fm. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Российские синхронистки принесли сборной первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, выиграв произвольную программу групп. Всего на 3 балла они обошли сборную Испании, а бронзу взяли итальянки. В составе команды выступали двукратная медалистка чемпионата мира Елизавета Смирнова, а также Майя Дорожко и Елизавета Минаева, которые днем ранее стали серебряными призерами турнира в технической программе дуэтов. Еще одну награду в копилку сборной добавили прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина они уступили только немецкому дуэту Лу Массенбергу и Йонатану Шрауэру и взяли серебро. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус еще 19 российским фигуристам, среди которых победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко и бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк. Общее число российских фигуристов, получивших нейтральный статус, превысило 40 человек. Они смогут выступать на этапах гран-при и других соревнованиях, однако количество квот для россиян на основных турнирах будет ограничено. Форвард Tampa Bay Lightning Никита Кучеров в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг 20 лучших крайних нападающих НХЛ. Действующий обладатель Hart Trophy завершил прошлый регулярный чемпионат со 130 очками. В тройку сильнейших также вошел нападающий Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов. При этом рекордсмен лиги по голам в регулярных чемпионатах Александр Овечкин, несмотря на 32 заброшенные шайбы в прошлом розыгрыше, не попал в двадцатку лучших крайних нападающих. Защитник «Локомотива Кубани» Всеволод Ищенко, выбранный «Даллас Маверикс» на драфте НБА в этом году под 56-м номером, останется в краснодарском клубе на следующий сезон. В июле баскетболист дебютировал за «Даллас» в летней лиге НБА, проведя 5 матчей, в которых набирал в среднем 9 очков. В прошлом сезоне единой лиги ВТБ 21-летнего защитника признали лучшим молодым игроком. В обновленном рейтинге ATP Даниил Медведев стал 6-й ракеткой мира, переместившись с 7-й строчки. Он улучшил свою позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с 3 июля, когда проиграл в третьем круге Уимблдона. Медведев поднялся в мировой классификации за счет потери очков австралийцам Алексом Де Минором, который не смог защитить титул на турнире в Вашингтоне и опустился на 7-е место. Лидерство сохранил итальянец Яник Синнер. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Известный миллионер, писатель и вдохновитель миллионов людей по всему миру считает, что сейчас есть намного больше возможностей, чем было раньше для процветания в эпоху искусственного интеллекта. Роберт не понимает, о чем люди сейчас могут переживать. Я до сих пор вспоминаю, как летал из Гавайев, приземлялся в Калифорнии, имея полный карман четвертаков, пытался позвонить в Нью-Йорк, чтобы записаться на встречу. Сегодня все намного проще. Я считаю, что люди ленивы. Я вижу возможности каждый день. Но если вы хотите быть работником и ищете работу, то вы ничего не увидите. Я просто не могу поверить в то, что люди не видят возможностей. Киясаки очень много говорит о крахе, который приближается, и о том, как заработать денег во время него. Вот какие советы может дать среднестатистическому человеку Роберт. Прежде всего, миллионер говорит, что подобные крахи происходят каждые 10 лет. Разница только будет в том, и об этом писатель говорит постоянно, что следующий крах будет, возможно, гигантским. Нужно быть готовым к этому. Роберт начал покупать золото в 1973 году. У него есть миллионы долларов в золотых монетах. У него нет долларовых купюр. Его золото, как вы уже знаете, хранится за пределами США. Писатель не очень религиозный человек, но он слышал, что бедные люди строят свои дома на песке, а богатые люди на камнях. Поэтому, считает предприниматель, те люди, которые построили свои жизни на песке, которым является доллар США, фунт или евро, будут уничтожены. Как-то Киясаки спросили, когда он будет тратить свое золото, на что он ответил, что никогда. Для предпринимателя золото является основой его жизни. Золото будет передаваться из поколения в поколение. Я никогда не планировал тратить его. Золото и серебро, настоящее золото, является основой жизни. Я накапливаю его с каждым годом все больше и больше. Когда цена идет вниз, я покупаю его. Золото и серебро было на этой планете с момента ее создания. Вот поэтому их называют деньгами Бога. А доллар США существует на протяжении пары сотен лет. Дольше он не продержится здесь. Американцы продолжают копить доллар, а для меня в этом нет никакого смысла. Они очень глупы. Почему вы хотите накапливать листы бумаги, которые они печатают каждый день, а процентная ставка по ним продолжает снижаться? Когда я выпустился со школы, я получил 50% на свои деньги. Сегодня я буду счастливчиком, если получу хотя бы 2%. До сих пор люди говорят друг другу собирать валюту. Сам писатель хочет копить только золото и серебро и держать его подальше от банковской системы. Одну часть золота он хранит близко к себе, а другую часть в неизвестной стране. Но, отмечает Киясаки, делает он это законно. «Мой дом находится на фундаменте золота и серебра. Никаких ETF. Это все фейковые деньги, фейковое золото». Первую золотую монету я купил в 1972 году в Гонконге. Это была монета Крюгеранд. Я заплатил за нее $50. Сегодня эта монета стоит $1300. Так что же случилось? Монета Крюгеранд стала больше или же покупательская способность доллара уменьшилась? В 1999 году цена золота была $260 за унцию. Сегодня она составляет $1300. Просто посмотрите за тем, что происходит. Все, что считали реальным, оказалось подделкой. На вопрос о том, куда бы миллионер инвестировал, если бы у него сейчас было $100 000, он ответил, что ему не нужны были бы деньги. Вот что он имеет в виду. В 1973 году Киосаки посетил курсы по недвижимости. Оттуда он узнал, как инвестировать без денег. Поэтому все его инвестиции бесконечны. Это значит, что ни в одной сделке нет его денег. Миллионер начал компанию «Богатый папа, бедный папа с нулем». У него не было денег, и сейчас он делает 12 миллионов в год. Это настоящий финансовый интеллект. Это называется бесконечным возвратом, что означает, что у вас нет денег в сделке. Роберт объясняет это в книге «Фейк». Это легко делать на фондовом рынке. Идея, что вам нужны деньги, на самом деле показывает отсутствие финансового интеллекта. Если бы Киосаки начинал с нуля, первым его действием было бы создание компании. Я говорю молодым людям вот что: найдите то, что вам нравится, и делайте это бесплатно. Идите работать на кого-то бесплатно. Не работайте за деньги. Когда вы начинаете работать за деньги, вы продаете свою душу. Вы продаете ваш разум, тело. Сегодня я общался с Брайаном Роузом. Он управляет London Real. Он был трейдером деривативов. Он говорил, что возвращался домой и чувствовал себя плохо, зарабатывая много денег. Существует много людей, которые, возвращаясь домой, чувствуют себя ужасно каждый день, потому что они продают свои души за деньги. И сейчас он чувствует себя намного счастливее, занимаясь тем, что преподает. И напоследок немного размышлений о том, если бы Роберту предложили вернуться обратно и дать совет самому себе в молодости, то Киосаки отказался бы от этой идеи. Он считает, что лучшее, что может сделать человек, это ошибаться. В школе говорят: не делайте ошибок. Но как тогда чему-то научиться, если ты не будешь делать ошибки? Ребенок не научится ходить до тех пор, пока не упадет. Поэтому Киосаки напоминает о том, что он сделал множество ошибок и таким образом стал умнее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи, на другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты — 5000 штук. Качество чеканки — пруф. Боковая поверхность — рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию 2-рублевых монет с изображением грибов и растений.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтерих ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтерих ханиги месет хулариб, хавасли аниги бахарчи хулариб. Инч огу когибет суге, вихич огу чигивет суге. Не хвали день, пока не придет, не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу когибет суге, вихич огу чигивет суге. Шимбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуалару. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сади сикау сик угу, сади квешау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бусик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Ни один луч солнца не пропадает зря, но зелени, которую он пробуждает ото сна, необходимо время, чтобы прорасти. И сеятель не всегда будет награжден зрелищем урожая. Труд ценен лишь тогда, когда человек трудится с верой. Альберт Швейцер. Немецкий и французский теолог, философ, гуманист и врач.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане созданы ресурсоснабжающие организации по водоснабжению в 28 районах. Об этом сообщил в РИО министр строительства Анвар Шамилов на заседании оперштаба. Так, по состоянию на 1 августа организации функционируют. Тарифы утверждены в 28 районах, еще в 14 работа продолжается. В июле квартиры

0: акциях, ценах, объемах поставок, доходах и прибыли компании. Закон вступит в силу 1 января следующего года. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через территорию России. В ведомстве пояснили, что решение направлено на предотвращение распространения заболеваний животных, защиту здоровья потребителей и обеспечение безопасности продукции. Роскомнадзор провел масштабную операцию по блокировке VPN-сервисов. Так, за один день десятки платформ выразили недовольство из-за ограничения доступа к их серверам. Подобные масштабные действия со стороны ведомства не наблюдались уже долгое время. В список заблокированных попали IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров, что затронуло более 20 популярных сервисов. УЕФА и ведущие футбольные ассоциации рассматривают альтернативу турнирам FIFA. Об этом пишет издание Times. Так, главы УЕФА, Азиатской, Североамериканской и Центральноамериканской конфедераций намерены, цитата, «нейтрализовать FIFA, если Джанни Инфантино останется на своем посту». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его?
2: Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было, иногда встречаясь с людьми, которые приезжают после Айаска, говорят: вот, а мы в Амазонии, там такую штуку, я теперь видел, что реальность вообще такая. Я говорю: в смысле такая? Ну вот, на самом деле, за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле не настоящий, на нем там что-то еще. И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди... Я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. И графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылый. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление, и то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, все, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает, то есть законы нейрофизиологии целиком описывают наши переживания и контролируют, поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, там, других нейротрансмиттеров определяет все наши состояния, можно увидеть все, что хочешь, вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции возможны, не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит.
1: Как ты относишься к биохакингу?
2: Я мало во что-то верю, я верю в доказательную медицину, поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать, потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые там увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. Там регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон, какие-то вещи, которые являются очень базовыми, но по мне гораздо больше могут принести пользы, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал, которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну или просто люди, которые экспериментируют. Ну классно, но пусть они экспериментируют на ком-то другом.
1: Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд?
2: Этот тренд, он есть давно. Как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были... То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас, в связи с распространением больших языковых моделей, это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Вот, я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями, то есть в области видео, аудиогенерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и далее. Ну, в общем, вот модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в долине, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в долине, но и Китай, и Россия, и другие большие страны сейчас начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных сейчас самых важных направлений стратегических.
1: А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта?
2: Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Люди, большинство людей считает, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину ведут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Но это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидания сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидания намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучшее про себя, про какую-то создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается, остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Это звучит, может быть, как такой игровой проект. Ну, то есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Вот, но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. То есть мы обмениваемся короткими сообщениями, там, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, и нету глубокой связи. Вот. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность, продолжительность жизни.
1: Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит: я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью там, плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы?
2: Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать: окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. Это будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение, статистика работает потому, что мы работаем, что это в принципе статистика настроена на большие регулярности. Но регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну, это не мою личную свободу-то не ограничивает.
1: Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная?
2: Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Ты говоришь, вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием, совместно. Они, то есть это сознание есть у индивида. Помимо этого, нет центра принятия решений каких-то и нету апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли свобода воли у всех технологических предпринимателей. Вот как у группы людей. Не знаю.
1: Один из интересных фактов о тебе. Ты и философ, и недавний участник рейтинга богатейших Forbes. И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого, ну, получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ?
2: Для меня бизнес и философия и наука, в принципе, это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. То есть я в какой-то момент... Я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой это антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новый что-то, новую бизнес-модель, ощущение неудачи преследует тебя большую часть времени. Ну, то есть, если цель построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. Ну, в общем, это получается очень редко. Поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основная, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше получать стресс и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс такого процесса исследования. Для меня в этом отношении философия была, в общем, направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, как мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, философия, ну, в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история больше про поговорить.
2: Ну, это философия вообще, представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, это, наверное, Платон, Аристотель, там, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так, это действительно часть философии, но это историческая часть, ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Там, Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли, значительное, может быть, в развитии науки, но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философии тоже, философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну вот, есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов о природе сознания. То есть мы вот явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, ну, каких-то явлений. А есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, там, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают вот таких внутренних переживаний. Вот. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики.
1: В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате блиц. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первично, бытие или сознание?
2: Бытие.
1: Можно ли воспринимать что-нибудь объективно?
2: Нет.
1: Есть ли жизнь после смерти?
2: Может быть.
1: Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих?
2: Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, то точно можно.
1: Общество идет по пути прогресса?
2: Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет... У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально все, что мы наблюдаем, можем наблюдать... Общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбе со смертью.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Наши главные зоны мозговые, которыми мы так гордимся все, вот лобные доли, которые, они что делают? Это вот решение задач. Задач не 2 плюс 3, а жизненных. Выбор, мотивация, умение планировать свое поведение. Наиболее сложные когнитивные вещи делаются лобными долями. Они зреют до 20 с лишним летнего возраста. Ребенок, который в состоянии встать не на свою точку зрения, а на чужую. Раньше лет 5 этого просто не может сделать вообще. Когда ребенку говорят, у тебя лежит в кармане конфета, ну, в общем, специально строится эксперимент, из результатов которого следует, что ребенок считает, что то, что знает он, знают все остальные. Mm-hmm. Хотя все остальные не могут знать, mm-hmm. если у него конфета. Mm-hmm. Вот умные психологи, а как в любой науке есть умные, есть глупые, они прямо говорят, что очень хорошим показателем зрелости на этом этапе мозга является способность соврать. Потому что это мы потом ребенку скажем, что врать нехорошо, там, потому что это значит, что он начал понимать, что его умственное содержание непрозрачно для других. Это когнитивно хороший показатель. Он нравственно плохой, но это следующий шаг. Тогда, когда до ребенка дошло, что он может что-то делать, чего вы не узнаете, это говорит хорошо о его мозге.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поговорить о 7 основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами 7 основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих 7 компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. Что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете семь основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: Исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале приглашает посетить самый большой на Северном Кавказе планетарий. Участники отправятся в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной. В космическом приключении каждый сможет испытать себя в роли настоящего исследователя. Специальные полнокупольные фильмы создают ощущение полного погружения, позволяя увидеть Солнечную систему, звездные скопления, далекие галактики и разгадать тайны космоса. Планетарий работает со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. 8 августа в Дагестанском театре «Кукол» пройдет показ детского спектакля «Тайна персиковой косточки». Действие происходит в старинном дагестанском ауле, где девочка Зейнаб живет с добрым дедушкой. Но властный Извой Эмир приказывает ей добыть редкие персики. После долгих странствий Зейнаб их приносит. Эмир хочет вырастить персики во дворце, но они растут только у добрых людей. В итоге Эмир будет вынужден стать добрым. Начало спектакля в 11:00. В прокат вышла семейная комедия «Последний богатырь Колобок». В картине покажут, для какой хитрой цели испекли главного героя, как он сумел убежать, как скитался и оказался в банде разбойников, а затем стал вынужденным напарником неудачливого пекаря Тихона и девушки по имени Лада. В этом приключении Колобок и его неожиданные спутники найдут свое истинное «я». Главного персонажа озвучивает комик Гарик Харламов. Ну а в Дербенте стартовал новый мультимедийный проект. Так, в вечернее время на древних стенах крепости оживают исторические сцены благодаря видеопроекции. На данный момент инсталляции доступны на двух площадках – вдоль улицы Мамедбекова и у ворот Артакапы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 4 августа 1777 году Филипп Астлей построил первый в мире цирковой бизнес-модель. Филипп Астлей начинал не как шоумен, а как предприниматель с четкой нишей. Он открыл школу верховой езды и быстро понял, что зрелищность – это отдельный продукт. На базе тренировок он стал устраивать показательные выступления, и зрители платили, чтобы на это посмотреть. Когда спрос вырос, Астлей сделал следующий шаг. Построил в Лондоне амфитеатр и превратил шоу в регулярный коммерческий продукт. Это был настоящий прорыв в бизнес-логике развлечений. Впервые развлечение стало предсказуемым. Люди знали, когда и за сколько смогут увидеть представление. Это создало устойчивый поток выручки и позволило планировать расходы. Астлей не ставил ставку на один хит. В программу вошли наездники, акробаты, жонглеры, музыкальные вставки. Такой микс увеличивал ценность билета и удерживал внимание аудитории. Успех лондонского цирка позволил Астлею открыть филиалы в Европе. Он экспериментировал не только артистов, но и саму модель, формат, стандарты шоу и даже архитектуру арены. Это можно считать одним из первых примеров франчайзинга в индустрии развлечений. Астлей активно использовал эффект «невозможно проверить, пока не увидишь». Трюки на лошадях, сложные фигуры и рискованные номера работали как бесплатная реклама. О них говорили, их обсуждали, и это привлекало новую аудиторию без больших затрат. Астлей показал, что даже узкоспециализированный навык можно превратить в массовый продукт, если добавить регулярность, предсказуемость и разнообразие. Его подход актуален и сегодня. Успешные развлекательные проекты становятся на понятном расписании, придуманном пакете услуг и масштабируемой модели.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Избербаше активно борются с неформальной занятостью. Межведомственная комиссия провела рейд среди предпринимателей, чтобы рассказать о преимуществах официального трудоустройства. Руководитель территориального центра занятости Мадина Асавова и ведущий специалист отдела экономики Рустам Абдурахманов объяснили бизнесменам, как правильно оформлять сотрудников официально и какие субсидии можно получить для создания рабочих мест и участия в программах стажировок. На трассе к Аграханскому заливу активно ремонтируют 15-километровый участок дороги. В рамках ремонта планируется обновить дорожное покрытие, укрепить обочины и оборудовать остановки. После завершения ремонта трасса соединит Бабаюртовский и Кизлярский районы, что улучшит доступ к Аграханскому заказнику. В Махачкале сотрудники полиции установили 520 защитных блокираторов на окна в квартирах, где проживают семьи с маленькими детьми. Аналогичные меры были предприняты в Избербаше и Каспийске, где полицейские раздали 250 и 400 защитных замков для окон соответственно. Действия стали частью предупредительно-профилактического.

0: Мошенники пытаются заполучить личные данные россиян, представляясь сотрудниками коммунальных служб, пишет РИА Новости. Так злоумышленники рассылают сообщения от имени коммунальщиков. Они утверждают, что необходимо обновить информацию о водоснабжении и электроэнергии. Для оформления вымышленного перерасчета они запрашивают личные данные и данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар примет участие в заключительном гран-туре нынешнего сезона в Уэльте Испании, который стартует 22 августа. Это будет его первое после долгого перерыва выступление в этой многодневке с момента дебюта в 2019 году, когда словенец выиграл 3 этапа и занял 3-е место в общем зачете. Для 27-летнего гонщика Уэльта остается единственным гран-туром, который он еще не выигрывал, и в случае победы он станет 9-м спортсменом в истории, кому покорились все 3 престижнейшие многодневки. 21-летняя филиппинка Александра Эала в драматичном финале турнира WTA 500 в Вашингтоне обыграла 3-ю ракетку мира, американку Джессику Пегулу, 4-6, 6-4, 6-0, и выиграла первый титул в карьере. Решающий матч растянулся на 2 дня из-за проливного дождя и грозы. При счете 6-4, 2-1 в пользу Пегулы игру остановили, и на следующий день Эала выиграла 10 из 13 геймов и взяла решающую партию в сухую. На пути к финалу Эала выбила из турнира действующую чемпионку канадку Лейлу Фернандес, вторую сейную украинку Элину Свитолину и 4-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» японку Наоми Осаку. Александра стала первой представительницей Филиппин в истории, выигравшей титул WTA в одиночном разряде.

Семикратный чемпион турнира «Большого шлема» Карлос Алькарас поднялся на вторую строчку в обновленном рейтинге ATP. Испанец вернул себе эту позицию, несмотря на то, что не выходил на корт с середины апреля из-за травмы запястья. В таблице он опередил чемпиона Ролан Гаррос Александра Зверева, которому сняли очки за прошлогодний мастерс в Торонто. Первое место в рейтинге с огромным отрывом сохранил итальянец Яник Синер. При этом Алькарас заявился на мастерс в Цинциннате и теперь впервые за долгое время выйдет на корт, чтобы защитить прошлогодний титул. Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал готов вступить в переговоры о возвращении на пост наставника национальной команды своей страны, пишут СМИ. Это место вакантно после чемпионата мира, где Нидерланды вылетели в 1/16 финала от Марокко, а Рональд Куман подал в отставку. В случае договоренности с национальной федерацией специалист возглавит сборную уже в четвертый раз. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие люди думают о короле в негативном смысле. Тиран, правитель, тот, кто смотрит на людей свысока. Но настоящий король – это лидер. Настоящий король не смотрит на других свысока. Он возвышает их. Настоящий король не хочет контролировать людей. Он хочет лучшего для всех людей. Он служит людям. Настоящий король справедлив и честен. Он ничего не скрывает от тех, кому служит. Он живет в честности. Смотрят люди или нет, узнает ли мир об этом, он всегда действует в интересах всех. Настоящий король приносит спокойствие и порядок в ситуации через честность, справедливость и логику. Настоящий король никому не завидует, потому что он уверен в том, кто он есть. Настоящий король не сравнивает себя с другими, потому что знает, что все мы уникальны и индивидуальны. У всех людей внутри есть королевская энергия, но очень немногие приносят этой энергии в этот мир. Вы можете не быть королем страны, но вы можете приносить энергию короля тем, кого любите, каждый божий день. Вы можете принести энергию короля всем, с кем вступаете в контакт, в вашем доме, на вашем рабочем месте, в вашем сообществе. Вы можете поднять других, вы можете искать хорошее в других и благословлять их, указывая на эти качества. Вы можете внести решающую справедливость в любую ситуацию. Вы можете действовать во благо всех. И если вы руководитель команды, не спрашивайте, что ваша команда может сделать для вас. Спросите, как вы можете служить своей команде, как вы можете ее укрепить. Вы получаете лучшее от людей, не управляя ими, а доверяя им, поднимая их. Если вы сможете это сделать, вы завоюете уважение и увидите людей, которые будут сражаться вместе с вами. Людей, которые будут уважать вас. Миру нужно больше королей. Больше настоящих королей. Миру нужно больше мужчин, которые действуют честно. Мужчин, которые говорят то, что думают, и делают то, что говорят. Мужчины, которые ничего не скрывают. Честные люди. Миру нужно больше мужчин, которые видят в других хорошее, особенно в молодых людях. Молодые мужчины жаждут такого же сильного положительного влияния со стороны мужчин старшего возраста, благословения и похвалы от энергии царя, фигуры отца. Ищите хорошее в других. Когда вы его найдете, скажите им об этом. Наблюдайте, как они растут от этого благословения. Смотрите, как они поднимаются. Служите тем, кого любите. Не спрашивайте, что они могут сделать для вас. Встаньте со своей энергией короля и спросите себя, как я могу им служить, как я могу их улучшить, как я могу заставить их сиять. Это улучшит не только их жизнь, но и вашу. Это поможет создать отношения, которые испытывают немногие. Это создаст семью, кровную или нет, которая всегда будет рядом с вами. Живите честно, с честью и достоинством. Оставьте наследие того, кто поднимал других. Любитель народа. Пример для подражания. Король.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах теленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться». Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» – закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и с силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический лязг. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов, кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Апуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
1: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Личный коуч.
2: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек. И 37 копеек на ровном месте вот он заработал. Какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять. И никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять, остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором. А мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
1: Личный коуч.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, дедойцев, кайтаксов и ногайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца, рядовых горцев, в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться, как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Да, я тоже очень часто отождествляю деньги с чем-то живым. Ну, с живой материей, с живой энергией, с чем-то живым. Да. И у денег в этом смысле есть свои, ну, законы, что ли. Ну, начну я с самого главного. Деньги очень любят, когда их вкладывают в что-то плодоносящее, какое-то полезное дело. Они как начинаются вот плодиться и размножаться, да, их становится много. Вот. И деньги просто ненавидят, не любят, ненавидят, когда их вкладывают в какое-то болото, в какую-то вонючую гниль. Они морщатся и убегают куда-то, исчезают. Это раз. Деньги любят активный поиск. Активный поиск какого-то вот дела. Деньги очень любят. Они любят селиться рядом с движем. Активные пробы, даже если ошибки, это любят деньги. Третье. Деньги очень любят, когда их уважают, когда их учитывают. Деньги очень любят, когда их запускают на дело. И деньги ненавидят и не любят, когда их бросают на ветер, когда пустые дела какие-то делаются, когда вот разбрасываются, сорят деньгами. Вот, пожалуй, три момента, что очень любят деньги. Первое, чего не любят деньги, это когда их складывают в мешок. Да, они начинают, ну, сперва портиться, протухать, и потом они куда-то исчезают. Ну, это похоже, если мы сложили в банке на депозит с нулевой ставкой, ну, а потом через 10 лет посмотрели, что на этом депозите, там уже почти ничего. Второе, деньги очень не любят, когда их тратят на роскошь. Потом, если человек часто тратишь на роскошь, на какие-то вот, ну, бесполезные штуки, на понты корявые и так далее, но обычно деньги рассасываются, исчезают и говорят, давай. Третье. Деньги не любят случайности. Кому-то обломилось что-то, повезло, наследство досталось, там, своровал или что, деньги не любят. Но если посмотреть, что случилось с деньгами у тех, кто выиграл лотерею, ну, практически 100% случаев, через 2-3 года у него ноль, и он там бомжует. Ну и, наконец, самое мое любимое, это вот этот четвертый пункт, деньги очень не любят, когда им отказывают. Когда деньги стучатся к тебе в дверь, там, вот проект, заказ огромный, а ты такой сидишь и говоришь, я еще не готов. Или вот этот такой большой заказ и такой денежный я взять не могу. Я пойду подумаю, посоветуюсь с кем-то. Вау! Деньги такие, да что ты? Ну все, они перестают уже стучаться. Когда деньги к тебе стучатся в виде заказа, в виде возможности какой-то масштабной и так далее, ты на эти деньги, которые к тебе стучатся, ты используешь их. Ты пойдешь, найдешь людей, люди увидят, как ты пошел и присоединятся к тебе, тебе даже искать их не надо. У денег есть такая дуальность. Если твое сознание воспринимает деньги как твое ограничение, например, нет денег, да, или они к тебе стучатся, а ты говоришь, я не готов, а потому я не могу вас впустить, да, и так далее, то ты склонен трактовать вот эти возможности или деньги как ограничение. Или себя как ограничение и так далее. Твой мир превращается в мир ограничений. И второе, деньги — это возможность, это шанс, это миг, да, который ты ждал, и ты готов впустить в себя то, что ты так долго ждал.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане полночь.
4: Время Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: из теневого сектора экономики. За первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4475 человек. 227 человек заключили договоры гражданского правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5 тысяч объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.
4: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека

0: просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме, а скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри вглубь веков, всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И тысячу лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий. Но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах и его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Шерван, Северный Азербайджан и даже на чеченские и ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Шерван, Тобако и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надвершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Однажды, когда Стив Джобс был еще мальчишкой, его отчим Пол Джобс попросил его покрасить забор вокруг дома. Стив быстро справился с задачей и пришел отчитаться о проделанной работе. Пол Джобс посмотрел на забор и сказал: «Но ведь ты не покрасил внутреннюю часть забора». «Да, но зачем ее красить? Никто ведь не увидит внутреннюю часть». «Стив, мы увидим». Этот диалог сильно повлиял на Стива Джобса. В 1980 году, когда началась разработка первого Макинтоша, Стив Джобс поставил следующую задачу перед командой дизайнеров. «Нам нужно сделать компьютер красивым, как произведение искусства, чтобы люди заплакали, когда увидели его. И даже внутренняя часть корпуса должна выглядеть великолепно». «Но, Стив, никто ведь не увидит внутреннюю часть корпуса», – возразили ему сотрудники. «Мы увидим», – ответил Стив. И когда команда инженеров закончила работу над компьютером, и Стив увидел Макинтош, на его глазах появились слезы. Это было настоящее произведение искусства. И тогда он сказал: «Я хочу, чтобы вы добавили один элемент на внутреннюю часть корпуса. Гравировку с вашими именами». «Почему, Стив?» – спросил кто-то из тех, кто работал над проектом. «Потому что настоящие художники подписывают свои работы». Так на внутренней части Макинтоша появились имена создателей, и Apple начала революцию в мире компьютеров. И во главе этой революции был выдающийся лидер, человек с вдохновляющими ценностями и мощной миссией – Стив Джобс. Если вы хотите максимально раскрыть свой потенциал, достичь выдающихся результатов, быть гармоничной и счастливой личностью, вам необходимо иметь миссию в жизни. Многие исследования подтверждают, что отдельные люди, семьи, коллективы и организации, у которых есть миссия, достигают более выдающихся результатов, чем те, у которых нет миссии. Миссия – это фундамент, который придает осмысленности вашей жизни и помогает высвободить лучшее, что у вас есть. Возможно, пока что вы не знаете, в чем заключается ваша миссия. Главное – двигайтесь. Сидеть и ждать, пока на вас не зайдет просветление – это самая большая глупость, которую можно себе представить. Призвание нельзя высидеть. Его нужно добыть в практике. Если вы пока не знаете, что именно является вашей миссией, тогда ваша основная задача состоит в том, чтобы проверить как можно больше вариантов. Действуйте. Пробуйте разные знания. Экспериментируйте как настоящий исследователь в лаборатории вашей удивительной жизни. Такой подход формирует вас как личность. Действуя, вы накапливаете самый ценный ментальный актив – ваш опыт. Именно благодаря опыту вы приходите к лучшей версии себя и пониманию того, что является вашей главной миссией в жизни. Поэтому действуйте, и миссия будет становиться все яснее с каждым шагом на вашем пути.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Берем идеальный год. Рассмотрели вариант уже, какой у нас там, пятый? Или
2: да,
1: уже,
2: что мы сейчас
1: я сказали, уже не
2: пятый
1: помню.
2: Это был это, у нас.
1: Так, я помню точно, вот я запомнил, просто, видимо, для меня было...
2: Расширять зону комфорта.
1: Да, да, да.
2: Поставить цель на себе. Третье, работать на 6 из 10. Четвертое, это найти свой востребованный продукт, на который ты влияешь. Пятое, найти, на кого ты будешь опираться. Найти, на кого ты будешь опираться.
1: То есть это какое-то образовательное сообщество или просто какое-то сообщество?
2: Да, даже психолог вот у тебя.
1: Психолог.
2: Ну, кто?
1: Окей.
2: То есть, знаешь, есть такие там квантовый психолог какой-нибудь. Ну, ты кому доверяешь? Ну, все-таки я рекомендую доверять тем, кто опирается на большую систему.
1: Практически, давайте закрепим. Определите, на кого вы будете сейчас опираться. Возможно, вы не приняли решение, допустим, по поводу какого-то обучения. Допустим, я не знаю, да хоть какой вариант. Главное, чтобы это вас как-то усиляло, чтобы вы чувствовали опору, чтобы вы нашли единомышленников. Это реально очень круто работает. Супер.
2: Да, нужно уметь опираться на кого-то, тоже навык. Да, и не переть самому, потому что чем ты более сам, тем тебе тяжелее. Чем ты больше умеешь опираться, тем тебе легче.
1: Это... Пятое. Вот это и есть операция. Концепция года.
2: Пятое. Да, это пятое. Пятое. Ну, шестое — это иметь свою ключевую жизненную задачу. Она у всех разная.
1: Это миссия?
2: Или нет, это ключевая жизненная задача — это какую задачу тебе нужно разрешить внутри себя вообще, на уровне жизни. Да, это может быть обесценка, где-то кто-то не любит себя, у кого-то может быть проблема с телом, с лишним весом, у кого-то может быть ключевая жизненная задача — научиться самостоятельно деньги зарабатывать. У кого-то восстановить отношения с родителями. То есть какие качества тебе как человеку нужно проявить в новом году? То есть какое качество тебе мешает, и какое качество, если бы ты в себе развил, то тебе стало лучше.
1: То есть это ключевой такой, такая заряженная тема.
2: Это ключевая жизненная задача твоя.
1: Ну вот я сейчас, насколько понял, просто я сейчас хочу понять для себя. То есть это та штука, которая тебя как бы, она и давит с одной стороны. То есть
2: да.
1: И ты ее как бы избегаешь, потому что она очень большая тебе кажется. Вот именно ее и нужно... в этом году разрешить, чтобы он стал лучше.
2: Ну, столкнуться с своим ключевым напряжением, оно по какой-то... почему-то оно есть, да, и классно вот там. Условно говоря, там пришла девочка у нас, там, Шагане. Там весит она, там, за 100, наверное, где-то, да. Там зарабатывает, там, 3 миллиона, 3,5, сколько там. Ну, когда она приходит, X10 хочет. Ну, нельзя делать X10, пока ты находишься в таком состоянии. Да, когда ты в состоянии разрушения находишься. То есть мы все где-то себя разрушаем, и надо это осознать и сформулировать это в задачу, чтобы этого не было. Кому-то нужно постоянство, кому-то нужно научиться заботиться о себе, кому-то нужно пойти в отношения, кому-то, наоборот, нужно уйти из отношений, как и в смысле вот постоять, перебирать и столкнуться с собой, побыть и пожить. Диагностика и постановка — непростая вещь, но кроме роста, рост в деньгах происходит тогда, когда, хорошо, когда ты решаешь свою ключевую жизненную задачу в том числе.
1: Ее как решить? То есть выделить ей какое-то количество времени, прям только ее решать, читать про это книги, смотреть фильмы. Я не знаю, вот какой подход, вот, допустим, у тебя? Как бы ты сделал?
2: Я бы делал это с квалифицированным человеком.
1: Угу.
2: Да,
1: ну,
2: то есть,
1: в любом
2: метаморфоза,
1: случае,
2: это да. Может быть даже, ну, просто хорошо квалифицированный психолог в том числе, да, который поможет тебе распознать вот этот свой запрос, сформулировать точнее, да. То есть, понимаешь, я не сторонник исцеления по методу доктора Малахова с помощью редьки и ведра с репой, да, ну, в домашних условиях. Это либо бесполезно, либо это опасно в домашних условиях, то есть все-таки нужно...
1: Ну вот, то есть как пункт, то есть найти специалиста... И выделить какое-то время в своем графике решению этого вопроса с помощью этого специалиста, правильно?
2: Я рекомендую завести просто заметку себе, да, и сказать там, да, там, сформулировать, как я расширяю свой, и записать эти вопросы, как я расширяю свою зону комфорта, вообще в чем моя зона комфорта, как я ее расширяю. Второе, да, какая моя денежная цель, какой мой план. Третье, это как я ставлю, там, где мне нужна умеренность на 6 из 10. Четвертое. Какой мой продукт, который мне подходит и востребован? Даже человек и в найме может такой же вопрос задавать, потому что тоже продукт. Он продает свою компетенцию, да, и он может ее продавать за какие-то условия. Пятое. Это на кого я опираюсь, да, вообще на кого я опираюсь глобально. И пусть вы будете ходить, и вас То есть на многие из этих вопросов не будет решения очень
1: сразу
2: долго.
1: Сразу же, да.
2: Вообще долго может их не быть. Угу. Да, потому что я не знаю, на что я, на кого, что за вопрос. Да, так пусть он повисит, да. Да, и ключевая жизненная задача, да. Может, она сразу придет, кто-то понимает, блин, моя ключевая жизненная задача. Кто-то не удовлетворен, кто-то постоянно в тревоге находится, в напряжении, да, и, там, и мне это знакомо, я понимаю, как это. Да, чтобы была уверена, чтобы стало спокойно. Вот, ну, просто так и сформулировать. Общей широкой рамкой. Какая моя ключевая жизненная задача?
1: Как я понял, это и была методология лучшего года в жизни.
2: Ну, это какие-то из этих пунктов, да. То есть их на самом деле больше. Ну, вот еще бы 7-й я дал. 10 ключевых изменений, которые должны произойти с течением года.
1: О, класс.
2: Я предлагаю вам просто записать это как заголовок. Типа вот 5-10 изменений. И когда они будут приходить к вам в голову, вот сделать заметку такую себе, сделать ее, прикрепить вверх в
1: да,
2: своем
1: закрепить.
2: Телефоне, да, закрепить. И просто, когда у вас будут приходить любые идеи, просто записывайте.
1: Ну,
2: туда.
1: А если они придут час, то пишите
2: да,
1: сейчас.
2: Конечно.
1: Все, супер. У меня есть еще два вопроса таких личных касательно тебя, просто самому интересно. Первый вопрос от меня, второй от моей супруги. Я, наверное, с вопроса супруги начну. Она говорит, а как он так классно выглядит? Почему в какой-то момент ты просто взял и очень сильно откатился назад во времени. Как так получилось? За счет чего? Ну реально, то есть вот действительно в один момент что-то ты понял, и так хоп, и ты просто стал офигенно выглядеть.
2: Спасибо большое, мне приятно. Большое спасибо, передай большое спасибо своей супруге за такие теплые слова. Я очень долго работал, и я умел работать, я умел быть достигатором. Потом я стал понимать, что вся жизнь не умещается только в деньги, есть большая жизнь, кроме денег, да, и она это такая большая сфера, которая мне непонятна, я в ней ничего не понимаю, мне все говорили, открой сердце, я говорил, я злился на них, типа, тебе надо полюбить себя, я такой, как, тебе надо открыть сердце, я говорю, как, душой разговаривать, я не понимал, я злился очень, но не понимал, как это. Да, я начал свой путь, вообще и метаморфозы так ознаменовались, да, то есть исследования. Что такое, что жизнь, она больше, чем просто работа. Ну, не просто, нельзя говорить слово просто, это обесценивает. Работа — это очень важно. Но работа не может быть всей жизнью.
1: Это одна сфера.
2: Да, и, соответственно, я учился, по сути, знаешь, как заново. Вот как ты бизнес начинаешь с нуля, ну, я рано начал просто, так ты учишься жить тоже с нуля. Вот, и это был долгий путь такой по любви к себе, там... Бросить там алкоголь, там эти электронки были у меня недолго в моей жизни, но очень, очень это страшная вещь, когда они вдруг появляются около на твоей тумбочке, где ты спишь, да, и ты ночью просыпаешь. Потом у меня были моменты, когда я там бросал, я набирал вес, это плохо выглядело очень. А, по крупицам, да, работать там с питанием, конечно, терапия с психотерапевтом, обладающим методом, да, сначала это гештальт, потом мой текущий психотерапевт, которому я очень благодарен. Но я не могу, да, спасибо, я хорошо себя чувствую, но я также научился уставать, я понял, что я устаю. Вот я сейчас уставший на самом деле, потому что у меня были выступления там на много-много тысяч людей, там вчера было выступление, сегодня у меня первый выходной день, и мое тело начало уставать, оно начало говорить. И вообще я понял, что я до этого уставал, просто этого не замечал, я не умел замечать. А сейчас я устаю. Когда я устаю, я иду отдыхать. Вот сейчас я такой достаточно уставший, на самом деле, потому что там такие интенсивные были дни, и мое тело теперь просит а погулять, а поесть, а полежать, а баня, там, и так далее, и так далее. То есть я стал, ну и как-то любовь к себе постепенно, я, конечно, думаю, что мне еще много чего можно сделать, да, и у меня сохраняются напряжения. Особенно, как, знаешь, такие отголоски прошлых лет, они все еще есть. Но курс взятый... Курс взятый на любовь к себе всегда верный, я думаю. Вот. И большой частью тоже в моей жизни поисков, да, стала вера в моей жизни, конечно, которая вот в последнее время... занимает важную часть моей жизни.
1: Вера в каком понимании?
2: Вера прям в прямом, в религиозном.
1: Mm-hmm. Ты сейчас... Ты имеешь в виду, что ты сейчас в религии?
2: Ну, я всегда крещенный в 13 лет был, да? То есть я считал себя православным, но вот последний год для меня особо ярко стала какая-то большая важная опора в жизни. Вот, и для меня это является значимой частью моей жизни.
1: То есть этого стало больше?
2: Это стало. То есть до этого я был такой теоретик, знаешь, я там изучал, смотрел, мне было очень интересно. Почему? Я же занимаюсь, по сути, меня всегда интересовала история человеческой мысли, меня всегда интересовало, понимаешь, я занимаюсь сферой развития. Кого читать? Тони Робинса? Роберт Шарма? Ну, кого читать о том, как правильно жить-то? Uh-huh. И, естественно, я начал задаваться этими вопросами, я начал отматывать, мне стало мало умещаться вот в эти книжки. Я стал отматывать, я стал изучать историю религии, историю философии, да, потому что люди до нас, они задавались вопросами о корректном проживании, что такое правильное проживание жизни. Я долго изучал, потом мне там, дошел до... Там, параллельно я много чем занимался, я медитировал и на гвоздях стоял. Да, в какой-то момент я уперся, что это не дает там, того результата, там, который бы я хотелось от этого рассчитывать. И я изучал много, да, изучал историю религии разные, и свою, конечно, в том числе. И в какой-то момент понял, что я такой теоретик, который теоретически рассуждает, знаешь, как вебинары смотрит, продукт не покупает.
1: Да.
2: Да, в Ютьюбе смотрит, но дальше не проходит.
1: Да.
2: То я вот такие, да, теоретические знания, я понял, что есть практика та же, да, здесь. И это важно. Знаешь, то есть отделить, что духовная жизнь и духовное развитие, оно не в гвоздях, и не в медитациях, и не в тренингах, и не в психологии. Да, что духовное развитие, оно вот это... То есть не надо им называть все, что попало. Что им называется. Духовное развитие все-таки это вот такие категории, да, для меня, по крайней мере.
1: Именно религиозные.
2: Да.
1: И вот исходя из твоих всех исканий вот этих, очень интересно сейчас твое понимание жизни, то есть в чем ее смысл для тебя?
2: Это вопрос, который как раз я считаю, что стоит адресовать духовной жизни, да, и религии. То есть я действительно считаю, что наша жизнь не заканчивается тем коротким промежутком, который мы живем на планете Земля. Я не сторонник перерождений и всего такого.
1: Mm-hmm.
2: Мне кажется, в это верят люди такие, знаешь, они, которые изобретают себе удобную им религию. Типа, так, что там, так, ваш бог не против, чтобы кальян курить? Можно на меня вот такого, который мне бы подходил, да, чтобы... То есть они такие думают, ну, сейчас не очень, но все равно же еще много раз я буду перерождаться, и они что-то берут, там, из индуизма, из буддизма, что им как-то, знаешь, получается такая компиляция некая, веселая достаточно. Ну, может, оно и неплохо. Вот, я верю в бессмертие души человека, вот, и, в принципе, это важный вопрос, жизнь заканчивается смертью или не заканчивается?
1: Да.
2: Ответ на этот вопрос играет значимую роль в определении цели жизни человека. И если для человека все заканчивается, то это одно, там обычно стратегия получить от жизни больше впечатлений, да, прожить там наиболее яркую, насыщенную какую-то жизнь, да. Если жизнь не заканчивается этим, то это другое. Это нужно заботиться об этом экзамене, который нас ждет, да. И это очень сильно корректирует систему ценностей человека. Поэтому это вопрос большой, и каждый человек, я не решусь дать на него, да, такой ответ, хотя у меня есть мой для себя. Я думаю, что это такой ответ, к которому каждый человек должен для себя прийти. Но я бы сказал, конечно, что для того, чтобы проживать полноценную жизнь, очень важно в данный момент времени жизни понимать свое ключевое, во-первых, понимать свой ключевой актив, что у тебя есть, что у тебя есть каждый день, и научиться это ценить, научиться ценить еду, которая у тебя есть, что ты жив вообще, что ты ходишь. И иногда самые важные вещи, они либо бесплатные, либо очень мало стоят. Да, такие как вода. Вот она у нас есть. Сейчас отними воду. Да? Это было бы как в фильме «Сумасшедший Макс». Да? И ведь очень часто мы смотрим на то, чего нет, но не вполне понимаем то, что у нас есть. Что у нас есть жизнь, мы им как-то распоряжаемся, что у нас есть близкие. То, что у тебя есть родители, например. Да? И ты, если у тебя есть родители, ты можешь им позвонить, и кто-то возьмет трубку, то ты очень счастливый человек. И когда ты это понимаешь, что ты по-другому распоряжаешься временем своим, в том смысле, что тратить там на обиды, на раздражение. Спросите у людей, у которых сейчас нет, которые не могут позвонить маме и папе. о нем расскажут, что такое обидно родители. Практически. Это важно, да, научиться ценить то, что есть. То, что ты еду ешь вообще. Вот. Я здесь ем плов. Мне женщина говорит, плов это не казахское блюдо. Так я говорю, так я не то, что казахское блюдо хочу, я плов хочу. Вот я здесь хожу, есть плов. Мне нравится здесь плов, что могу поделать. Это же классно, что есть еда вообще. Там, наши бабушки, дедушки, у них были периоды в жизни, когда этого не было. Наши родители проживали этап, когда с этим были сложности. У нас это есть. Очень много того, что у нас есть, иногда ну, не присваивается. Классно это понять, что если есть близкие люди, да, если есть жена, да, или если есть муж, это же и ты этого человека выбрал. Это же вот это такой объем радости. Как, очень часто кажется, что радость будет тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет. Но если ты живешь, исходя из концепции, что будет радость тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет, у тебя всегда, ты всегда будешь стремиться к тому, чего у тебя нет. И всегда не замечать то, что у тебя есть. И будешь постоянно неудовлетворен, как человек, под который пытается напиться соленой морской водой. Ты будешь ненасыщаемым сосудом. Поэтому первое, понять, что у тебя есть.
1: Второе, фокус также, на том, что есть.
2: Фокус на том, что есть. Держать. Одновременно понимать свои напряжения. Какие точки напряжения у тебя есть? Что сейчас постоянно в фоновом режиме растрачивает твою энергию? О чем ты переживаешь? В контакте с этим тоже нужно быть? И какие действия тебе нужно сделать, чтобы это разрешить? Какие действия цели? Контакт с будущим. Да? Контакт с тем, что есть, контакт с напряжением и контакт с будущим. И это все одновременно. Одновременно радоваться тому, что у тебя есть, и идти в то, чего у тебя нет тоже.
1: Вот это и есть жизнь.
2: Но когда ты идешь в то, чего у тебя нет, осознавая то, что у тебя есть, ты расширяешь то, что у тебя есть, а не гонишься постоянно за тем, чего у тебя нет. Это совершенно другой подход. И это подход более зрелого человека, взрослого, потому что взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек, он довольный. То есть психологический ребенок, я имею в виду, он недоволен, ему денег не нравится, сколько он зарабатывает не нравится, отношения не нравятся, родители не нравятся. Он пытается исправить свою жизнь путем фокуса на том, что не нравится. И высказывание этого, и вообще проживание этого. Взрослый человек умеет быть довольным тем, что у него есть, во-первых. И высшая форма довольства – это благодарность в широком смысле. Да, благодарность себе, близким, жизни, Богу за то, что у тебя есть. Выражает зрелого человека, который умеет понимать то, что он крепко стоит на ногах, он понимает то, что у него есть. Но, да, как говорят китайцы, да, крепко стоять ногами на земле, макушкой касаться неба. Да, то есть одновременно быть в том, что у меня есть, да, основа, одновременно смотреть в то, как это должно расшириться, как это может быть расширено.
1: Все. Я второй вопрос, он там же и был. Про то, что ты сейчас изучаешь, исследуешь, ты, в принципе, уже ответил.
2: Я исследую две вещи. Мне интересна там история религии. Это, мне это очень интересная тема. Особенно сравнительное религиоведение. Да, изучение древних религий тоже в том числе. Эволюция вообще человеческой мысли, человеческого миропонимания. Потому что мы живем в определенном контексте все равно. Да, и 20 век там, с экзистенциализмом, Сартр, Хайдеггер. То есть есть определенный как бы домен мысли, в котором мы находимся. Да? То есть это отдельный разговор, отдельный подкаст. Вот. И второе, то, что я изучаю психологию, изучаю конкретно гештальт. Фриц Перл, создатель, тот, кто переоткрыл гештальт-терапию. Для меня это скорее та область психологии, которой я испытываю особый интерес и особое уважение, и в котором я вот понял, что мне дальше вот в этом интересно развиваться.
1: Все, я думаю, это было максимально души, искренне, в потоке просто чувствовалась вот эта энергия. Спасибо тебе большое. Я для себя сам очень много ответов получил. Не знаю, как вы, но я думаю, 100% это был один из самых полезных подкастов. Супер, спасибо большое.
2: Спасибо большое.
1: Вообще просто я очень сильно кайфанул, благодарен.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников – это не случайность и не ваша головная боль, а естественный и постоянный процесс, заложенный в ДНК компании. Первое. Создайте среду, культуру роста. Давайте начнем с фундамента. Сильные люди не появляются из ниоткуда. Они могут раскрыться и дать результат только в правильно подготовленной среде. Многие руководители до сих пор смотрят на свою компанию как на неживой какой-то механизм. Они нанимают сотрудников как детали для выполнения конкретных функций и ожидают, что те будут работать без изменения и износа. Это устаревший заводской подход. Сильный лидер сегодня – это не директор завода, это архитектор. Его главная задача – не просто нанять каменщиков, а спроектировать само здание. Он закладывает прочный фундамент, продумывает несущие конструкции и создает пространство, в котором команда сможет не просто работать, а творить и расти. На практике культура роста проявляется так, что обучение становится такой же неотъемлемой частью работы, как ежедневное, еженедельное совещание. Они выражают в создании общей базы знаний, доступной каждому, а не заперты в головах там нескольких старичков, а также в том, что обмен опытом и наставничество становится высшей ценностью, которая поощряется. Если вы не спроектируете такую среду, вы будете обречены постоянно искать таланты на стороне. Но когда вы создадите ее, вы начнете выращивать таланты внутри, и это ваш самый надежный и неисчерпаемый стратегический ресурс. Второе. Дайте карту развития. Прозрачный карьерный путь. Человек не будет с энтузиазмом идти вперед, если не видит цели и не понимает маршрута. Абстрактное обещание «хорошо работай и все будет хорошо» – это пустой звук для сильного специалиста. Ему нужна ясная, понятная карта его будущего внутри вашей компании. Прозрачный карьерный путь – это не просто мотивация, это ваш главный инструмент удержания талантов. Третье. Поставьте зеркало, система честной обратной связи. Человек не может стать лучше, если не понимает, где он находится сейчас. Ему нужно видеть свои сильные стороны, чтобы на них опереться, и зоны роста, чтобы их подтянуть. И ваша задача как лидера – дать ему это чистое, неискаженное зеркало. Давайте посмотрим на это с двух сторон. Для сотрудника, особенно нового, отсутствие обратной связи – это пытка. Он работает в тумане, неопределенности, его постоянно гложет тревога. А я хорошо работаю. Что обо мне думает руководитель? Его молчание – это хороший знак или плохой? Эта тревога парализует инициативу, поэтому честная, пусть и не всегда приятная обратная связь для него – это подарок. Это проявление заботы и доказательство того, что в его рост верят и готовы в него вкладываться. Но посмотрим на это и с вашей стороны. Давать обратную связь – это реально трудно, я знаю. Это требует времени, подготовки, эмоциональных сил. Существует страх обидеть человека, испортить отношения, показаться плохим парнем. Иногда кажется, что проще промолчать, накопить недовольство, а потом, когда чаша терпения переполняется, просто уволить. Но сильный лидер понимает, что избегание трудного разговора сегодня – это гарантия гораздо больших проблем завтра. Регулярные встречи один на один и системные аттестации – это не контроль и бюрократия. Это самый здоровый и честный способ строить взрослые отношения в команде. Это ваш инструмент для тонкой калибровки всей системы. Четвертое. Добавьте топливо. Мотивация к развитию. Предположим, вы создали среду, дали карту и поставили зеркало, но система не полетела. если в ней нет топлива. Люди должны не просто иметь возможность расти и развиваться, они должны этого хотеть. А желание всегда подкрепляется понятной, осязаемой выгодой. Когда я строил свою первую большую команду, я был идеалистом. Я исходил из идеи, что все должны хотеть развиваться просто по умолчанию. Просто потому, что это правильно. В моей картине мира. Я оплачивал дорогие курсы, покупал лучшие книги в корпоративную библиотеку, но видел, что настоящей глубокой вовлеченности просто нету. Люди проходили обучение для галочки, без огня в глазах. Я долго не мог понять, в чем дело, пока один из моих ключевых и самых честных сотрудников не сказал мне простую вещь. Я не до конца понимаю, как это новое знание вообще повлияет лично на меня здесь и сейчас, на мой статус, на мои деньги. В тот момент я осознал свою фундаментальную ошибку. Я не построил мост между развитием и личной выгодой сотрудника. Тогда мы полностью перестроили систему. Мы вели простую и понятную связь. Прошел аттестацию и подтвердил новые навыки, получил плюс 15% к окладу. Внедрил инструмент, который сэкономил компании деньги, получил четкий процент от сэкономленной суммы в виде премии. Стал наставником и вырастил сильного новичка, получил существенный бонус за его первые успехи. То, что произошло дальше, было похоже просто на магию. Люди начали сами просить об обучении, приносить идеи по оптимизации, бороться за право стать наставником, потому что развитие перестало быть абстрактной какой-то пользой для компании. Оно стало их личным, понятным и измеримым путем к росту дохода и статуса. Не ждите инициативы, создайте систему, в которой быть пассивным просто невыгодно. Итак, что же такое система роста на самом деле? Это не набор тренингов и не папка с должностными инструкциями, а философия управления. Это признание того, что ваш главный актив – это не станки и не технологии, а потенциал людей, которые работают с вами. Создавая среду для роста, давая им ясный путь, честную обратную связь и понятную мотивацию, вы делаете самую важную инвестицию в будущее вашего бизнеса. Вы перестаете быть единственным двигателем, вы создаете систему, в которой десятки, а может и сотни людей каждый день становятся немного лучше. И тем самым они потянут ваш бизнес только вверх, без вашего ежемесячного участия и героических усилий.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Банк России 4 августа выпустит в обращении три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». Каждая монета содержит 15 грамм серебра 925-й пробы. На одной стороне монеты изображен герб России и стандартные надписи. На другой — цветные изображения животных на фоне лазерного матирования. Лесная кошка на камнях листвой. Тираж каждой монеты 5000 штук. Качество чеканки – пруф. Боковая поверхность – рельефная. Монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей на территории России. Речь идет о продолжении серии, которую банк нашей страны начал еще в 1992 году. В ней уже 82 монеты. В 2022 году регулятор выпустил серию двухрублевых монет с изображением грибов и растений.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как сейчас происходит бизнес? Раньше бизнес был такой: у тебя есть завод, ты что-то произвел товар, все, ты царь горы, ты продаешь товар, ты крутой. Сейчас мир меняется таким образом, что если у тебя есть товар и завод, это еще ни о чем не говорит. Ты можешь обанкротиться в один день. Поэтому сейчас модель бизнеса строится таким образом. Сначала первое – захват внимания. Сейчас так много товаров на полках, что самое главное – захватить внимание. А второе – это удержание внимания. Для того, чтобы удержать внимание, у вас должен быть контент. Проблема сайтов любых компаний заключается в том, что ты можешь создать шикарный, крутой сайт, но ты туда не привлечешь трафик. Поэтому, смотрите, когда мы говорим про захват внимания, это обязательно должно быть эмоциональное что-то, эмоциональный посыл. Потом удержание внимания. Потом ты продаешь информацию о своем товаре. Это третий шаг. Информацию о своем товаре. Причем информация о твоем товаре состоит, в свою очередь, из трех вещей. Первое. Информация о том, чем поможет твой товар твоим потребителям, то есть о ценности твоего товара. Второе. Информация о том, как им пользоваться. Третья информация о том, как легко его купить. И четвертый уже шаг, ты продаешь товар. И вся модель бизнеса сейчас придет к этому, что сначала ты должен захватить внимание, потом удержать внимание, потом продать информацию о своем товаре, а потом только продать товар. Поэтому я сейчас больше упор делаю на социальные сети. В конечном итоге выживут только те, кто имеет аудиторию. Если у вас нет аудитории, то у вас перспективы будут только производить товар для тех, кто имеет аудиторию. Потому что когда у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание, то ты можешь продать любую продукцию, просто приходишь на завод и говоришь: под моим брендом выпусти кроссовки, он тебе выпустит. Поэтому я считаю, будущее, если брать то будущее, которое коснется всех нас, это умение управлять, захватывать и управлять вниманием своих потребителей. Кто обладает трафиком, тот стерегет других.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое, что пригласил.
1: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
2: Да.
1: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели HomeMe. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
2: Я работала, правильно все ты говоришь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. Мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связано с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем, и мы общались, он мне рассказал свою историю, я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже... Ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были, и рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала, я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю, вот. Ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать... вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
1: А в каком это было году?
2: Так, это был 12-й год, угу. По-моему, 12-й.
1: Так.
2: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. Мне, ну, то есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать... Я прям как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, он мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
1: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще долю сразу попросили, да?
2: Да, да. И мы прям пожали руки и начали...
1: Как у вас, кстати, 50-50?
2: 50-50.
1: То есть с самого начала?
2: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь?
3: Ну, примерно так,
2: да. Да, да.
3: То есть, я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
3: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Это, да, давай, знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как
3: да,
1: все было.
3: Да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь вот Mixville, вот этот вот проект, у меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другой.
2: Но по-другой, да, они тоже общались.
3: Я, представляешь, вот на одном проекте, да, ну ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю.
3: Нет, мы...
1: Или была только...
3: Нет, вот на самом деле HomeMe это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацел. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. компании покрупнее с деньгами, там всякие там Столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая, да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить, да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело, ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел. Плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти, вот как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какой-то продукт, йогурт я вот думал какие-то
1: делать. То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG.
3: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен маркетинг. Частотность, да. Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
3: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
2: Да. Не, потом ты рассказывал.
3: Да. Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, Полине, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское, ну, в целом предприниматель же видит вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
2: Все, решил, да, мою судьбу просто этой фразой.
3: И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, да, иди подумай, да, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, да, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как
2: на
3: бы
2: в кайф. На очень большом энтузиазме.
3: Если ты очень это любишь, все. И все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
2: Да.
3: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Миксвилль.
2: Так, я говорю, да, и есть тренд на натуральный, да, косметик, да, которого нет в России.
3: И когда я это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем. Да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходит с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там. И сам... Все, единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, да, посчитайте мне себестоимость.
2: Да, да. Точно и бизнес-план, ли? Бизнес-план.
3: Ну, бизнес-план, я имею в виду, у меня была волновала себестоимость. Да. Точно вы не ошибаетесь, что такая, да, себестоимость? Да. И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да. И все, и, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать, а где можно там на троечку сделать, поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот,
2: ну,
3: часть.
2: Да, да.
1: Давай вернемся к Лене. Миксет, я так понимаю, это дословно смешай это.
2: Да, миксет.
1: Да, можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория, да, понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
2: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты,
2: да, сейчас
1: какие-то?
2: Расскажу, да, да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. И я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
1: А вот, по-моему, есть такая не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да? Где
2: да.
1: Там прям как будто рецепт такой выписывают.
2: Ну, это как будто, этикетке, а мы да. реально рукой mm-hmm. писали. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
1: То есть это реально handmade производство?
2: Прям handmade. Да. Handmade это все закрывалось и подписывалось. Крем для Елена.
1: Да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
2: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органические. Такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Ну, понятное дело, что у кого-то 90, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
2: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды. Вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно mm-hmm. для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но, точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все состоим.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
2: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
2: Самое главное,
1: да.
2: состав.
1: Это на флаге бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
2: меня Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
1: Супер.
2: Нет, то нет. Все, вообще. То есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. И если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006 как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеют только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, почему для большинства из нас успех является неприступной крепостью. Почему кто-то из нас остается там, где он есть, а кто-то, несмотря на все препятствия, радостно растет, как на дрожжах. Дело в том, что вместо решения реальных задач, мы впустую тратим время на жалобы, злость и причитания. Ежедневно мы сокрушаемся о том, насколько неудачны внешние обстоятельства, обдумываем, как так получилось, назначаем виновников, из-за которых весь мир катится в бездну, и представляем все ужасные сценарии будущего. Но насколько полезно так проводить свое время? Для того, чтобы это понять, давайте заглянем в историю и познакомимся с философией стоицизма. Эпиктет был рабом, жившим в Римской империи, но несмотря на его рабство, он считал себя свободным и счастливым человеком. Он с большой радостью выполнял свои рабские обязательства, находя в этом свои плюсы, тогда как другие рабы бесконечно жаловались на свою судьбу, тратя энергию впустую и лишая себя развития и душевного роста. Он считал, что единственный способ преуспеть в жизни – это акцентировать внимание на том, что ты можешь контролировать. Однажды он сказал: «Главная задача в жизни – это определить, что ты можешь изменить, а чего ты изменить не можешь». В детстве у нас это получалось хорошо. Я, например, когда-то хотел научиться летать, но вскоре мне стало ясно, что есть некое всемирное притяжение, которое я, к сожалению, не могу контролировать. А значит, полетать у меня не получится. Я пожал плечами и пошел учиться другим вещам. С тех пор и до настоящего времени я ни разу не жаловался, что не могу взлететь. Так почему у нас столько проблем с принятием других объективных законов жизни? Почему, например, мы до старости ругаем судьбу за ту внешность, что нам дана с детства? Некоторые из нас, например, каждый день расстраиваются из-за своего слишком длинного носа или недостаточно мощного торса. Не пора ли принять это как объективную реальность и тратить свои усилия на что-то более продуктивное? Если вы спешите на встречу, но у вас сломался автомобиль, только вы решаете, удачное это обстоятельство или неудачное. Негатив – это контрпродуктивно, вы попросту тратите огромное количество сил и энергии на совершенно пустое занятие. Оно не принесет пользы, не исправит ситуацию и не сделает вашу жизнь проще. Как раз наоборот, жалуясь на судьбу, вы просто ухудшаете себе настроение. Вы можете поступить наоборот, отреагировать так, чтобы поломка принесла вам пользу. Это ведь отличная возможность, чтобы послушать аудиокнигу или позвонить любимой бабушке, которая наверняка соскучилась. Вот что такое настоящая свобода – управлять собой. Ограничения перестают быть ограничениями, когда ты сам выбираешь, как на них реагировать. Последователь стоицизма разделяет, где заканчивается его личное влияние и принимает все, что ему не подвластно. Например, ты можешь работать над своей харизмой, развивать интеллект, приводить тело в порядок. Это под твоим контролем. Но как бы хорош ты ни был, ты никогда не понравишься всем, поэтому не стоит переживать, если какая-то девушка тебя отвергла. У вас нет контроля над другими людьми, нет контроля над своим прошлым, над погодой, над ужасами, которые происходят в другой стране во время войны. Вы не контролируете генетику, с которой родились, образование, которое вам дали или не дали. Словом, у вас нет никакой власти над внешними обстоятельствами. Вы можете влиять только на свои собственные действия и реакцию. Так вот, большинство людей никогда не становятся счастливыми и успешными по одной причине. Они тратят все силы на то, чего никогда не изменят. Жалуются о своей внешности, ругаются на жадных людей, карьерные возможности, сетуют о погоде и злятся на светофор. Но плохие события в любом случае будут происходить, неважно, как ты к этому относишься. В твоих руках только то, как ты на это отреагируешь. Будешь топать ножками, тратя кучу сил, или продолжишь развиваться в новых условиях. Молитва одного немецкого богослова очень хорошо отражает этот принцип. Звучит она так: «Дай мне спокойствие принять то, над чем я не имею власти, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Вам я желаю того же. Когда что-то происходит, спрашивайте себя, могу ли я это контролировать. Если нет, контролируйте свою реакцию. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения, или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид, злостный, это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы, до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов кармалоджик. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял вот эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемыми интроекциями. Это слово «интроекция» тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес – понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия, меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания Rock the World. Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили «голосуйте за такого-то кандидата». А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание и интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сари Классика Паркер, популярные актеры, которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитеты часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты как символа богатства и праздного образа жизни. Вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующие цифры и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работаю с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического или какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно несвязанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота. Вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
0: Мысли вслух.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Среднее время, которое необходимо российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на подсчет экспертов Института народного хозяйства прогнозирования Российской академии наук. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра. За анализируемый период цена на недвижимость у медиальных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом, таких как Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ. Максимальные сроки в бедных регионах – это в Сибири и в регионах Дальнего Востока.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды правитель издал приказ, запрещавший есть те блюда, которые он сам ест, и пить те напитки, которые он сам пьет. Вскоре после этого один высокопоставленный сановник приготовил царское блюдо и пригласил другого сановника разделить с ним трапезу. От обеда гость написал донос на хозяина, угощавшего его запретным кушаньем. «Я сам это видел и не в силах скрыть от тебя», — писал он. В ответ доносчик получил от Анушервана следующее послание, написанное на оборотной стороне доноса. «Мы воздаем тебе хвалу за верноподданнические чувства и сурово осуждаем нарушителя приказа, особенно за то, что он не умеет хранить тайны и раскрывает их перед такими, как ты».
2: Волною моря пена рождена.

0: и пеной прикрывается волна, так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все, все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать. Почему вам нужно делать? Потому что все ваши хотелки являются продуктом вашей эффективной деятельности, то есть побочным продуктом. Соответственно, вы должны что-то делать. А чтобы что-то делать, нужно не просто делать, а делать это эффективно. А вы никогда не сможете ничего эффективно делать, если вы не планируете. Без плана у вас будет бардак. Соответственно, если у вас бардачный план, неправильно выстраивающий приоритеты, то вы ничего не сможете сделать. Соответственно, у вас должен быть эффективный план. Хорошо, чтобы теперь быть эффективный план и эффективно планировать, нужно понимать, а что планировать. И здесь проблема тайм-менеджмента в том, что тайм-менеджмент, я считаю, ложная наука, которая вводит людей в заблуждение. Тайм-менеджмент звучит как управление временем. Слушайте, вы управлять временем не можете. У всех людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Разница только в том, что у одного человека есть много энергии, у другого человека нет энергии. У вас время может быть, вы еще живой, но ничего не можете сделать, потому что вы в депрессии, у вас нет желания, у вас апатия, у вас нет мотивации. А мотивация тоже происходит от энергии. Соответственно, нужно управлять не временем, потому что тайм-менеджмент стремится к тому, чтобы в единицу времени запихать как можно больше дел. А это в конечном итоге приводит к депрессии и срыву. Если ты правильно управляешь энергией, то ты выполняешь огромное количество дел. Если у вас нет эффективного планирования энергии, то практически вы ничего в этом мире добиться не можете.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кисерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять главных способов, как профукать свою жизнь. Поехали. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да. Мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да? Третий главный способ профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности в любом виде. Это может быть алкоголь, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то. Важно не только наблюдать, но и делать. И более того, я тебе скажу, если ты наблюдаешь больше, чем делаешь, то ты просираешь свою жизнь. Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коров. Да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Ну ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас?
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А какая у тебя вообще политика по дивидендам? Сколько идет на реинвестиции, сколько идет на выплату?
2: Пополам.
1: 50 на 50.
2: Да. То есть 50, как так традиционно решили, что 50% вкладывать.
1: Ну, есть еще акционеры, кроме тебя, в компании?
2: Ну, вот в Петербурге у меня акционер. Ну, он и как бы такой самый глубинный и партнер. Он еще в старом бизнесе был тоже моим партнером. И когда я все это написал, я его сразу говорю, вот давай такая идея, давай. Ну, он такой быстрый на подъем, очень классный вообще Виталий. А в Москве есть тоже два партнера, но они как раз классические такие партнеры, они в управлении не участвуют, но понимают глубоко, как работает компания, я все рассказываю. Ну, это как бы хороший и правильный подход вообще. Mm-hmm. Вот.
1: И вот они участвуют в дивидендах.
2: Да, да.
1: Mm-hmm. Ну, это хорошее, да, Олег. И с какого момента, как давно уже вот 50 на 50?
2: С 2003-го. А это был как раз момент очень важный, когда я сделал попытку... Там нужно было резко вложить денег кратно там больше. Ну, то есть, условно, если у тебя бизнес там с оборотом миллион долларов, а тебе надо там 7 вложить. Ну, это кроме как... частными инвестициями не решишь. То есть банки такое не профинансируют. Там, кстати, в тот момент было вообще...
1: И там появились эти партнеры, да. И они до сих пор с тобой.
2: Да,
1: 20
2: да,
1: лет.
2: Да.
1: Как здорово.
2: И вот там момент был с банковским финансированием, почему я тоже отказался, очень прикольный. Я как-то такой честный был. Я вот эта машина в кредит была. И, по-моему, тогда это квартира тоже в кредит. И, в общем, я им там баланс дал. Они говорят, ну, у вас есть еще какие-то долги? Я такой честно там, да, вот еще там за машину сколько-то должен, еще сколько-то. И, по-моему, даже тогда остаток был 15 тысяч какой-то долларов вот этим моим друзьям старым. Я такой, ну и вот еще друзьям. Потом как бы они через неделю говорят, ну мы все проанализировали, в общем, кредит мы вам не дадим. И говорят, а вы знаете, что вы банкрот? Я говорю, как? А у вас вот если основной капитал посчитать, он отрицательный. Я говорю, а что это такое, этот основной капитал? Ну это вот все сложить, обязательства там какие-то эти, что-то с этими. В общем, поэтому я с тех пор так очень... с подозрением отношусь к финансистам. То есть у них, конечно, они бизнеса очень часто не видят. Особенно, ну, вернее, наверное, настоящие акулы, да, финансов они видят, а вот на уровне аналитиков, то есть у них вот это сложили, поток, вот, они не видят, что бизнес развивается, они видят
1: потенциал. Ну, конечно, это не их
2: потенциал,
1: работа.
2: Да.
1: Не все должен банк финансировать, они делают то, что они делают.
2: Да.
1: Для этого существуют такие бизнес-ангелы, которые, видишь, 20 лет с тобой, здорово. Если взять 20 лет совокупно дивидендов, и на что ты совокупно больше всего денег потратил за 20 лет?
2: Наверное, на старинные книги, наверное. Ну, возможно, пополам...
1: Это много клик, это очень много книг.
2: Ну, много. Я так даже прикидывал, что, наверное, это там больше 20 тысяч.
1: 20 тысяч книг.
2: Это прям целая отдельная библиотека у меня помещение.
1: При этом это
2: есть.
1: Необычные книги. Это...
2: Ну, это антикварные.
1: Коллекционные книги.
2: Ну, коллекционные, антикварные. То есть антиквариат и букинистика.
1: Ну, сколько средняя книга стоит, образ?
2: Ну, вот среднюю тяжело. Нет, самая дорогая, скажу, это... Я ее купил за 6 миллионов при курсе 100 тысяч долларов, короче. Книга. Это рукописная, уникальная. Это такой Барков есть, поэт-писатель. Вот. И эта книга рукописная. Ну, то есть, прям вообще такая музейная, по сути, вещь.
1: Получается, у тебя больше миллиарда рублей лежит в книгах.
2: Наверное.
1: Хорошо. Человек, который миллиарды держит в книгах, какие твои топ-5 книг, которые ты рекомендуешь каждому человеку?
2: По бизнесу или в жизни?
1: В жизни.
2: Слушай, ну...
1: Хорошо, давай одна, две в бизнесе, две в жизни.
2: Да, ну, одна как бы банальная, прям что-то у меня в голове сидит и не выходит. Это вот эти все незнайки. Ну, это многие советуют, но я из их числа. Незнайка на Луне, незнайка там в Солнечном городе. Когда там почему-то под жизнь столько примеров подкидывает, просто невероятно. Ну, и в целом я тоже как продукт таких 70-х, 80-х годов. Мне очень нравился Жюль Верн, Беляев. Вот, ну, то есть 15-летний капитан, вот тоже такое серьезное воспоминание стало. Майн Рида читал, Шерлока Холмса. Но я, знаешь, в этом смысле такой многостаночник. То есть вот у меня, если по музыке брать, у меня в плейлистах где-то там 9 тысяч треков. И я всю планку пытаюсь повышать. Думаю, ну 9 тысяч невозможно, слушай, надо сделать там лучшие треки. Делаю новый плейлист, там типа... Там божественное, типа, да, там. Раз там уже этот плейлист растет, там уже 2000. Я думаю, да что ж такое, надо еще более эксклюзивный. И сейчас самый какой-то мега-топовый, там уже тоже под 200 треков. Вот, поэтому, да. А по бизнесу я прям обожаю этого Деминга. Выход из кризиса, вот такой. Там Генри Ниф такой у него соавтор. Вернее, он автор, а про идеи Деминга. То есть они прям, вот стандартизация и подходы теремка в работе. Вот, кстати, ты спрашивал, что, да, помогло. Мне кажется, вот то, что в свое время мне один хороший предприниматель посоветовал и помог вот так вдуматься и принять эти идеи Деминга. И, ну, это они потом разрослись в японскую систему качества, кайдзен. Вот. Да. И вот это прям тоже одно из серьезных таких.
1: Кстати, у каждой компании должна быть своя такая вот мини-библиотека, вот наши библии. Вот эти
2: так у нас
1: книг.
2: Есть книга, называется «Теремок», сейчас 4.0, и там как раз выдержки из разных книг.
1: И каждый
2: книг.
1: Новый сотрудник получает эту книгу.
2: Руководители, да. И более того, я даже семинары провожу, рассказываю о самом важном. Там есть, ну, у каждой компании свои могут быть головные боли, и более того, они могут с годами меняться. Вот. И прям под нас написанная книга с нашими головными болями, я рассказываю, какой принцип. Ну, вот один могу рассказать. Если у вас есть претензии к сотруднику, вы об этом должны рассказать своему руководителю. Вот. То есть это, если это все очень хорошо объяснить и в голову вложить, то очень резко снижает количество конфликтов таких рабочих. Компания растет, процессы меняются. Кто-то не успевает, кто-то выгорел, я не знаю. Ну, это редко бывает у нас, но бывает, да? И процесс начал бы сбоить. А заказчик процесса иногда может перегнуть немножко. И вот ну, спросить можно, что там случилось? Он говорит, не успеваю. Ну, вот как бы он же не должен ему говорить. Надо успевать, там, воспитывать, обучать или наезжать. Вот он просто идет к своему руководителю и говорит, слушай, там вот... перестал человек успевать, надо решать. А потом там руководители начинают изучать процесс, почему не успевает, и корректируют, и все, и никакого конфликта нет. Здорово. Просто вот как-то оно родилось, я не знаю, вроде я нигде это не читал, как-то мы сами к этому пришли.
1: Я, кстати, часто вижу, да, вот предприниматели дальше долгое время работают над внедрением одной книги, нежели вечно добавляют новые книги.
2: Да, вот. Так и есть. Так,
1: лучше вот, одну внедрить так, целиком.
2: Знаешь, это ты прямо, я даже хотел сказать. А, вот есть вторая книга по бизнесу. Это Кайдзен. А, Гемба Кайдзен называется. Это Масааки Имай автор. И там в конце очень прикольная такая история, что какая-то чуть ли не Panasonic там. Вот они начали работать над этими в 1982 году. И вот где-то через 8 лет они подошли к началу внедрения третьего принципа. Вот мне понравилось. А ну, потому что, ну как, вот прочитал, это же вообще не работает. Это на семинарах. Да, я да, вот да. Прям 100%. Четко это понял. На семинаре мы сидим, нам рассказали какой-то принцип. Все поняли? Вообще все поняли. Поднимают одного человека, говорит, ну вот, а вот это как? И он вообще, представляешь, говорит строго наоборот от того, что только что рассказали. Ну и так, да. Я-то понял, что наоборот, а оказалось, что и не все поняли. Вот, поэтому это все, пока оно в голове не улеглось, вот эти... Сейчас очень хороший повод для понимания, как работает человек, это нейросети. Вот, они, во-первых, корректные, да, во-вторых, такие вежливые и, в принципе, в чем-то интеллектуальные. И вот мне очень иногда хочется сказать людям, будь как нейросеть. Убери эмоции. Очень часто эмоции вредят просто. Беспокоятся люди. Вот на пустом месте. И причем уже потом не поймешь, то ли он беспокоится, потому что он ну, реально не может сделать просто, а прикрывается, что он беспокоится, чтобы потом оправдаться. Короче, эмоциональная сфера вредит сильно.
1: Да, да.
2: Она иногда помогает, она тебя может зажечь, ты можешь там на подвиги пойти. Да? А вот в обратную сторону тоже очень сильно работает.
1: Знаешь, это, я тоже сейчас про это думаю. Я очень люблю такие краткие содержания книг. Я вот недавно достиг 1000 соответственно, я 1000 книг в коротком варианте. Я вот думаю, в чем больше ценности взять одну книгу и внедрить ее в жизнь, даже неважно какую, можно там взять... не знаю, Дэвид Эллен, «Как привести дела в порядок», или Наполеон Хилл, или неважно, там, как... Либо 1000 книг вот в мой мозг.
2: Я думаю, что ты 1000... Во-первых, они краткие, там главные мысли, и, скорее всего, ты берешь и используешь только те, которые вот с тобой, знаешь, как это, в камертон. Не, я вот этот короткий подход очень полюбил, особенно это в начале вообще. Я же когда вот начал писать бизнес-план Теремка, ну, я как бы слышал, надо бизнес-план. Думаю, что это такое? Ну, так, грубо, да, пошел в магазин, 3 книжки. Бизнес-план там, бизнес-план, как его писать там, бизнес-план за 24 дня. Короче, принес домой, типа попытался почитать и понял, блин, пока я буду читать, я не, жить не на что будет. Короче, открываю оглавление, читаю там тета, там открыл, а, здесь вот это посчитать, а, здесь вот это. И все, короче, ну вот как...
1: И кому-то, кому-то этот бизнес-план показал.
2: Показал, да, своему товарищу. Короче, там такой фурор был. Времен МГУ я к нему пришел, типа посоветоваться. Говорю, Саш, смотри. Он такой... Нифига себе, пролистал, блин. Так, там кому-то звонит, два мужика приходят, директора, он говорит, смотрите. Они такие смотрят, он говорит, видите, как работать надо? Вот план, как надо писать. Потом, короче, они ушли, говорю, Саш, ну ты что, вообще издеваешься, что ли? Просто сидел дома, написал план, ничего же нет еще вообще. Он говорит, да не, ну я же вижу, что все будет, тут же вообще все четко там расписано.
1: И все, это был единственный человек, который увидел этот бизнес?
2: Не, его увидели еще в мэрии Москвы, я же туда отправил его, и письмо там, Юрий Михайлович. А, ну, я же когда понял, что надо начинать с уличных киосков, я узнал, что это же не так, что ты их пришел и арендовал. Их город дает места. И я написал письмо, что, уважаемый Юрий Михайлович, вот есть план такой, создание сети ресторанов русской кухни. И вот этот бизнес-план приложил. Но, блин, обидно, что у меня компьютер, короче, как-то там он, короче, стерлось все. А в мэрии тоже там, по-моему, 5 или 10 лет хранили. В общем, его теперь не найти. Я даже потом уже начал, хотел его, даже звонил в мэрию, архивы думал там. Ну, короче, они из мэрии прочитали, им понравилось, и резолюция была Лужкова там изучить, поддержать, помочь. И вот, ну, помощь...
1: Это похоже, как девочка, которая президенту письмо пишет, знаешь, да. Волшебная палочка.
2: Слушай, ну а эти письма работают?
1: Вам и выделили 2 киоска, но не бесплатно.
2: Не-не, там немножко все, помощь, она очень короткая была, а она заключалась в том, что вот на Масленицу, на выездную торговлю, вот она же Масленица идет ровно 7 дней. Вот они на 7 дней сказали, вот на Поклонной горе и в Коломенском можешь поработать. И я когда поработал, увидел, что все классно, потом прихожу к ним, ну что, а где теперь мне работать? Они говорят... Только, ну, не знаю, как бы ходи по управам, проси места. Ну, типа, все, на этом реально помощь закончилась. То есть там, конечно, если бы я дошел прям реально до Лужкова и как бы какие-то были живые связи, конечно, это делалось тогда иначе. Ну, то это не обязательно даже Лужков, это там с префектом каким-то, если бы я был знаком, дружил, и он бы хотел помочь, вот, он бы просто тут же вот там написал бумажку, мне бы там в одном округе 15 лучших мест бы дали. Ну вот, к примеру, у Кобзона покойного, у него дочка съездила в Бельгию, видела вафли бельгийские. Ну, это он потом в книгах рассказывал, тут секретов нет. И он прям, она пришла к папе, говорит, пап, ну смотри, такие вафли вкусные, хочу заняться бизнесом. А он говорит, я позвонил Лужкову, говорю, Юрий Михайлович, смотрите, ну, такое дело хорошее. И, короче, я там, ну, мне-то обидно было, потому что я там год работал, и какой-то еле-еле там в центральном округе одно место получил. А тут смотрю, центральный телеграф, Камергерский переулок, Пушкинская площадь, у входа в зоопарк. Ну, то есть, это места, там вообще никто не стоял, там даже мечтать невозможно было, чтобы тебя туда поставили. И ей вот эти там места поставили. Работала это где-то полгода. Вот. Сначала вроде она сама ездила, потом ездил муж, а потом был вообще анекдот, рассказывали мне. Подъезжает Мерседес, подъезжает джип, выходит водитель и к киоску подходит и типа инкассирует. И это вся уезжает кавалькада.
1: И даже так, на таких классных местах они
2: да, не, да, но это вот просто когда помогают, оно вот так работает. А когда не помогают, и там, ну, по сути, месяцами ходишь, просишь, молишь, там, и тебе говорят, не-не, там мест нет. Я даже, у меня был дурацкий случай, опросил в управе Арбат место. Они говорят, нет, там нет мест, вообще нет мест. Но я разозлился, сделал фотоальбом, представляешь? Я пошел на Арбат, я сделал, там было 38 шаурмы точек. 38. И я прям пришел, разозлился, говорю, ну как? Я даже куда-то в комиссию центрального округа отправил, говорю, это вообще, ну как вот? Че, где у вас головы вообще? Ну 38 точек и 0 блинов, и мы в России, и вы не можете... одной компании, которая делает блины, место дать. Вот реально так работала система. Но в Петербурге она была лучше.
1: Видишь, людей, которых админ ресурс, они слишком сильно на это полагаются и думают, что все остальное можно не стараться. Да,
2: ну, просто тебя... уличная торговля все равно некое лицо, конечно, города. Конечно, и почему-то, да. Почему-то вот Юрий Михайлович упустил в свое время, отдал на откуп туда, в управы, а там такое творилось вообще.
1: Какая это вообще твоя философия по взаимодействию с государством, вот эта вся история?
2: Я вот жалею, что там лет на 10 раньше не участвовал во всевозможных общественных организациях, там съездах. То есть мне казалось, что это все
1: отдельно.
2: Ты
1: прямо об этом жалеешь, да?
2: Ну, жалею, потому что, ну, просто если бы я начал это делать там в 35, я не в том смысле, что я бы хотел попасть в органы власти, просто я бы точно мог гораздо больше, может быть, каких-то даже положительных изменений сделать, потому что этим я занялся только когда ковид начался.
1: Пару лет назад, да?
2: Ну, 4. Угу. В 20-м году прям конкретно Минпромторг, там мэрия
1: сейчас
2: Москвы.
1: Сейчас какие позиции ты занимаешь там?
2: Ну, я вошел в Деловую Россию, это общественная организация, там я член Координационного совета. И возглавляю комитет ресторанного бизнеса. То есть я создал этот комитет, мы туда вошли крупные компании, Додо Пицца, Шоколадница, Росинтер, там Франклинсбургер и поменьше. Вот, потом, и вот последнее сейчас я вошел в общественный совет при Роспотребнадзоре. Вот. То есть просто есть изменения в законодательстве, и в целом это было всегда, то есть, ну, живой реальный бизнес как-то так сторонился, типа мы там в стороне. Ну, банкиры-то, наверное, всегда это были там, да, и очень крупный бизнес, то есть торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников-предпринимателей, но это крупняк, который вот прям совсем конкретный крупняк, а просто крупный бизнес, их несколько... По-моему, 10 тысяч компаний в России и колоссальные объемы, но эти 10 тысяч – это не такой масштаб, который позволяет тебе прийти к мэру, губернатору там, или в правительство. Вот первые компании первых там, 5 мест в каждой отрасли, у них там прямая связь. Вот, и какие-то вопросы они могут регуляторно решать.
1: Чего ты хочешь добиться этим всем?
2: Ну, сейчас, например, упущена возможность была в свое время создать правильный налоговый режим в ресторанном бизнесе. И он сейчас такой немножко
1: там
2: кривой.
1: Там огромные вопросы по НДС, по дробленке.
2: Ну, да, да. Так это на самом деле это вина, я считаю, всего бизнеса. Просто, ну как, у нас же все криво создавалось, вернее, наспех, да, и как бы мы все ударились в бизнес, и все обманывали, типа, государство. А на самом деле-то надо было с ним сотрудничать. И сотрудничать в каком смысле? Создавать эту регуляторные механизмы. Ну, вот как вот в Америке там одна система, там у них есть какие-то там лоббисты, да, есть какие-то консалтинговые компании. Ну, вообще по всему миру этим тоже занимаются консалтинговые компании, но эта вся система работает. А у нас эти вот общественное объединение. Ну, слава богу, там вот эта Деловая Россия, это именно такой средний и крупный бизнес.
1: Этот вопрос будет решен? Сейчас под каждый ресторан делают отдельно юрлицо, чтобы не объединяют там в одну
2: компанию.
1: Ну, и
2: вот это то же самое. Это же плавно эту всю систему нужно менять. У нас не было никогда дробленки вот этой. То есть это, ну, как-то противно мне казалось это делать, то есть, но тем не менее это есть. А есть люди, которые вообще вот на улицах работают, истории такие рассказывают, что в Турции касса зарегистрирована вообще, кассовый регистратор, там телефон какой-то турецкий, то есть там какие-то такие схемы, я даже не понимаю, как это может быть.
1: А персонал, по поводу персонала, сейчас очень многие рестораторы говорят, что ну просто нет людей. Ты,
2: ну, действительно, нехватка мощная, но я как бы понимаю, что если их нет, их же не будет, правильно? Поэтому единственный вариант – это опять борьба за место под солнцем. То есть условия работы в твоей компании должны быть лучше.
1: Просто выжигать менее продуктивный бизнес.
2: Менее продуктивный.
1: Кто на квадратный метр меньше торгует, тот и будет проигрывать.
2: Да, да. Ну, кстати, сразу, например, про регионы. Есть же как бы такое, знаешь, люди знают среднюю температуру по больнице, что в регионах зарплаты какие-то... вроде не сильно маленькие, но вроде не сильно высокие. А на самом деле выяснилось, вот я до этого тоже не знал, это средняя температура по больнице. То есть процентов 70 или 80 получают все-таки зарплаты низкие. То есть это там уровень 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. А 20% работает на современных предприятиях, которые да. на плаву, и они, знаешь, сколько платят? До 100. 80-100. А почему такие цифры? Потому что если такие цифры пройти в регионе, то с этих цифр никто в Москву не поедет. Ну, да. имеется в виду вот сотрудники.
1: Удержание, конечно.
2: Да, рядовые должны... сотрудники. Зачем?
1: Да, они логично,
2: вот
1: на... да.
2: Но на этих мест рабочих, на... где зарплата 80, их мало.
1: Да.
2: Вот. Поэтому как... мы конкурируем, мы бьемся за то, чтобы вытянуть из регионов, а регионы, хорошие предприятия, вытягивают из Москвы тех, кто, так сказать, уехал в Москву на 80. Он говорит, зачем вы там в Москве за 80 работаете? У нас тоже есть 80.
1: А какая твоя позиция по поводу иммиграции?
2: Ну, я бы, конечно, только оставил там, где отрасль критически важна. Вот. А так, ну... С другой стороны, вот опять пример Дубая, сколько там процентов 80, по-моему, населения, да, это же люди, которые приехали работать. То есть...
1: Они временно, они приехали, потом уехали вечно.
2: Да, да. Ну, то есть проблема... Вот, кстати, интересно, я сейчас в Лондоне побывал, и как-то вот у меня, например, Германия и Англия, разное восприятие мигрантов. То есть вот, допустим, в Германии я вижу эти неприкаянных мигрантов. То есть они как-то выглядят иначе, ведут себя иначе, рабочие места другие. А в Лондоне какая-то глобальная интеграция, причем снизу до верха. То есть и в любой среде ты можешь встретить там индуса, палестинца, араба, кого угодно, да? А в Германии, вот если это турки, да, то, наверное, там 95% это вот все торговля фруктами какими-то, вот так. То есть какой-то... Вот это не очень хорошо, когда не создается такая общность народов.
1: Сейчас тебе уже, чтобы следующий как бы, уровень достигнуть, 1000 ресторанов, тебе уже нужно заниматься...
2: Регионами.
1: Отрасль, регионами, отрасль в целом, более масштабный вопрос.
2: Ну, вот мы в регионах, мы только Москва, Петербург и Краснодар. То есть на очереди вот такой серьезный вызов. Это, да, работа в крупных миллионниках и не только. То есть 500 тысяч, например.
1: Сейчас, если бы ты мог, если бы тебя сейчас вот просто лишили всего, и ты бы сейчас выбирал, какую модель запускать, какие ты сейчас топ-3 возможности видишь?
2: В разных отраслях?
1: Нет, именно для еды. Для еды.
2: Но я все-таки верю, что недооценена русская концепция. То есть все равно можно создать... Но это не просто, но надо с продуктом поработать.
1: Супочный.
2: И не, даже другое. Пироги и пирожки. Вот такие темы, мне кажется, перспективные.
1: 100%, да.
2: Ну, опять, на одном, на монопродукте тяжело, то есть это опять комплекс. Это, ну, кстати, вот для меня тоже было таким откровением. В Венгрии зашел в торговый центр в Будапеште, и там бургерная, пиццерия и 8 венгерских фастфудов. И причем у всех одно блюдо вообще общее. Это вот этот их самый томатный такой суп, наваристый.
1: Ага.
2: Вот, фирменный, забыл название. Ну, в общем, у всех оно есть. И плюс-минус похожее меню, но они состязаются, у кого там больше прожарено, меньше, ниже цены, выше. Но у нас все ТЦ заполнялись по принципу разные кухни разных стран, народов. Вот. А там как-то так раз вообще одних венгров посадили, и все. Поэтому в этом смысле, конечно, перспектива точно есть.
1: Знаешь, я хочу тебе сказать спасибо. У меня сложилось такое, знаешь, спокойствие. У тебя, ты создаешь спокойствие в собеседнике, знаешь, такое долгосрочное видение. И вообще здорово, что есть в мире такой человек, который сделал блины делом своей жизни. Это здорово. Я абсолютно точно вижу уже твои 1000 ресторанов. Приглашай меня, когда сделаете. Я приеду, у меня есть такой специальный гонг единорога. Это будет, я тебе привезу, ты ударишь, будет особое достижение. Спасибо.
2: Спасибо
1: огромное.
2: Бровь. Мне тоже такой... очень было приятно. Ты очень хороший собеседник. Мне очень нравится, знаешь... Ну, ты как бы давал возможность психологически как-то раскрыться, и я это чувствую, и мне хочется дарить, да, вот какие-то там знания, эмоции. Вот, спасибо.
1: Сейчас
2: тебе
1: уже пришло такое время, ты уже общественной деятельностью занимаешься и делишься, а сам идешь. Да, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного странника, прослывшего воистину святым, как-то спросили, почему он отказывается от их подарков, преподнесенных ему от чистого сердца. «Я предпочитаю иметь лишь необходимое, дабы не попасть под власть ненужного», — ответил тот.
1: Притчи народов мира.
3: В Дагестане 3 часа.
4: Время Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
5: Из теневого сектора экономики за первые 6 месяцев этого года выведены 27 935 человек. Это составляет 55% от установленного годового плана. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Дагестана. Официально трудоустроены по трудовым договорам 4 475 человек. 227 человек заключили договоры гражданского правового характера. Более 10 тысяч человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а свыше 13 тысяч человек оформили статус самозанятых. Также продолжается работа по увеличению доходной части бюджета и легализации теневого сектора экономики. На сегодняшний день в Дагестане обследовано 17 713 объектов предпринимательской деятельности. На налоговый учет поставлены более 5 тысяч объектов бизнеса, составлено более 10 тысяч административных протоколов. О результатах принимаемых мер говорит рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды. По данным на 1 мая этого года, их объем достиг 17 миллиардов рублей. Это почти 2 миллиарда рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года.
4: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.